0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в креативном агентстве».
1: Короче, Катя, слушай меня сюда. Я сейчас пойду в магазин, куплю 10 килограмм замороженной курицы и запихаю тебе ее в рот, понятно, чтобы ты больше не спрашивала, что я хочу на ужин, тупица!
2: Извините, ради бога.
3: Бывает.
2: На чем мы там остановились?
3: А, вы пришли к нам в агентство, чтобы мы помогли вам сделать романтическое предложение. А впоследствии организовали свадьбу.
2: Ну да. Начинайте, как я это вижу. А мы с Катенькой, с моей единственной, летим на воздушном шаре, которым управляю я.
3: Ага.
2: Под нами только гладь озера. Ага. Мы летим к закату. Ветер обдувает наши с ней волосы. А значит, по музыке я хочу, чтобы играл Фрэнк Синатра песня «Stranger in the Night».
3: Логично, да. «Stranger in
2: the Night». Тем более, что мы именно под эту песню впервые поцеловались.
3: Поцеловались?
2: Да. И вот именно тогда, в тот момент, вспыхнуло это пламя любви, которое не могу погасить себе до сих пор. Да и не хочу, если честно.
3: Скажите, как место предложения, вы рассматриваете только воздушный шар или это не принципиально? Может, там подъезд? Корчма? Чердак?
2: Нет, это обязательно должен быть воздушный шар, потому что своей любимой, единственной бусинке я хочу предложение сделать именно на небесах. Алло.
1: Да я, кто еще это может быть? Кому ты можешь еще звонить? У тебя одна кнопка на телефоне, тупица. Все, не беси меня, положи трубку.
3: Скажите, а вот вы уверены, что бусинке понравится идея с романтическим предложением?
2: Да, ну конечно, 100% понравится. Потому что ну она-то от меня романтики точно не ожидает.
3: Да?
2: Потому что я же специально себя веду с ней грубо, чтобы она, да, не подумала, что я романтик мягкотел, и что из меня можно веревочки видеть.
3: Давайте вернемся, значит, к нашему делу. А какие-то атрибуты, не знаю, там свечи, торт, может быть, какая-то...
2: Да, огромный бисквитно-мятный торт, ага. И чтобы очень много крема было. Знаете зачем? Чтобы я вот так вот ее с ложечки кормил, она носик испачкала в креме, а я так салфеточкой пуньк ей. Ты моя маленькая.
1: Че ты мне звонишь, тупорылая? Надо на тебя мелодию приятную поставить, чтобы обнуляться перед твоим голосом мерзким. Отстала!
2: Давайте по цветам, наверное, договоримся.
3: А будут цветы?
2: Конечно. Это же романтическое предложение.
3: Для бусинки, я
2: понимаю. Да, да.
4: Ты где? Урод!
2: Как ты меня нашла?
4: А не надо геолокации ставить на свои убогой селфи-рожей! Чё, не можешь пройти мимо зеркала?
1: Так что ты вообще приперлась сюда? Я тебе здесь предложение романтическое...

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. НК на «Юмор-ФМ».
1: Как найти филолога в толпе? Помахайте ему рукой. Если он махает в ответ, это не филолог. Филологи в ответ машут.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
2: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».

0: игрушка и ноутбук.
1: Смартфоны, да, и падушки станут ближе к бабушке.
0: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь.
2: Не реклама!
3: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоячих мест по следующим популярным направлениям.
4: Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
3: И можно полчасика посидеть.
5: Да ну?
3: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
5: Решение простое. Летим стоя.
3: Лоукостер «Покеда».
5: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
3: «Покеда». Потерпел, долетел.
6: Хочется чего-то вкусненького, а чего – не знаю.
7: «Накось выкуси» – сеть ресторанов бюджетной молекулярной кухни.
6: Ммм, вкусненько, интересненько.
7: «Накось выкуси» – каждый день в нашем меню более 200 наименований всякой молекулярной накоси, выкуси и закуси.
6: А есть что-нибудь для изысканной публики?
7: Ну, разумеется. Шеф-повар Пистон Плюменталь рекомендует абрикосовые щи, шоколад из говядины, морковную утку с арбузной икрой, а на десерт лососевый пломбир.
8: Дорогой, угадай, где мы сегодня ужинаем?
7: Накось выкуси. Еще никогда молекулярная кухня не была так близка к народу. Накось выкуси.
6: Вкусные молекулы по вкусной цене.
9: Закажите столик на сайте активированныйуголь.с собой.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Любовь приходит и уходит, а ломбард работает всегда.

0: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь, ведь юмор — это же боль.
1: Давайте я начну тогда.
2: Давай.
1: Меня зовут Максим, я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
3: Он гордится тобой.
0: Это очень грустно.
3: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
0: Прям как в «Титанике».
3: Прикинь.
2: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
1: Красивое.
2: Греческое. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
1: А они что?
2: А их каждый день по СТС крутят.
3: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
0: А это что за фильм?
3: В смысле фильм?
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Узбекская семья так полюбила возвращать проценты с покупок, что назвала сына «кэшбэк».

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: На викторине «Поле чудес» Розалинда Сигизмундовна так сильно крутанула барабан, что банка с опятами открыла первые три буквы.
2: Аксакал, ему там 126 лет, и корреспондент спрашивает, как вам удалось дожить вот до такого преклонного возраста? Он говорит, вы знаете, дело в том, что я никогда ни с кем не спорил. Он говорит, ну этого не может быть. Он говорит, вы правы, не может.
1: Слушай, я слышал, ты опять женился? Да, на Таньке. Ты, конечно, сестра твоей первой жены. Да, ну к теще как-то привык.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На все нужно смотреть позитивно. Не потолстел, а масштабировался. Не 45, а 30 с половиной.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Максимум», город Томск.
1: Здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
2: То не вран летит, то не конь бежит, не орда сранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
3: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами. В основном это дети и пьяные.
2: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
3: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики.
1: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
2: То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается, то раскинулось море черное. Окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
3: И к воде люд чесной устремляется, всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
2: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка. И торчит лоскуток среди ягодиц.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Очень толстый и чумазый мальчик победил сразу на двух конкурсах. «Неряха года» и «Ряха года».

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Привет, Сатя. Подскажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает, и вечером приходит раздражительно, не в настроение? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший, Валера, вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел, помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь. Из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул, отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое, красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее. Что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы еще был счастлив, а вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить. А не так, дверь открывается. Валера! Горе, горе! Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Томский. Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
1: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: До сих пор не могу поверить в то, что я грею воду, чтобы помыться, в умной мультиварке, которой я могу управлять с мобильного телефона.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Очевидное, невероятное или в мире животных. Значит, листает мужик объявление, вдруг видит, продается говорящая собака. Он говорит, говорящая собака, интересно. Ну так, ради интереса позвоню, звонит. Алло, да, здравствуйте, у вас тут, видимо, ошибка, продается говорящая собака. Он говорит, да, действительно продается говорящая. Он что, действительно говорит? Ну да, действительно, слушайте, я занят, не верите, приезжайте и посмотрите. Он спросил адрес, значит, приезжает, звонит, открывает мужчина, говорит, я по поводу вот говорящей, да, проходите, она вот там сидит в комнате, идите. Заходит, открывает дверь, вдруг видит собаку, говорит, здравствуйте, собака говорит, добрый вечер, здравствуйте, а как вас зовут? Он в шоке, говорит, вы что, действительно говорите? Она говорит, что значит, действительно говорю? Я говорю, да, у меня высшее образование по математике, я докторскую только недавно закончила, я играю на фортепиано, знаю 8 языков, вот, танцую брейк, да и вообще, а что вас интересует? Он говорит, нет, извините, нет, не все, простите. И он уходит, и вдруг его, значит, хозяин собаки говорит, а куда же вы уходите? Вы что, передумали? Он говорит, да нет, послушайте, я даже просто не могу представить, сколько может стоить такая собака. Он говорит, да 10 тысяч рублей. Говорит, как 10 тысяч рублей? Подождите, она у вас же кандидат наук, знает 8 языков, играет на фортепиано, танцует брейк. Он говорит, кто? Он говорит, ну как собака? Это она вам сказала? Говорит, ну да. Да не слушайте вы ее, врет она все. Опыт, друзья, это очень важно, очень, особенно когда ты сидишь в кабинете у дантиста. Ну, собственно говоря, в кабинете у дантиста. Что вы делаете, доктор? Нужно же было выдернуть совсем другой зуб. Да успокойтесь, мужчина, ну что вы нервничаете? Постепенно, опытным путем я и до него доберусь. Поговорим о настоящей любви. Муж с женой сидят в кафе. Муж, я люблю тебя. Жена, это говоришь ты или вино в тебе? Это я разговариваю с вином.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: на Юмор ФМ.
1: Нет ничего более сытного, чем перловка. На моей памяти еще никто не просил добавки. Все наедались с одной порцией.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот представьте то время. У нас еще не все хорошо, кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в 5 лет, и я помчался по магазинам. Трещал мороз, я занял очередь за плавками, побежал занимать очередь на юг, тут же занял очередь с юга. Бегу за валенками, вижу, выбрасывают босоножки, занял, тут же записался на ремонт. Побежал на работу, до обеда выскочил, занял очередь в столовую на обед, тут же на вечер в ресторан, тут же в гардероб и тут же из гардероба. Хорошо, все в одном месте. Ни секунды. Занял очередь, чтобы уехать с работы, тут же занял очередь, чтобы завтра поехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь, пообедал. Помчался в магазин, за плавками далеко, валенки уже близко, проверил холодильник, еще 2 года, время есть. Подошла очередь на юг, взял туда и обратно. Плавки еще не подошли, лечу в семейных трусах, пока. Прилетаю на пляж, занимаю очередь, чтобы взять шезлонги и сразу, чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263, на раздевание 238, в пресный душ 41. Подошла очередь брать шезлонги, взял. Тут же пошла очередь сдавать, сдал, чтобы потом долго не стоят. Кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание, разделся. Тут же подошла очередь одеваться, оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет, 678. Пресный душ поломался, занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга, улетел. Прилетаю, попадаю на плавки, занимаюсь за финской рубахой, подходит холодильник, записываюсь на телефон, занимаюсь за туфлями, бам, успел. До свидания, друзья. Я жду, каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно, жизнь в ожидании проходит быстро. Тем не менее, я жду, жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел. Иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, 2 часа моей жизни я отдавал. Мне 60 лет, из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. 1 год ждал в парикмахерской, 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время, у меня его мало, но если нужно, мне 60 лет, в ожидании я провел 15, 20 лет я спал, осталось 25, из них 17 на счастливое детство, и только 8 я занимался своим делом. Мало, я мог бы сделать больше, зато я научился ждать, ждать упорно и терпеливо, ждать, не теряя надежды, ждать, сидя на стуле и покачиваясь, ждать, стоя и переминаясь, ждать, прислоняясь к стене, ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону, ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал? Ну, прочь эти мысли, подождем автобуса.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть ее обратно? У меня нет столько денег.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать. Изгиб гитары желтой, рукой обнимешь синий. Лицом и синя-синим тоскливо плюнешь вдаль. Не правда ли, дружище, отличная идея на бардовский, на грушинский приехать в фестиваль?
2: Я, может быть, не до конца знаю, а бардовский фест, а что, фестиваль? Почему синие?
1: Ну, потому что там все приезжают и пьют.
0: На Юмор ФМ.
2: Тутси, самый-самый. Кстати, эта песня была супер популярна, когда мне было 5 лет. Представляешь, 21 год назад.
1: Мне было 21.
2: Самый-самый-самый человек, дорогой, сходит для тебя за второй. Самый-самый-самый безупречный роман.
1: Трофим, снегири. Наконец-то.
2: Ты готовился всю ночь, я знаю.
1: За окошком снегири грач сорока тетерев, вертишейка козадой. Понял я одно: чтоб нормально ночевать с дамой-орнитологом, надо плотные купить шторы на окно.
2: Мне, как человеку из этого поколения, 25-6-летнего, плачу на Теслы, я плачу на Теслы, не Сыктывкаре, такой, блин, розетки. Никогда не понимала людей, которые покупают Теслу.
0: На Юмор ФМ.
1: Выйду ночью в поле с ежом.
2: Ой, да, с ежом.
1: В рюкзачке холодный боржом. Мы попьем боржом в поле с ежом. Мы попьем с ежом боржом и поржом. Какая бредятина! Просто попьем боржом и поржом.
2: Съезжом.
1: Люсито.
2: Летела на Феррари синьорита, на трешке крышка люка приоткрыта, подвеска сразу у-ля-ля-ля, руля-ля-ля-ля. Кто же мне подарит новую Феррари с нуля? Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
0: Шутки, песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы женщины умели договариваться, дружить и слышать голос разума, невеста не кидала бы букет, стоя спиной, а вручала бы той из подруг, которая вот впрямь нужно уже.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка». «А какого цвета?» «Клясная». «Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
0: Угарный папа.
1: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главная». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Здравствуй, Иван Царевич. Мы получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела очень важна для нас. Оставайся, пожалуйста, на линии.

0: Фоменко. 5 шуток про работу.
1: Бесит, что работа не волк и в лес не убегает. Начальству не объяснить, что если работа любимая, то на ней хочется спать.
2: Совет от опытных сотрудников. Не торопитесь делать работу с самого утра. После открытия файлы в компьютере должны подышать.
3: Агронома Любу уволили с работы. Так сказать, ушла любовь, завяли помидоры. Василий на работе делал то же, что и все. Очень хотел домой.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У кролика так долго не было крольчихи, что в лесу его даже волки побаивались.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, есть такая поговорка: клоуны в цирк не ходят. И вообще принято считать, что профессиональные юмористы и шутники вне сцены или манежа ведут жизнь, как правило, спокойную и обычную. Но наш любимый клоун и актер Юрий Никулин накопил целый сундучок с веселыми историями из реальной жизни. Расскажу лишь несколько.
0: Шутить изволите.
1: Никулина однажды спросили, какое место он занимает в советском цирке. Юрий Владимирович ответил: «Я второй клоун в Союзе». «А кто же первый?» «А первых – до хрена». В фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» Никулин, как известно, играл милиционера. Для съемок понадобилась настоящая милицейская машина, которую пригнал на площадку самый настоящий капитан милиции. Когда он увидел переодетого в милицейскую форму Никулина, он подошел к Эльдару Рязанову и спросил: «У меня к вам, товарищ режиссер, вопрос. Скажите, пожалуйста, но почему у нас в кино милиционеров показывают такими идиотами и дураками?» Никулин обожал рассказывать, как во время зарубежных гастролей артистам цирка устроили автобусную экскурсию. И гид, заметив, что все немного заскучали, вдруг сказал в микрофон: «А сейчас будьте внимательны, мы подъезжаем к месту, где все бросили пить и курить». Автобус повернул, и все увидели большую надпись: «Городское кладбище».
0: Шутить изволите?
1: Ну что тут скажешь, пить и курить действительно вредно. А вот шутить нам никто не запретит. Этим и займемся, когда встретимся в следующий раз на волне Юмор-ФМ. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
2: Да, детка.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Совершенно не тянет к людям. Тянет спина, тянет на пляж, тянет на море, даже на океан, тянет на острова. Но к людям не тянет.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Отлично, всем здорово! Так, рассказываю историю. Я недавно сидел с ребенком в супермаркете 40 минут, потому что его забыл отец. Мне интересно, почему малой ко мне подошел и сказал, что он потерялся. Наверное, он поймался на мысли, типа, ну все, родителей у меня нет, вот Хагрид ходит, чипсы выбирает. Мы пошли в комнату охраны посмотреть по камерам. Он чек забрал, сына нет. Потерял своего скрипыша. Я еще понимаю, какую травму мы ребенку нанесли. Мы просто с трех камер показали, как от него отец уходит. И меня так повеселило, что когда отец вернулся за своим сыном, он заходит в супермаркет в футболке с надписью «Своих не бросаем». Это чисто русский мув, да? У нас же люди, ну, на выборы ходят в футболке ЛДПР за Путина голосовать. Давайте объективно, на фоне последних событий эту футболку надо с этого мужика снять и на Трампа надеть, да? Короче, рассказываю. Он подходит своему сыну с фразой «Я тебе куплю все, что хочешь, только маме не говори». Ну, на месте малого я бы сказал: «Пап, я хочу отчима». Но ответ малого был еще смешнее. Он на него смотрит такой: «Пап, опять?» Я считаю, если ты такой отец, не извиняйся, газуй, подойди, скажи: «Я тебя забыл, потому что ты лох неприметный. Ты что, домой дорогу найти не можешь? Ты же до яйцеклетки дорогу нашел». В итоге малому накупают сладкого, мы идем на выход, и этому мужику звонит жена, и там вот такой разговор: «Да, с малым, да, в супермаркете, да, включу громкую связь». Он включает громкую связь, малой передает привет, и после этого жена говорит: Я сразу понял, что эта женщина – это кобра. И сейчас кобра сделает свой бросок, потому что она говорит: «С сыном в супермаркете, какой молодец. А я просто с балкона смотрю, ты один домой идешь?» Потом в моменте развернулся и как побежал обратно. Мужик говорит: «Это залет». Жена говорит: «Это не залет, это Дайсон». Да? Давайте подведем. Спасибо, спасибо большое. Давайте подведем итог истории, да? Кобра с добычей, кабрёнок с добычей, жертва парализована. В итоге, я могу оправдать отца. Давайте объективно. Малого в списке продуктов не было. По списочку пошел и пошел домой. Ну давайте еще такой момент, что если бы меня мой отец где-то оставил, там бы никаких изменений не было. Это была бы его любимая история на всех застольях. Он говорил: «Дим, я собаку 3 раза из дома вывозил, на дорогу находил. А ты что, тупей собаки?» Спасибо большое!

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Супер!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Моя программа тренировок на сегодня. Жор лежа, присед к столу, тяга к сладкому и суперсет из трех блюд.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше. Позитивный человек – это тот, кого послали нахрен. А он вернулся загорелый, отдохнувший и всем подарил магнитики. Кто поздно встает, тот рядом с метро живет. Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч рублей. Шкаф не тумба, Тимон не Пумба. Она так сильно влюбилась в него, что родила ему сына уже через 2 месяца после знакомства.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юмор.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто ни с того, ни с сего, посмотрите мужу в глаза и спросите, кто такая Лена?

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей и сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Наличие золотых слитков промышленного производства и наличных денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, обнаруженных при обыске в квартире Енина А.М., родного сына бывшего заместителя мэра по строительству и ЖКХ, он объяснил недоверием к российской пенсионной системе и накоплениями на старость. Источники таких накоплений в 22 года называть отказался. Салют в сторону шумной компании молодежи, отдыхавшей в позднее время в нашем дворе, я запустил с целью добавить огня в их вечеринку. Прошу вернуть деньги за абонемент на курс «Путь к успеху» бизнес-тренера Быкова ВТ, так как на первое и последующие занятия он не пришел, что могут подтвердить другие участники курса в количестве 87 человек, подписи прилагаются. Наличие алкоголя в моей крови связано с фанатичным увлечением творчеством А.С. Пушкина и слишком буквальным восприятием в тот печальный декабрьский вечер его строк «Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей» из стихотворения «Зимний вечер». И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», рамках комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 715050.
11: Акция действует до конца мая.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: На вопрос свадебного фотографа, а где же наша счастливая пара, гости указали на невесту и ее мать.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный, я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением, читаю я следующее. У меня три книжки: правила дорожного движения, экзаменационные билеты, русские ругательные выражения. Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок. Я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает мешочек и радостно убегает. Гениально следующая фраза. У меня неделю было хорошее настроение, пишет. Парень написал. Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете? Блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. И ее, и мою машину. Я ей все сказал. А она так наивно мне говорит. Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю. Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот месяцев на 7. Радостно так спрашиваю. Ну, кто? Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: моем личном рейтинге самых приятных слов это находится, ну, очень близко к вершине.
1: Мажара?
0: Пятница. С пятницей, друзья, шутки-шоу здесь с этой самой минуты в студии Юмор ФМ. Ольга Мажара.
1: А я на втором хотя бы?
0: Ну, ты где-то, ну, не знаю, но где-то ближе к концу, наверное.
1: Вторая с конца, да?
0: Ты знаешь, у тебя вот фамилия уникальная, что касается именно сугубо моих личных, сугубо моего личного восприятия. Ты можешь как в рейтинге подниматься, так и после каких-то моментов опускаться. Плавающий такой у тебя, знаешь, график.
1: График, да, твоего рейтинга. Ну, ладно. Кстати говоря, сегодня в Москве многие будут плавающими. Там дождь зарядил и, кажется, прям вот на весь день. До вас доплыл, к счастью, Антон Бурный вот напротив меня сидит такой.
0: Порядком поднадоела такая погода.
1: Честно, да. Ну вот еще немного, прям жабры полезут. Поэтому давайте что-то делать.
0: Давайте, ну, о чем-то позитивном. Настроение давайте. Нам будут поднимать лучшие миниатюры проекта Лига городов под занавес часа на экваторе 60 минутки. Не реклама.
1: Да.
0: Наш юбилейный сезон. И совсем скоро здесь герои любимого скейт-шоу «Однажды в России».
1: А еще раньше любимая наша... Нет.
0: Доброе-бодрое, в общем-то.
1: Доброе-бодрое.

0: Мы помним, что у нас в России, матушке, идет такая, ну, сильная борьба с англицизмами. Да? Mm-hmm. Помним об этом. Так да. Вот, депутаты добрались и до гамбургеров теперь.
1: А что с ними не так?
0: И ему ищут название. Заместить хотят, соответственно.
1: Так.
0: Гамбургеры вот сейчас рассматриваются какие названия? Mm-hmm. Кокошники хотят, например, назвать.
1: Кокошник?
0: Кокошник, да.
1: Так.
0: Также рассматривается, например, котлетник и ленинградский бутерброд.
1: А почему ленинградский прям вот?
0: Кто знает. Ну, слушайте, и, кстати, надо отметить, что слово бутерброд, оно тоже не исконно русское, да? Состоит из двух немецких.
1: Ну, начнем с того, что кокошник — это как будто бы что-то должно быть с яйцами, причем здесь гамбургер.
0: Ну, почему с яйцами должно
1: потому
0: быть?
1: Потому что коко.
0: А, вот такая
1: кокошник,
0: логика. Кокошник.
1: А, котлетник, ну, извините, сразу ассоциация, как будто бы там что-то связано с котиком. Вы серьезно будете покупать? Вот, да. Давайте тогда шаурмяу сделаем.
0: Ой-ой-ой, нет, не надо, пожалуйста.
1: Ну, вот как-то это...
0: На самом деле, из всех вот озвученных вариантов, да, котлетник как будто самое подходящее.
1: Ну, котлетник, да.
0: Котлета в плену.
1: Ну, знаешь, я бы тогда, смотри, а нет, ну, котлета же пишется. Но мне все равно не нравится котлетник, потому что мне, вот, я смотрю, и мне, я вижу кота там.
0: В общем,
1: особенно у нас на аватарке там.
0: Мы решили помочь нашим депутатам, и с вашей помощью в том числе. Делитесь своими вариантами названий для бургеров, различных картофелей фри и прочего фастфуда.
1: Может быть, свободный картофан?
0: Ну, пожалуйста. Пожалуйста.
1: Принимаем и ваши варианты тоже. Плюс 7-915-0303-567. Макс, СМС. И также принимаем в Телеграм. Заглядывайте во ВКонтакте и в Телеграм-канал Юмор ФМ. Везде можно написать, так сказать, оставить след в истории. Нас слушают, кстати, в Госдуме. Мы уже давным-давно это поняли.
0: Ну и, кстати, вот по поводу картофана свободного. Но. Да, есть же овощные палочки. Почему не могут быть картофельные, например? «Однажды в России», кстати, прямо сейчас, герой любимого скетч-шоу в эфире Юмор ФМ.
2: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей. Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на хоккейном матче».
3: Ни хрена себе! 6-0! Вы понимаете, мы проигрываем 6-0! Вы, командочка моя хренова! 6-0! Это где такое видно, чтобы я, мэр этого города, на глазах у своего города... Да хрен с ним на глазах у своего города! На глазах у своей тёлки! Проигрываю 6-0! Это что за позор такой? Марш на площадку, быстро все тренироваться! Быстро! Быстро, я сказал, сволочь! Бегом!
4: Илья Раскевич, очень рад наконец-то познакомиться с вами лично. Здравствуйте.
5: Вы кто такой еще?
4: Я тренер вот этих замечательных уральских медвежат, которые благополучно рвут у вас в сухую 6-0.
5: Что ты пришел меня позлить, да, сволочь такой?
4: Да нет, я просто сам рад. Я даже не ожидал, что они маленькие шкеды, таких здоровых 40-летних бугаев, просто прям каждую минуту гол, каждую секунду, раз, два, и вы.
5: А я вот не злюсь, понял? Вот не злюсь, назло тебе не злюсь. Ага, радуюсь. Ура. Проигрываем 6-0.
4: Ладно. Я зачем зашел? А можно вас попросить, не курите на площадке, а? Это же дети все-таки.
5: Вот кому я там мешаю, скажи мне, пожалуйста. Кому я там мешаю? Я за ворота уезжаю, вот так вот тряхиваю туда за бортик.
4: Ну вы хотя бы бычки можете не бросать моих подопечных?
5: Ну вот это ладно, да, согласен.
4: Огромная температура.
5: Все?
4: Да.
5: До свидания.
4: А, еще, небольшая просьба. Можете, ну, поаккуратнее, а? Это же маленькие дети, ну зачем с ними драться? И тем более до сбрасывания. Ну зачем вы ребенка клюшкой по голове
5: ударили? Ну а как с ними бороться? Вот как, ты скажи мне, они же монстры все здоровенные, елки-палки. Все по поясе, все здоровые.
4: Ну вот об этом же я говорю, а? Ну зачем так злиться? Я не понимаю, они же маленькие мальчики.
5: Да я позорюсь на весь город! Как это так? Ты что творишь?
4: Слушай, ну что, вам так принципиально победить детей, что
5: ли? Естественно! Я везде должен побеждать!
4: Хорошо, если вам вот прям так принципиально, мы поддадимся.
5: Вот и договорились. До свидания.
4: Но у нас есть условия. Вы построите нам спортивный комплекс, который вы обещали построить 8 лет назад.
5: Зачем вам он нужен? Вы нормально играете в хоккей.
4: Это для вас нормально. Надо, чтобы дети занимались в нормальных условиях. На льду, в коньках, а не на замерзшем озере, в туфлях.
5: Ну вот и все. До свидания.
4: Договорились?
5: Договорились.
4: Все, отлично. Еще небольшая просьба. И маленький такой автобус, если можно.
5: Вот где автобус, а где хоккей? Причем здесь нахрен автобус, скажи мне, пожалуйста.
4: Чтоб дети на соревнования могли ездить, а не ходить. Мы прёмся через лес, хрен знает куда, в минус 30. Там страшно, там медведи.
5: Ничего страшного, детей много, не переживай. Ладно, хорошо. Вот смотри, значит, я тебе, значит, хоккейную коробку, я тебе,
4: да.
5: Значит, автобус.
4: Да.
5: А с каким счетом тогда я выигрываю?
4: 7-6.
5: 7-6.
4: 7-6, это что такое? Хорошо. Сколько вы хотите?
5: 48, ну фиг с ним, 7. 48-7.

Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
1: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
6: Акция действует до конца мая.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77 70 12 77.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Итак, друзья, депутаты предлагают переименовать гамбургеры в России. То есть это будет уже не гамбургер, чизбургер, а вот среди вариантов, например, котлетник и кокошник.
3: Mm-hmm.
2: Мы предлагаем вам придумать что-то свое, какие-то свои варианты замены названия гамбургер. Павел написал следующее непосредственно в веселый чат. Доброе утро, доброе. Бутерброд многослойка или сложный бутер?
3: Сложный бутер.
2: Сложный бутер.
3: Это очень сложный иногда бывает выбор, какой же бутер выбрать. С двойным сыром или, не знаю, там, с тройной котлетой.
2: Никогда не испытываю подобные муки выбора.
3: Серьезно?
2: Да.
3: Но я всегда гамбургер покупаю. А, нет, вру, чизбургер. Мне нравится обязательно, чтобы там был сыр. Я же крыса.
2: Вот, а скоро будешь покупать котлетник.
3: Ну, посмотрим, что я буду покупать. Анатолий вот из Мурманска написал, что, ну, полагаю, что для картофеля фри подойдет название «драниковые полоски».
2: Интересный вариант.
3: Потому что и драники, и картофель фри сделаны из одного основного ингредиента. Ну, а наггетсы, коль уж скоро они мясные, мне нравится это, коль уж скоро, можно называть мини-котлетками. Какая прелесть.
2: Дмитрий предлагает следующее. Можно просто булочка с мясом. Или мясник.
3: Ты так мягко сказал мясник, я почему-то... Мясник. Как будто бы там что-то...
2: Видишь, Оленька, какое у нас с тобой разное восприятие вообще окружающей среды, мира и комментариев в частности.
3: Мне просто так жутко захотелось мяса, что как в том, помнишь, это мясо, мясо давай. Ну там еще пару слов добавлено. Ну вот настроение в целом какое-то уже вот такое.
2: Ребята, у нас тут в студии хищница. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Предлагайте свои варианты замены названия гамбургер, чизбургер, картофель фри и прочее, прочее, прочее.
3: Ну а прямо сейчас наша любимая не реклама.
1: А у нас лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Да вы с ума сошли! Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
1: А наша вяжет.
5: И неплохо вяжет.
1: И отличные, кстати, веники.
6: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как сюрприз жениха для программы «Давай поженимся». Но вот уже 17 лет мы вяжем веники. И неплохо, кстати, вяжем.
1: Березовые, дубовые, липовые, сосновые, можжевельник, пихта, елка и ракита. Веревочкой обмотаны, в России разработаны.
7: Вяжем веники!
6: Наша фирма вяжет веники. Покупайте, подметайте.
8: Нажал! И плавный мах! И плавный мах!
1: Веник очень любит труд. Подметет и там, и тут. Окунитесь в удивительный мир веников на сайте свяжем и покажем веник.мити.
9: Ищете действительно дешевое такси? Такси сугубо экономического класса «Сусанин».
10: Действительно недорого.
9: Особенно поездки по тарифным планам. Дорогу покажешь и права настоящие. Мамой клянусь. Такси «Сусанин». Недорого, но очень долго.
11: Мы продолжаем набор двуруких двуногих водителей. Подробности на сайте kudatyzavelnos.rf.
9: Такси «Сусанин». Довезет, как повезет.
1: Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы России».
12: 300 предприятий и фермерских хозяйств. Более 3000 козлов элитных пород.
1: В том числе козлы – победители российских и

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Привет! Мы импровизаторы. А это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
8: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23:05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мои дети учатся дома онлайн. Прошу администрацию школы сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели.

0: Напоминаю, что депутаты собираются переименовать гамбургеры. Ну, как собираются, пока предлагают. В общем-то, инициативы есть. В общем-то, с вашей помощью мы сегодня, скажем так, выбираем альтернативные названия всем этим различным бургерам, чизбургерам, гамбургерам и прочего. Давайте посмотрим на ваши варианты, которые прилетели к этой самой минуте в веселый чат. Денис предлагает следующее. Перевел, что напрашивается. Котлетушка.
1: А я бы сказала, котлетушка.
0: Котлетушка, котлетушка.
1: Ну, слушай, интересно. Вот была версия у депутатов назвать ленинградский...
0: Бутерброд.
1: Бутерброд, да. А вот Галия во ВКонтакте предлагает «Москлета» в честь Москвы, так как гамбургер в честь города Гамбург назван и переводится как «гамбургский стейк». А у нас будут «московские котлеты».
0: Ну, мне кажется, да, для каждого города Российской
1: Конечно.
0: Федерации можно свой вариант придумать.
1: Ну, это как шаверма и шаурма.
0: Да, Екатеринбургер, вот, пожалуйста.
1: В конце концов.
0: Ну, опять-таки, бургер, да, фигурирует. Нам не надо этого. Иван пишет, в России полно своих вкусностей. Кулебяка, сочник, пирожок, слоеный пирог и так далее. Поэтому не нужно искать новое название. Нужно вообще отменить бургеры и прочее. Не наше, это все зубогорское.
1: Оставьте, пожалуйста, бургеры. Просто назовите их, ну, как-то по-другому. Ну, если что. Например, кстати, слоеный пирожок. С котлетами.
0: Что-то знакомое где-то.
1: Да, слоеный пирожок и нормально, и вкусненько.
0: Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты. Координаты прежние. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс. СМС-сообщения также принимаем.
1: Пишите скорее.

0: на Юмор-ФМ.
1: Пятница на календаре, с чем еще раз поздравляем всех людей с графиком 5-2, ну и напоминаем, чего ждать от воскресенья.
2: А ждать вас в воскресенье нужно то, что вы посеете сегодня и завтра. А точнее, как вы проголосуете на сайте веселое радио.
1: Что-то взойдет. Точнее, кто-то взойдет на первую строчку нашего юмор-фм-чарта.
2: Я вот надеюсь, что елка. Я за нее, по крайней мере, проголосовала. Песня прям в моей голове уже давным-давно. А вот что в вашей, рассказывайте. Заходите на сайт веселоерадио.ру. Ну и будем делиться результатом в воскресенье в 11:00 на Муз-ТВ. Смотрите, тем более, что на этой неделе юмор-фм-чарт представит Денис Клявер.
1: Все так, да. Ну а повтор нас с вами ждет в субботу в 22:00 на Юмор-ФМ.
2: Да, ну а, кстати говоря, прямо сейчас у вас есть крутая возможность получить вкусный, классный, сладкий приз. А для этого нужно позвонить вот прямо сейчас и прямо раньше всех.
1: 229-2909, код Москвы 495.
2: А давай по отдельности.
1: Хор мальчиков-зайчиков.
2: Давай. 229-2909, код 495. Звоните.
1: А пока Лига городов, лучшие миниатюры проекта специально для вас.

0: отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
1: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
2: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
1: Думаешь, можно?
2: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
1: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас вслух сказала, и так все складно, ладно.
2: Алина, ты никуда не поедешь.
1: Ладно, я просто поеду к подруге.
2: Вот.
1: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
2: Алина!
3: Команда «Омская сборная». Омск.
4: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
5: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
6: Он же умер на прошлом испытании.
5: Он просто понравился зрителям.
4: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
5: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
4: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
5: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
7: Да это невозможно.
5: У вас на это всего 5 секунд.
8: А куда идти-то? Слева, направо, сюда.
5: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
4: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне. Между нами
3: радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
10: Указана стоимость автомобиля «Лада», рамка комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Акция действует до конца месяца.
12: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Минздрав предупреждает. Алкоголь – причина всех увлекательных приключений.

0: спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
1: В очередной раз наш вокально-речитативный музыкальный эксперимент состоится в эфире «Юмор-ФМ». «Дабл Баттл». Его имя на связи со студией у нас Андрей.
2: Андрей, добрый, бодрый.
1: Приветствуем, Андрей.
3: Доброе утро.
2: Доброе. Как Екатеринбург поживает?
3: О, сегодня у нас весенняя погода, дожди.
2: О, класс, у нас тоже весенняя погода, дожди. Но есть приятные новости. Вы можете выиграть вкусную подборку продуктов от спонсора, новинку, конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина.
1: Ну, а теперь к тому, что будет происходить. Мы с Олей исполнили куплет-припев, они написаны по мотивам какой-то известной композиции. Песня может быть как детская, так и вполне себе современным хитом, либо же хитом недавнего прошлого может являться.
2: А может быть, давнего прошлого.
1: Может, ну да. Отгадывайте оригинал, забирайте подарок. Так это работает.
2: Да. Готовы ли вы, Андрей?
3: Да, конечно, готов.
2: Тогда погнали. Всем привет.
4: Юмор ФМ.
2: Антон Бурный.
4: Ольга Маржара.
2: Эта история для вас.

0: разгаре, то рев, то кручина.
1: Какая причина? Причина мужчина.
0: Тот, с кем она крепко узами связана.
1: И вот, посмотри, помада размазана. Громкость прибавь, появится кач.
0: Детка, не плачь, детка, не плачь. Скорей выбирайся из этого плена.
1: Наплакала в будке уже до колена.
0: Громкость прибавь, появится кач. Детка, не плачь, детка, не плачь. Я о здоровье твоем беспокоюсь.
1: Наплакала в будке примерно по пояс.
2: Вот такая грустная история. Андрей, что вы скажете?
3: Плачет девушка в автомате.
2: Даже спел, не просто сказал.
4: Кутаясь в зябкое пальтецо.
2: Вся что-то там в губной помаде.
4: Перепачканное лицо.
2: Так, а мы оригинал будем слушать?
5: Плачет девушка.
2: Ла-ла-ла-ла.
5: Кутаясь в зябкое пальтецо.
4: Андрей, ну что,
2: мы вас поздравляем.
4: Да, браво.
2: Вы супер-супер молодец. Сегодня наш спонсор дарит вам вкусную подборку призов, новинку. Конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина. Ну и лично от Юмор ФМ мы вам солнце, целый вот пучок отправляем.
4: И настроение на 5 с плюсом.
2: Да. Мяу-мяу.
6: Реклама спонсора.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Депутаты предлагают гамбургеры в России переименовать среди вариантов «котлетник», «кокошник» и даже «ленинградский бутерброд».
2: Мы подумали.
1: И попросили вас поделиться своими вариантами с нами.
2: Вот, кстати говоря, столица креатива, Ижевск, на связи у нас тут Светлана написала, можно вместо бургера межбулочный монстр или двойной удар по талии. А вот название для комбо – последний шанс на диету.
1: Хорошее название для комбо, да. Межбулочный монстр – это тройная котлета минимум, как будто должна быть.
2: Ну, как будто бы, чтобы, знаешь, вот, чтобы, ну, в рот это... Я вот...
1: Слава, все забыла аж.
2: Нет, ты понимаешь, да? Я просто хотела сказать, а потом подумала, наверное, это будет не очень звучать. Но вот представляете себе вот эту вот котлетину и вот это количество, значит, булок, что, думаешь, ну это просто в рот не войдет.
1: Ты как будто ругаться, знаешь, начала в какой-то момент.
2: Да?
1: Я рот. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, друзья. Здесь Шутки Шоу, здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем привет.
0: Шутки шоу утром на Юмор ФМ.

0: 29 мая на календаре, пятница. Давайте пробежимся по списку праздников, которые выпали на конец рабочей недели. День гадания на ромашках отмечается сегодня.
1: Кстати, это ли не повод взять, да и найти ромашку и раздербанить ее?
0: Как там, любит, не любит?
1: Да, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, пошлет, ну и так далее.
0: Ага,
1: ну. Там вообще многое можно придумать.
0: День сварщика также отмечается сегодня.
2: Сварщик, сварщик, парень работящий.
1: Ну, кстати, при желании сварщик может сварить ромашку, которую не раздербанит никто.
0: Да, точно. Поздравляем всех причастных.
1: Однозначно.
0: С вашим профессиональным. Кстати, сварщик одна из самых теперь высокооплачиваемых работ.
1: Что ты говоришь? Я поняла, что ты говоришь, но я удивилась.
0: Ну, а еще Международный день Эвереста отмечается в эту пятницу. Пусть и вам, кстати, сегодня любая вершина будет по плечу.
1: В конце концов. И кто знает, может быть, где-то там действительно вас ждет Эверест. Вот ты хотел бы покорить Эверест?
0: Знаешь, была такая мысль.
1: Но?
0: И желание. Да поздновато уже, знаешь.
1: Да ладно.
0: Конечно.
1: И в 50 можно на Эверест залезть.
0: Но не в 8.06 по столичному. Поздновато уже.
1: А, ты про это?
0: Там восхождение в другое время начинается. Такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится. Это Шутки Шоу. Давайте продолжать. Пара слов от тех, кто отвечает за юмор в рамках 60 минутки. Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, появится совсем скоро.
1: Еще раньше, кстати говоря, отвечать на серьезные вопросы. Не серьезно, с юмором, но очень тонко. Будет Сатья.
0: На экваторе 60 минутки все случится.
1: Да.
0: Ну а прямо сейчас те самые золотые номера горячо любимой игры.
1: Он вернулся, тот самый КВН. Для вас на Юмор ФМ. Делайте громче.
3: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
3: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Волжане», город Самара.
4: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
5: А я плохо! Тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс.
6: Плюс.
5: Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус.
6: Минус.
5: Можно больше времени проводить с любимой. Плюс.
6: Плюс.
5: Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус.
6: Плюс.
5: Значит, можно начать пить в четверг. Плюс.
6: Плюс.
5: Пятницу никто не отменял. Плюс.
6: Плюс.
5: Соответственно, выходные. Минус. В выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус.
6: Плюс.
5: Все, идемте курить на балкон.
7: Так на балкон уже запретили курить.
5: Возвращаемся к стенду.
4: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
8: Мне кажется, надо обтянуть тоже кресло.
9: Тишина, товарищи! Тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
5: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
10: Добро.
5: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Где сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело. И лепка дымковской игрушки.
10: Добро.
5: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного, но никаких гнойных нам не надо. Вперед, и только вперед!
10: Добро.
5: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
11: Мне все нравится.
5: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
10: Добро.
5: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает второе место по потреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на первом месте.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
6: Да я сам решу, наверное.
5: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
6: Сам решу.
5: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
7: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
8: ООО «Северный звук», ОГРН 1877-46-20-48-98, город Москва.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала его в пакет с пакетами.

0: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. А поделюсь я с вами находкой на маркетплейсе. Не лично я это нашел, увидел уже, собственно, готовый видеоролик. Но, в общем, появилась на маркетплейсах бутылка волшебная, способная превращать обычную воду в пенное. В колу и в другие напитки.
3: Ничего себе.
2: Это делается благодаря ароматическим насадкам, которые попросту обманывают наше обоняние с вами.
3: А, то есть по вкусу это вот все не так?
2: Мы пьем, получается, обычную воду, но просто вот ароматика аромат. Создается. Да.
3: Ну это как Юпи в детстве было, да?
2: Предлагается более 50 вкусов. Там вот как раз-таки можно и...
3: Что-то фруктовое,
2: Юпи, со вкусом Юпи, да, и так далее и тому подобное. Стоимость, кстати, довольно бюджетная. Бутылка стоит сама 1500 рублей. Насадки 300-400.
3: Ну, не знаю, слушайте. Мне кажется, что вода как-то пополезнее будет, чем вот эти вот химикаты, 100%, в конце 100%. Концов.
2: Нам бы такую машину, которая обычно в бумажке бы в деньги превращала. Железяки, монетки.
3: Было бы неплохо. Но, кстати, раз ты заговорил тут про бутылку, которую превращают воду в пенное, расскажу про пенное. Как раз-таки новость к пятнице, так сказать, подъехала. Ученые утверждают, что пенное улучшает работу мозга. Представляешь? Они, значит, там исследовали, 100% на себе опыты проводили и выяснили, что большое количество витаминов группы В в этом напитке как-то вот начинает заставлять мозг работать быстрее, успокаивает нервную систему, а еще помогает мыслить ясно и четко. Но здесь, конечно, нужно понимать, да, что мыслить ясно и четко можно лишь...
2: 0,5.
3: Нет, ну, как бы все хорошо в меру. Помните, да, что Минздрав предупреждает алкоголь вреден для здоровья. Так вот, в пенном особенно полезен витамин группы В, который улучшает качество крови, поддерживает иммунитет и ускоряет вот тот самый мозг. Он начинает прям работать и еще раз работать.
2: А еще говорят, что для пищеварения полезно.
3: Да-да-да, это гастроэнтерологи, да? Чего это они такие, знаешь, все к пятнице такие хоба и выпустили все. Мы вас не осуждаем, дорогие гастроэнтерологи, ученые и прочие. И вообще мы никого не осуждаем.
2: В конце-то концов, да.
3: Да.
2: Такие новости. Мы просто делимся информацией.
3: В конце концов.
2: И делимся качественным юмором, разумеется, с вами. Сатия с юмором прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Николай, специалист по ремонту из Москвы, спрашивает.
4: Уважаемый Сатья, у меня серьезный вопрос из реальной жизни. Как вы считаете, когда лучше посадить жену себе на шею, до ЗАГСа или после? Спасибо.
1: Сатья отвечает.
5: Ну, это такая история, когда потянешь. То есть, и либо до ЗАГСа, либо... Какая разница? Если ты хочешь посадить женщину себе на шею, мы сейчас с этим термином разберемся, потому что звучит какая-то, ну, как странность какая-то. Анна на шее там у него сидит. Да? Если ты это тянешь, и ты от этого кайфуешь, то сразу и сади, две туда посади, три посади, если финансов как бы хватает. Если ты готов, если ты можешь, если тебе приятно, чтобы она сидела на шее, и ты из этого получаешь выгод значительно больше, чем просто отработающий вот этот боевой, как бы вот этот, ух, пингвина в оранжевом жилете. Если тебе это выгодно, ну сади. Вот, например, мне выгодно, чтобы моя жена не работала. По совокупности эмоций я испытываю большее счастье, когда я могу прийти домой, там все как бы там чистенько, аккуратненько, там сидит счастливая женщина, которая занята массой удивительных вещей. Она, возможно, занята работой, но в свободное от счастливой семейной жизни время. Я говорю, дорогая, а может сейчас поедем в кафешечку, пицца 4 сыра, какао без присыпочки, а вот этот салатик греческий без помидорчиков, как я люблю, сидим, послушаем джаз, побалдеем, потом поедем так, как выдры. Ой.
6: Это, извини меня, как бы это самое, конец месяца, сейчас надо квартальный отчет задним числом, приеду к 4 часам убитая, с варикозом на ногах, потому что еще-то надо разгрузить партию мыла.
5: Вот зачем мне такая работающая жена? В какую... Вот, поэтому сади ту, которая... которая, сидя на шее, дарит тебе впечатлений больше, чем просто работающая. Потому что кому-то надо работающая.
6: А что, баба не должна работать? А как мы холодильник возьмем в ипотеку? Я один, а вдруг я умру, а она нет.
5: Поэтому как так? Вы до ЗАГСа или после?
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
6: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00 эксклюзивно «Вовка». 18+.
7: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель «Данет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
9: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: потому и не кусают.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Продолжаем принимать ваши варианты. Веселый чат. Как переименовать гамбургер, например? Картофель фри.
2: Может, может быть, еще что-то. Еще наггетсы что-то. Вот там предлагали.
1: Евгений предлагает, например, еще переименовать пиццу.
2: Mm-hmm.
1: Можно перевести так. Лоскут, кусок и назвать лоскутник. По-моему, красиво.
2: А еще кусочник тогда получается.
1: Лоскутник с ветчиной и грибами.
2: И с сыром тоже, пожалуйста. Мне нравится вариант от Катрин. Немного его переведу и назову поп-растин.
1: Попростин.
2: Попростин, угу. Да, звучит вообще как препарат. Как будто бы вот для здоровья очень необходим попростин.
1: Вот и рекламная акция подъехала. Бесплатно абсолютно, пожалуйста. Михаил предлагает булкотлета. Булкотлета. Булка и котлета.
2: Ну да. А, кстати, вот котлета в тесте. Как раньше в школе, вот Наталья говорит.
1: У меня сразу сейчас картинка из школьной столовой нарисовалась, котлетка в тесте.
2: Я вот не знаю почему, но котлеты в тесте — это какое-то извращение. Потому что, ну, давайте будем объективны. Котлеты, которые были в школе, это было тесто. Получается, тесто в тесте?
1: Ну, больше хлеб там, конечно,
2: больше тесто. Ну ладно, хлеб в хлебе.
1: Хлеб в тесте.
2: Хлеб в тесте, ладно.
1: Еще один вариант озвучим, Евгений. Булка с мясом, овощами и точка.
2: И точка.
1: И
2: прям.
1: Точка — это главное.
2: Ну ладно, точка так точка. Хотя нет, можно еще один комментик от Кирилла. Если куриная котлета, то назвать курочка под хлебушком. А если булочка мясная — накрытое мясо.
1: Кто-то, помню, еще открытый бутерброд предлагал.
2: Открытый
1: вот такой
2: бутерброд,
1: вариант.
2: Закрытый бутерброд. В зависимости от того, насколько там эта булка выглядывает. В смысле, котлета выглядывает из булки.
1: И продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты. Координаты прежние. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте. Группа Юмор-ФМ в Одноклассниках. Мессенджер Макс. СМС-сообщение тоже принимаем. Делитесь своими вариантами, как переименовать гамбургер и прочий фастфуд.

0: близок, как никогда, тот самый момент, когда здесь в эфире Юмор-ФМ появится та самая шутка Николая Фоменко, которую мы все с вами ждем с большим нетерпением.
1: Особенно вы, если вы уже в нашем улыбайзере. Да, совсем скоро прозвучит шутка, которую, повторив в эфире, вы сможете заполучить 3000 рублей тут же сразу и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
0: Ну, а если вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере, в нашей...
1: Срочно улыбнитесь.
0: Бездушной, но справедливой машине. Да, улыбнитесь и поделитесь ей на сайте веселаярадио.ру. Там же, кстати, найдете и все подробности.
1: Помните, в любую секунду, в любой момент случится это чудо. Ну, а мы уже, конечно, раскрыли все карты прямо через несколько минут. Поэтому все внимание на Юмор-ФМ. Тем более, что прямо сейчас для вас шутить будет он, самый лучший Дэн.
0: Он же Денис Клявер. С порцией анекдотов прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Нет ничего ужаснее в этой жизни, чем расстроенное пианино, уж мне поверьте. А теперь анекдот. Женщина приходит домой с работы и видит, как ее дочь с каким-то парнем обнимается в прихожей. «Молодой человек, я вас вызывала настроить рояль, а не целоваться с моей дочерью». Парень аж вздрогнул от неожиданности, испуганно смотрит на женщину и говорит: «Простите, но знаете, ваша дочь тоже выглядела расстроенной». Смех, он, конечно, продлевает жизнь, но в отдельных случаях все совсем наоборот. Два друга общаются по видеосвязи. Один спрашивает: «Федя, ой, а что это у тебя с лицом-то?»
5: «Да, ерунда, я в тренажерном зале вчера был, хотел форму себя привести».
4: «При чем тут тренажерка, Федя? Я спрашиваю, что у тебя с лицом?»
5: «Да понимаешь, там один качок гирю уронил».
4: «Что, прям тебе на лицо?»
5: «Да нет, себе на ногу. А вот лицо мое в тот момент решило засмеяться».
4: А вот вам анекдот из серии «Жили они долго и счастливо и умерли в один день». Абсолютно идеальная супружеская пара, которая на протяжении всей своей 50-летней совместной жизни занимались спортом, уделяли время правильному питанию, ну и всячески жили в режиме. Умирают в один день, в один час и оказываются на том свете, прямо сразу в рай. Их помещают в потрясающие красивые апартаменты, шикарная мебель, бассейн, еда, концерты, погода. И жена говорит: «Сережа, господи, как же здесь прекрасно!» А он говорит: «Люся, вот если бы не твой здоровый образ жизни, мы бы уже лет 20 здесь наслаждались».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.
6: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца мая.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман». Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
12: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантовая комплектация «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Акция действует до конца месяца.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.
14: Мой дом, моя цитадель, еще не остыла постель. Ты проводишь меня, а

0: Кавиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Кто рано с улыбкой встает, тому либо на вокзал, либо в аэропорт.
2: Не просто шутка, а истина только что прозвучала от Николая Фоменко. Вот данное творение кому-то из вас предстоит повторить. Для чего? Мотивация очень проста. Заберете 3000 рублей сразу же, а вместе с этой суммой и путевку в суперфинал нашей суперигры, имя которой автомобиль. За улыбку.
3: Да, можно сейчас держать пальцы крестиком или что вы там делаете на случай победы. Да, наблюдая за тем, как с невероятной скоростью крутится наш улыбайзер, мы его прямо сейчас остановим и увидим одну единственную улыбку. Обладателю этой улыбки как раз-таки и позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Дадите правильный ответ, 3000 рублей ваши, и добро пожаловать в суперигру «Автомобиль за улыбку», где как раз-таки можно будет заполучить целый автомобиль. Ну а чтобы понять, кто этот человек, мы говорим наше любимое
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: И в нашем улыбайзере появляется Алла из города Петрозаводск. Будем звонить как раз-таки в Петрозаводск и узнавать, как там дела.
2: Часовой поезд, кстати, тот же, 8 часов 50 минут в Петрозаводске.
3: Да, звоним скорее в Петрозаводск.
2: Звоним Алле прямо сейчас.
3: Я, кстати, когда-то очень давно была в Петрозаводске. Какие жуткие там комары. Просто.
2: Если прилетят вдвоем, так ему несут, да?
3: Да, реально, Антон, так и было.
2: У Аллы есть 30 секунд на то, чтобы поднять трубку и повторить нам шутку Николая Фоменко, которая буквально только что прозвучала здесь, в эфире Юмор ФМ.
3: Да, Алла, мы рассчитываем на то, что вы сейчас нам и ответите. Алло, это не алло было. И ответите на вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Здравствуйте, доброе утро, Алла. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». И вы находитесь с нами в прямом эфире.
2: Алла, приветствуем вас.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: А вы на нас смотрите, улыбаетесь нам в солнечных очках, такая красивая, загорелая. И мы с удовольствием улыбнемся вам в ответ и вручим и 3000 рублей, и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Но...
2: Алла, один вопрос к вам. Какая шутка Николая Фоменко буквально только что прозвучала в эфире Юмор ФМ?
4: Блин, так жалко, я не могу, я всегда слушаю ваше радио, всегда в наушниках. Но вот сейчас вот такая беда. Нет, к сожалению, я не слышала.
3: Не слышали? Но не беда, потому что ваша улыбка остается в улыбайзере, поэтому будем надеяться, что в ближайшее время мы снова с вами услышимся в эфире, и уж тогда вы точно ответите на вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. А пока можете передать привет всему Петрозаводску, всей России.
4: Да, конечно. Несмотря на то, что погода не очень солнечная, надеюсь, что скоро придет потепление к нам, всем жителям Петрозаводска, Карелии, да и всего мира. Передаю привет. Желаю хорошего настроения, удачи, везения во всем. Ну и радуйтесь жизни.
2: Алла, мы вам желаем всего того же. И хорошего дня, и настроения, конечно, на 5 с плюсом. Да, ваше фото остается в нашем улыбайзере. Если вашего пока нет, там сайт веселорадио.ру. Заходите, делитесь своей улыбкой. Данный эпизод игры завершаем. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Всем привет, в новом часе из эфирной студии МРФМ. Разговариваем вот о чем. Появилась новость о том, что в гамбургеры предлагают переименовать в России в котлетник, например, кокошник, либо же ленинградский бутерброд. Мы в веселый чат принимаем сегодня ваши варианты.
2: Вот во ВКонтакте Евгений много интересных вариантов написал. Некоторые не для эфира, но мы прям рекомендуем вам зайти и почитать. А вот вариант про суши могу прочитать. Значит, рис, рыба и уксус. Рис, рыбук. Привыкнем, говорит Евгений.
1: Ну, человек такое существо, что ко всему привыкает.
2: Конечно.
1: Да, и к этому привыкнем.
2: Мне, пожалуйста, рис, рыбук, Филадельфия.
1: Да, с креветкой. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Делитесь. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Все в полном вашем распоряжении. В студии Юмор-ФМ, шутки-шоу. Здесь Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: традиционно делимся с вами планами на эфирное время шуток-шоу, друзья. Ну, во-первых, очередной гость сегодня к нам придет. На этой неделе уже третий, между прочим, по счету.
1: Всех считаешь, Антон.
0: Но какая персона появится в студии Юмор-ФМ?
1: Кто же это будет, Антон?
0: Михаил Стогниенко, небезызвестный, между прочим.
1: И мы сегодня опять-таки будем вкусно разговаривать о гастро-тревел-шоу «Особенности национальной кухни», которая, кстати говоря, выйдет уже в третий раз завтра в 9.30 на телеканале ТВ3. Но об этом поподробнее мы поговорим вместе с Мишей. А пока...
0: Шутки песни плюс.
1: Да.
0: Стас Ярушин.
1: Надежда Ангарская. Плюс.
0: Наташа Краснова.
1: Идеально.
0: Прямо сейчас.
2: Спонсор ООО «Мартин».
3: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина».
2: Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
3: Шутки песни. Плюс. Стас Ярушин. Шутки песни. Плюс. Надежда

0: шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
0: Ну что, давайте я.
3: Давайте, да.
0: Всю ночь ведет авто, а днем он спит в гробу, в пути вампир дальнобойщик.
3: Такие бывают.
1: Спою.
0: Давай.
1: Эх, уволят меня, ох, уволят меня, пошлют безработную даль. Ведь я прогулял, проплясал, пробухал декабрь, январь и февраль.
0: Рубль падает у нас.

0: Доллар скоро рухнет! Доллар скоро рухнет! Ой-ой-ой! Бам-бам-бам!
1: Наташ?
2: Так, о, с удовольствием. Надежде уже 47, весь расчет на удачу и смелость. Ну вот вы когда состаритесь, вам смешнее будет.
3: Вообще не смешно.

0: Алиса Сосиса. А, кто? Наташа дальше.
1: Да, у меня вот короткий жанр.
0: Если тебе снова...
2: Короткий жанр.
1: Я фанат коротких жанров. Жил, да был, помним, любим, скорбим.
3: На Юмор ФМ.
4: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.
3: Ярушин, Ангарская и все звезды слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
1: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
2: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: просто случилось, друзья. У нас в гостях сегодня и юморист, и телеведущий. И телеведущий, в частности, собственно, такого проекта, как «Особенности национальной кухни» на телеканале ТВ-3. Об этом мы сегодня и будем говорить более подробно. Михаил Стогниенко в студии МРФМ. Миша, привет, доброе утро.
1: Доброе, дождливое утро, да.
2: Да-да-да, именно его вы и слышите частенько, и улыбаетесь. Да что там улыбаетесь? Ржете, когда слушаете то, что мы для вас отобрали. Вот самое лучшее «Однажды в России».
0: Между прочим.
1: Сейчас думаете, запись это или нет.
2: Нет, ты сейчас не в записи. Можно посмотреть на сайте веселаярадио.ру.

0: Вот, моргни, пожалуйста, левым глазом, а теперь правым. Во-первых, кстати,
1: Миша,
0: говорят,
1: во-первых, ты не обязан делать все, что тебе говорит эта женщина.
2: Я не знаю правил.
1: Вот я тебе сразу рассказываю об этом. Она может просить тебя делать все, что угодно. Этого можно не делать.
0: Иногда я прошу мяу сказать в эфире или погавкать.
2: Гав.
1: А, ну я понял, все.
2: Я научусь.
0: Мне нравится идеальный просто соведущий, Антон.
1: Так, но прежде чем перейти к главной цели визита Михаила, у нас есть такая традиция, мы нашим гостям задаем тот же самый вопрос, на который сегодня отвечают и слушатели Юмор-ФМ.
0: И удивительным образом вопрос у нас сегодня съестной, так сказать, вкусный.
1: Да, так уж совпало. Тут, значит, депутаты предлагают переименовать гамбургеры в России, например, в кокошник.
2: Котлетник, насколько я слышал.
1: Котлетник, да. Вот есть у тебя какой-то свой вариант, во что переименовать гамбургер? Может быть, там, фри какой-нибудь, наггетсы или так далее, там подобное.
2: Ну, не знаю. Я бы, кстати, если бы мне предложили какую-нибудь коллаборацию, там, мишбургер, я бы, наверное, согласился.
1: Мишбургер, хорошо.
0: Мишбургер. Ну, а там людям именно бургер не нравится. Может быть, мишкотлета?
2: Ой, лишь бы не прилипло ко мне это погоняло.
0: Мишанина котлета. Сразу кажется, что что-то, знаешь, такое добротное.
1: Мишанишка.
2: Это что-то сладкое, да.
0: Подожди, а шанишки, это разве сладкое? Это не сладкое?
2: Нет. Ну, что-то сдобное, да?
0: По-моему, что-то вроде блинчиков или оладушек. Ну, такая, прям такие великие кулинары тут, да?
1: Это выпечка, да. Она может быть как с творогом.
0: Сладкой?
1: Да, так и с картофельным пюре.
2: Ну вот, мишанюшка с творогом, хорошо.
0: Мишанюшка. Запатентовали мы, значит, мишанюшку. И поговорим о том, что уже которую неделю происходит на телеканале ТВ3.
1: У нас в гостях был твой соведущий, Пьер Карбонара.
0: Ты знаешь такого?
2: Этот итальянский мальчишка.
1: Этот итальянский мальчишка, да.
0: Он о тебе отзывался самым мимимишным образом.
1: Да. Нелестно отзывался о холодце, но о тебе, Миш, очень даже, в общем-то, мимимишно действительно отзывался.
0: Да, буквально 2 недели назад на телеканале ТВ3 стартовало гастро-тревел-шоу «Особенности национальной кухни». Вы уже побывали в Астрахани, во Владикавказе.
2: В Нальчике, в Элисте.
0: Нельзя говорить, ты что?
2: Почему?
0: А можно разве?
2: А это же все увидят.
0: А, ладно. А, слушай, а Пьер сказал, нельзя говорить, где мы были.
2: Ну, может, ему запрещают, он на стороне.
0: А, тебе можно, да?
1: Это, в конце концов, у людей разные контракты. Понимаешь, там разные обязательства прописаны.
0: Так, но мы можем сказать, где вы будете завтра.
2: А где же?
0: В Элисте.
2: В Элисте. Ну, я уже сказал, да.
0: А ты сказал про Элисту? А я выходила? Да. Ладно, все, хорошо. Значит, в 9:30 на телеканале ТВ3 вы с Пьером отправитесь в Элисту. Вот если говорить о тех городах, в которых вы уже побывали, ну, кстати говоря, если вдруг кто просмотрел, всегда можно где-то найти, как это сделала я, и посмотреть. Вот что тебе особенно понравилось, не знаю, запомнилось именно в Астрахани и во Владикавказе?
2: Владикавказ – это город, который я посещал не впервые в жизни, но в этот раз я наконец-то поднялся высоко в горы. Правда, было очень снежно, я очень замерз, но эти виды того стоят.
1: Пока словами Пьера говорит так же. Потому что Пьер тоже говорил, что очень холодно, но очень красиво.
2: Пьеру везде холодно. Я тебе больше скажу, он и в Элисте замерз.
0: Слушай, ну он сказал наоборот. В этот раз будет жаркий сезон. Мы едем в теплые города России.
2: Ну да. Посмотрите.
0: Вы его обманули?
2: Вы посмотрите.
1: Оказывается, как просто обмануть итальянца, да?
0: Так, помимо гор, что из еды больше всего запомнилось?
1: Ну, да, какое-то, может быть, блюдо прям национальное.
2: Во Владике?
1: Ну, например.
2: Да сложно сказать. Мы не посещали таких аутентичных мест, в плане кулинарии, я имею в виду. А вот как раз в городе, которым, видимо, нельзя произносить.
0: Так.
2: Вот там мы попробовали черного барашка, пока это вкусное, самое вкусное мясо, которое я пробовал в своей жизни.
0: Черного барашка?
2: Да.
0: А, в смысле, у него шерсть черная, да, и да, он да. от этого становится каким-то другим.
2: Я думаю, вкусу. Там больше технология приготовления влияет на вкус.
0: А как его готовят?
2: Мы же этого не видели.
0: А, нас угощали. Ты не знаешь.
2: Там есть такой ресторан, он прямо в скале.
0: О!
2: Да, довольно известный. И прям при тебе там разделка, готовка. Ну, он просто его на шампуры надевает, ставит, готовит. Ну, как они его там маринуют, это секрет.
0: Ну, иногда лучше не знать. ну, в чем готовят, как маринуют.
1: Не, ну хотелось бы, конечно, понимать, что все там как надо. Кстати, про города можно говорить, нам разрешили.
2: Да?
1: Последняя инсайдерская информация.
2: Это Нальчик, это был Нальчик. Пока самый вкусный барашка, которого я пробовал в Нальчике.
0: Но эту передачу еще не видели. То есть вот в ближайшее время она выйдет как раз-таки на телеканале ТВ3 в одну из суббот в 9:30.
2: Да, посмотрите, как мы вкусно едим его там.
0: Но единственное, что могу сказать, эту программу нельзя смотреть на...
1: Голодный желудок.
0: Да. Нужно с собой брать какие-то вкусняшки. И только так, потому что иначе, ну, никак не получается. Хотя не только вы там едите, но и культурно, так сказать, развиваетесь.
2: Ну да, я должен заметить, что во втором сезоне наши вот как раз эти культурные мероприятия стали намного экстремальнее, намного жестче.
0: Там какой-то махач был в Астрахани.
2: Да, что-то мы там дрались на мечах. Там дальше будет еще веселей.
0: Пьер выжил, сразу спойлер.
2: Не весь. А. Ну. Стал чуть-чуть короче, даже, чем был. Нет, на самом деле, нам, как ведущим, во-первых, это доставляет огромное удовольствие, потому что мы чувствуем, что не стоим на месте. Нам становится все интереснее, что же с нами дальше придумают делать наши уважаемые продюсеры. Скорее всего, дойдем до того, что нас спихнут с самолета там ногой в спину, и мы полетим с парашютом.
0: А ты хотел бы?
2: Не сказал бы.
0: Ну, ты уже сказал. А знаешь, мы это зафиксировали и передадим вот куда надо, там уже все.
2: Ну, отказываться-то я не намерен, конечно.
0: Вот. А что бы ты еще не хотел делать в кадре?
2: Ну, кстати, я никогда ни разу в жизни не прыгал вот с этой резинкой с моста.
1: Это банджо.
2: Да, банджо или что-то такое. Тоже, я думаю... Я бы хотел попробовать.
0: А еще? Накидывай тут. Знаешь, у нас тут все можно.
2: Одна из моих больших вожделенных мечт уже исполнилась в городе Сочи, в прекрасном. Тоже пока не буду говорить, что, но... Да. Там мы классно поугарали с Пьером.
0: Так, а ну тогда, раз уж мы говорим про Сочи, нашел ли Пьер барабульку?
2: Нашел, но это целое приключение длиной в серию как раз.
0: Смотрите обязательно, да, потому что он пришел, и он так переживал, что он не может найти барабульку. Какую-то особенную, не простую, да, а какую-то там вот итальянскую
2: свою
0: барабульку.
2: Свою итальянскую. Я, кстати, вообще чуть с ума не сошел, когда увидел, какого она размера на самом деле.
0: Так, и какого?
2: Мы не знаем, что барабулька такая может быть.
0: Но барабулька — это что-то маленькое обычно, да?
2: В нашем понимании, да. А у них это прям рыбина. Прям рыбина, а нам вот, не знаю... В полруки. Да.
0: Вот. Увидите впервые такую барабульку.
2: Я до последнего не верил. Думал, он меня накалывает.
0: Серьезно?
2: Но нет, показал.
1: Ну да, для меня барабулька — это вот что-то, ну, небольшое совсем.
2: Да-да.
1: Что можно в рот закинуть.
2: За раз.
0: Как карасик.
2: Ну, нет.
0: А карасики маленькие?
1: Нет, карасики тоже бывают маленькими, конечно.
0: Да, но есть карась, а есть карасик. Я вот про это. А я не знаю, про что вы.
2: Не, ну барабулька, она же поэтому... У нас даже она ментально ассоциируется. Это же уменьшительно-ласкательные суффиксы вот эти все.
1: Ну что ты, да, вот такой небольшой маленький
2: барабулька. Там барабулина прям.
1: Так, я хотел, знаешь, какой вопрос задать, пока мысль пришла. Ты же пробовал еду, которую готовит Пьер?
2: Безусловно, каждый раз.
1: Супруга у тебя готовит дома?
2: Да.
1: Кто готовит круче, Ксюша или Пьер?
2: Вообще без вопросов Пьер.
1: Как было сейчас неожиданно.
2: Да, слушай, а что тут ходить вокруг да около? Но это потомственный шеф-повар, ресторатор.
1: А ты сам, Миш, готовишь?
2: Последнее время, да.
1: Есть какое-то твое фирменное блюдо? Фирменное блюдо от Михаила Стадниенко, на которое можно и гостей призывать. Ты знаешь точно, что если ты приготовишь яичницу, ну, никто не откажется. Есть что-то такое?
2: Слушай,
1: ну
2: я вообще довольно консервативен в еде, и поэтому... Все, что связано с картофелем, вот у меня получается лучше всего.
1: Картошка, ну,
2: во всех видах проявления.
0: Жареная, пареная, запеченная.
2: Всякая, да.
0: Драники.
2: Вполне.
0: О, класс.
2: Сейчас еще недавно приобрел себе аэрогриль, с ним балуюсь.
1: Вот, да, насколько это выгодная покупка, стоит или нет, я сейчас в раздумье.
2: Да вот не знаю, ну вот 2 месяца ты поиграешься, потом он стоит колом.
1: В целом понятно, как и совсем.
0: Получается, да. Мыть лень, что ли, или что? Что с ним не так?
2: Да нет, ты просто попробовал все, что тебя интересовало, и все, и закончился интерес.
1: Да, уже нет такого былого восторга, с которым ты готовил первое и второе.
0: Ну, то есть это неудобнее, чем на сковородке?
2: Да нет, это интереснее просто.
0: А-а.
2: Ты просто пробуешь новые рецепты, которые находишь в интернете, а потом думаешь, ну, это не так практично. Вот. Аэрогриль, он на один раз ты приготовил себе какую-то порцию, удивить себя и супругу, и все.
0: Вот так развлекаются современные мужчины.
1: Давайте вернемся к шоу, особенности национальной кухни. Миш, за время съемок, что самое, скажем так, ну, отвратительное тебе пришлось пробовать?
2: Мне ничего.
1: Ничего.
2: Я что? Думаю, больше страдает Пьер, потому что мы пробуем все, что, ну, к чему я привык с самого детства.
0: Холодец.
2: Не, холодец, я думаю, это не самое страшное для него было.
0: А что было? Он сказал, что холодец — это худшее, что он пробовал в жизни.
2: Он лукавит. Я видел его глаза, когда он пробовал кумыс.
0: А, подожди, это в Элисте будет. Да?
2: По-моему,
0: завтра.
2: Да. Вот, возможно.
0: Вот,
2: я не
0: как
2: помню.
0: Раз-таки, да, завтра будет в Элисте верблюды, калмыцкий чай. И вот
2: о,
0: это вот.
2: Калмыцкий чай, вот еще интересная штука.
0: Да, а что такое калмыцкий чай?
2: Это интересное блюдо.
0: Это прям причем, блюдо?
2: Да, они считают это блюдом, это не напиток.
0: Так.
2: Это молоко, соль, всякие травы. Короче, можно калмыцким чаем прям хорошенечко так отобедать.
0: Кстати, я пробовала. Мне привозили, он есть в каком-то сушеном виде, потом разводишь его водой, и он получается соленый. Это вкусно.
2: Ну, я думаю, любой калмык, наверное, скажет тебе, что это не настоящий калмыцкий чай.
0: Ну, понятное дело. Это
2: его
0: как
2: надо вот прямо из казана, в котором его варят, там из кастрюли из этой черпать и пить.
0: Идеально. Но как это все будет, вы увидите завтра на телеканале ТВ3 в особенностях национальной кухни в 9:30. Чтобы не проспать, надо прям вот будильник поставить. Ты сам смотришь, кстати говоря, по субботам?
2: Вот раньше не смотрел первый сезон, потому что он был в 8:30, по-моему.
1: 9:30 уже более реально.
2: 9:30 уже нормально, уже собака меня разбудила, я ее уже вывел, можно смотреть.
0: Ты вообще жаворонок или сова?
2: Я жаворонок.
0: Ну, то есть, а, подожди, а 8:30, что это для жаворонка, прям рано?
2: Ну, нет, это я просто юмористическую форму применил для нашего диалога. На самом деле,
0: мы же Юмор ФМ все-таки.
2: В основном, когда показывают по телевизору все шоу, в которых я снимаюсь, я где-то не дома. Я не могу это смотреть.
1: Потому что снимаюсь где-то в другом шоу, как правило.
2: А потом приходится искать в интернете и смотреть.
0: Но ты реально прям смотришь шоу со своим участием?
2: «Однажды в России» давно перестал смотреть.
0: Так.
2: А вот особенности национальной кухни, ну, поскольку это пока новое, неизведанное, смотрю, конечно.
0: Круто. Просто вот есть многие люди, которые не могут себя слушать в записи и пересматривать, ну, потому что там, ну, как-то...
2: Нет, я это воспринимаю как терапию, просто как работу над ошибками. Ты смотришь, где-то там что делаешь. Особенно, ну, для меня вот роль ведущего тревел-гастрошоу – это новое. Поэтому, ну, невозможно не смотреть и не думать, как стать лучшей в этом амплуа.
0: Ну, самобичеванием ты не занимаешься?
2: Ну, да, занимаюсь, конечно.
1: Кто не занимается, в конце концов, откровенно.
0: А Пьер говорит, что так вот нельзя говорить по-русски, а здесь вот так, а здесь...
2: Нет, ну, конечно, поправки всегда есть, но я должен заметить, что Пьер очень быстро научился всему. И ведению шоу, и русскому языку. Он как будто подтянулся. Я помню, как мы только начинали, он очень плохо говорил. Сейчас прямо не переслушаешь его.
0: Ну, кстати, мы его понимали.
1: Это, безусловно, плюс, конечно. Да, нет, Пьер действительно хорошо говорит по-русски. Михаил Стогниенко у нас сегодня в гостях. Делаем короткую паузу, после которой вернемся в эфир.
3: На Юмор-ФМ. Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
4: Дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
5: Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – Чехол.
6: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
5: Я такого не говорил.
6: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
5: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
6: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк. Kp.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
9: Лига чемпионов. Финал. Только водка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: И швец, и жнец, и на дуде, и грец, и актер, и телеведущий, и юморист.
1: И?
0: Михаил Стогниенко на сегодня вестах. С возвращением нас всех в эфир.
1: Доброе, бодрое.
2: Да.
1: Да.
0: Лучше ты не скажи, не убавить, не прибавить.
1: Конечно. Завтра в 9:30 Миша сказал, что проснется, обязательно включит телеканал ТВ3, потому что там будет смотреть на себя любимого, на Пьера Карбонару.
2: Тоже любимого, кстати.
1: Тоже любимого. Я просто хотела сказать, можно ли склонять Карбонара, Карбонару, Карбонарой. Ну, наверное, да. И все это будут особенности национальной кухни. И я бы даже сказала, ну, учитывая, что завтра вы будете в Элисте, там прям практически особенности национальной охоты. Потому что вы что-то будете на костре там что-то варить чай.
2: Да, будем кататься на огромных махнушках.
1: Махнушки?
2: Верблюды.
1: А, да, и там будете примерять на себя костюмы кочевников.
2: Ну, это безусловно. Я, кстати, впервые в жизни видел маленького верблюжонка. Это такая милота. Они такие смешные.
1: Вот, а насколько смешные, посмотрите завтра на телеканале ТВ3.
2: Ага.
1: Если его не вырежут.
0: Инсайдерская информация опять поступает в эту самую минуту ко мне. Оказывается, вчера у Пьера был день рождения.
1: А,
2: все
1: да?
2: Так, все так.
0: Представляете?
1: Пьер, с днем рождения тебя. Мяу-мяу и мур-мур-мур, чтобы все было в жизни.
2: И помни, 52 – это только начало.
0: Поздравляем, Пьер. Поздравляем.
1: Да-да-да.
0: Миш, а что для тебя конкретно самым сложным было при съемках в шоу «Особенности национальной кухни»?
2: Конкретные ситуации ты имеешь в виду?
0: Ну, что-то вот такое, да, что, не знаю, вот что прям отложилось тебе, может быть, со знаком минус. Ну, не то чтобы минус, но вот довольно сложно далось.
2: Слушай, наверное, самое сложное испытание было на Байкале, потому что температура была настолько низкая, а мы были прям посрединке этого невероятного озера. Мы замерзли, как я в жизни никогда не мерз. Я просто ног не чувствовал, ну, еще часа два после того, как сказали «стоп-мотор».
1: Ну, в этом вы, кстати, схожи с Пьером, потому что у
2: здесь
1: него...
2: Здесь я его понял,
1: Байкал,
2: да.
1: Байкал просто это вершина айсберга его рейтинга. Именно самой холодной точки России.
2: Но если бы там не было настолько красиво, наверное, это можно было бы под знак минус записать. А так, ну, нормально. Выжили и хорошо.
0: Лучше не скажешь.
1: Однозначно. Мы тут приготовили для тебя интересное блюдо, местами интересное блюдо, местами что-то, что не блюдо, ну, в общем, съедобное, несъедобное.
0: Да, детскую игру мы для тебя приготовили.
2: Ох ты!
0: Ты человек уже, собственно, в съедобном России-матушке опытный, а наша Россия-матушка славится многообразием национальных кухонь. Вот мы тебе будем озвучивать что-то, а ты подумаешь, послушаешь и должен ответить нам, съедобно это или несъедобно.
2: Хорошо. Да.
0: Поехали. Первое вот такое название — чипалгаш.
2: Чипалгаш звучит как очень даже съедобно.
0: Ты абсолютно прав, это чеченское блюдо, это такая закрытая лепешка с начинкой.
2: Я, честно говоря, знал.
1: А какой?
0: Хинглш.
2: Хинглш
0: съедобное или несъедобное?
2: Я думаю, нет.
1: Да ладно.
0: Ты немного не прав.
2: Немного это, типа, почти нет.
0: При желании можно съесть, да. Нет, действительно, съедобное блюдо. Это то же самое, что чипалгаш. В чем между ними разница? Хинглш готовится исключительно с тыквой. Начинка в качестве тыквы.
2: Но этого я не пробовал.
0: А вот в чипалгаш идет любая начинка.
1: Однажды утром я слушала целую лекцию на тему чипалгаш и хинглш, поэтому я тоже могу, если что, рассказать.
0: Просто я майские праздники посвятил одному гастрономическому фестивалю в Москве. Там понахватался. И попробовал, все вкусно, действительно. А следующий пунктик — чуду.
2: Это точно съедобно.
0: Это точно съедобно. Это дагестанская лепешка с начинкой. Моя любимая, конечно, с нагазгамель.
2: Знаем, хавали.
0: Прекрасно. А, умой.
2: Хорошо, а вопрос какой?
0: Умой.
2: Нет, я думаю, это что-то несъедобное.
0: Да, это несъедобное. В переводе с удмуртского это означает хорошо.
2: Умой.
1: Умой.
0: Умой. Баярла.
2: Баярла.
0: Баярла.
2: Это что-то бурятское, да, видимо?
0: Бурятское, абсолютно правильно. Осталось выяснить, съедобное это что-то бурятское, либо же нет.
2: Ну, просто методом исключения
0: так.
2: В моей голове я скажу, что это несъедобное.
0: Это несъедобное, с бурятского в переводе баярла. Спасибо.
1: Откуда ты узнал, что это бурятский язык?
2: Ну, потому что я очень много бывал и в Иркутске, и вообще в той стороне. Угу. И чуть-чуть понимаю.
1: Такой, баярла, да, что-то такое, да, знакомое.
0: Ну и особенности произношения у каждого там региона, у каждого народов есть свои какие-то и интонационные моменты и так далее. Поехали дальше. Шулен.
2: Звучит как что-то очень вкусное.
1: И что-то тоже может быть бурятское?
0: И тоже бурятское, да. Это традиционный наваристый бурятский суп. Шулен. Токчок.
2: Ох ты, токчок.
0: Это посложнее, да.
2: Это токчок. Что-то ближе к татарскому, видимо, да? Или просто созвучность чак-чак, и поэтому...
0: Да, токчок — это горный Алтай.
2: А, Горный Алтай? Токчок.
0: Токчок.
2: Ну, тогда нет, не съедобное.
0: Это съедобное.
2: Да, блин.
0: Это традиционная сладость Горного Алтая. Делается из таких разрубленных семян. С добавлением меда. И скатывается все это в шарики.
2: Типа казинаки?
0: Типа казинаки, да. Только скатанные в шарики. Но это, кстати, очень вкусно. Мне удалось попробовать. Я не ожидал, что всего, по сути, два таких ингредиента могут дать вот такую ароматику и такой вкус. Ну и давай финальный вариант. Кёрчих.
2: Кёрчих. Кёрчих. Это такой мощный пылесос, да, который строил? Так, ну раз это финальный, то я думаю, что это съедобно.
0: Абсолютно верно. Традиционный якутский десерт из жирных сливок и северных ягод.
2: А, я такое пробовал.
0: Скорее всего.
2: Да, точно.
0: Кёрчих называется. Миш, это для тебя.
1: И тут мы должны вынести кёрчих, да, но нет, мы его не вынесли. Мы его съели, извини. Но, кстати говоря, завтра вы будете смотреть, как, опять-таки, аппетитно поглощают или неаппетитно блюдо Пьера Карбонара, потому что он сначала готовит что-то свое итальянское местным жителям,
2: да,
1: а
2: что-то
1: потом
2: из высокой
1: же,
2: кухни.
1: Да, например, вот что?
2: Ну, типа тартар, там, тартар, знаете, или какой-нибудь вителло тоната.
1: Что такое вителло тоната?
2: Это же вообще его фирменное блюдо.
1: Так.
2: Он с ним выиграл какой-то международный конкурс и считается лучшим
1: вителло тонатистом.
2: Вот в этой области.
0: Международный вокальный конкурс выиграл.
1: Вообще, кстати, звучит как, да, вокальный конкурс вителло тонати.
2: Тем смешнее было смотреть на его реакцию, когда людям это не понравилось. Он почти плакал. Да как? Я же лучший в этом.
1: Так подожди, вителло тоната, это что такое? Что-то с макаронами связано?
2: Нет, там с помидорами что-то. Я, честно говоря, уже не помню.
1: А подожди, это не то, что было в Астрахани?
2: Возможно.
1: Вот там что-то было с помидорами, похоже на суп. По-моему, это... А нет, это было, по-моему, гаспачо.
2: Суп — это гаспачо, да. Точно, да. Mm-hmm.
0: Все, что было в Астрахани, остается в Астрахани.
2: Вителло тоната — это что-то с мясом и с помидорами, по-моему. Я не очень шарю в итальянской кухне.
1: Я вот думаю, как может что-то с мясом не понравиться?
2: Ну, а у них же специфическое мясо.
1: Ну,
2: в их понимании, я имею в виду. И сочетание вот этих вот ингредиентов вообще нам не заходит такое.
1: Не так, как пицца.
2: Вот что, он туда навалит каперсов всяких, этой кислятины, и все это перестает нам нравиться.
1: Так.
0: Это даже звучит, на самом деле, не очень хочется.
1: Это лотоната?
0: Так, ну хорошо, Олег, пока ты ищешь этого тоната, Миш, а есть что-то такое, что ты никогда в своей жизни не попробуешь? Мы берем не только сейчас, да, российскую кухню, а вообще кухню всего мира. Вот что тебя не заставить попробовать? Не
2: знаю, ну, я думаю, такого нету.
0: Ну, сверчки какие-нибудь, слушай.
2: Да нет, я же еще по всяким реалити наездился, так что я такого пробовал.
0: Что самое отвратительное для тебя из того, что ты попробовал?
2: Потроха рыбьи.
0: Ну да, звучит не очень аппетитно. Соглашусь.
1: Значит, по поводу вителло тоната. Просто скажу, что это классическая итальянская закуска. Название ее дословно переводится как телятина с тунцом. Я бы, честно, тоже это... Ну, видимо, там и телятина, и тунец,
2: и
1: помидоры.
2: С кислинкой.
1: Ну, да. Поэтому лучше наших каких-нибудь прям вот котлеток таких быть не может.
2: Конечно. Или пельмешек сибирских хороших.
1: Ой, а ты сам лепишь?
2: Да, с детства.
1: Вот, смотрите, два лепца,
0: да,
1: получается.
0: У нас тоже в семье была традиция, мы перед Новым годом садились, лепили пельмешки. Кстати, я из Удмуртии, а в Удмуртии они называются пельняни.
2: Да?
0: Пельнянь, да. И чем они отличаются от обычного пельмешка, они не защипываются края, концы вот эти.
2: А как?
0: А так вот просто, ты когда слепил вот этот полумесяц, скажем так, вот со словом «чик», с фразой «чик», вот так вот на пальчик просто серединкой его раз, получается мятинка такая.
2: Все, я понял.
0: И вот эти штучки, которые обычно по краям уголочки слепливают.
2: Как печенюшка с предсказанием.
0: Шикарное сравнение.
1: Слушайте, можно вообще бесконечно наблюдать за тем, как вы тут виртуально лепите пельмешки.
0: Но, кстати,
1: это так мило.
0: Да, бесконечно можно наблюдать за этим и за шоу «Особенности национальной кухни», друзья. Завтра. Все правильно,
1: завтра.
0: Все верно, да. 30 мая в 9 часов 30 минут на телеканале ТВ3 нас ждет новый выпуск «Гастро Тревел Шоу».
1: Отправляемся в Элисту вместе с Пьером Карбонара и Михаилом Стогниенко. А на этом...
2: Добро пожаловать.
1: Да.
2: Там было прикольно.
1: Ну и много других городов южных, таких колоритных, прям вау, вам обеспечены. Вот Миш сказал, что Сочи ему прям вот особенно зашел, этот город.
2: Ну да, ну там просто как раз по активностям по нашим мне понравилось. Очень разнообразно было.
1: А что это будет, вы узнаете на ТВ3.
0: Миш, спасибо тебе, что пришел.
2: Спасибо, что позвали.
0: Будем смотреть, будем облизываться.
2: Пьер с прошедшим.
0: Пьер, да, с прошедшим днем рождения. Поздравляем тебя. Миш, тебе хорошего дня. Еще раз спасибо. Ну и пока-пока.
1: Пока. Всего доброго.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нюансы русского языка. «Не надо меня уговаривать» означает «нет, меня не надо уговаривать». Обеими руками «за».

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте закрывать на сегодня наш гастрономический эфир, нашу гастрономическую тему. Мы просили вас придумать свои варианты названия для бургера, то есть чем название бургер заменить. Спасибо за ваши комментарии всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: Да, пойдем, пожалуй, навернем котлетку с хлебушком.
1: В тесте.
2: Как вариант, кстати говоря. Я, кстати говоря, в последнее время обожаю сосиску в тесте, но она модно называется брецель с сосиской.
1: Знаю, так брецель-дог полностью название.
2: Нет, у меня просто брецель с сосиской.
1: Это кто-то не дописал.
2: Может быть. В общем, что бы вы там сейчас не поглощали, вам мы желаем приятного аппетита, приятной пятницы, крутейших, невероятных выходных. Вот прям, чтобы, знаете, прям ух, как вы вошли в понедельник. А там мы в 7.00, Антон Бурный, Ольга Мажара. Будет вообще круто-круто. Но, кстати, круто будет и в следующем часе. Там Настя Иванова обещала что-то такое сбацать. Так что вы там давайте,
1: когда
2: не переключайтесь.
1: Когда успела вроде даже поздороваться, еще не смогли. Она уже что-то тебе пообещала.
2: Да, она уже там что-то сбацала даже.
1: В общем, да, Настя Иванова далее здесь в эфире. Ваши приветы прозвучат. Не пропустите также шутку Николая Фоменко. Шутки шоу на этом прощаются. До понедельника. Всем классных выходных. Ну и чао, пока.
2: Мяу!
0: Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Киеве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вчера неплохо погуляли, а сегодня я чувствую себя паровозом. Весь день на угле.

дальше действительно больше шуток, больше ваших смс-сообщений и больше классной музыки, друзья. Это новый час на Юмор-ФМ. Вас всех у микрофона приветствую я, Настя Иванова. Всем доброго утра, здравствуйте. Дождались мы пятницу, поэтому давайте в нее классно врываться. А будем как это делать? Конечно же, через веселый чат. Пишите нам свои приветы, шутки и поздравления на наш номер +7 915 0303 567. Обязательно подписывайте свои смс, конечно же. Ну а писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и просто смс-сообщениями. Ровно через 30 минут я все это озвучу. И смешно, в финале этого часа послушаем «Задорнова навсегда». Также услышим рубрику «Гол. Ой, штанга» с Романом Юнусовым, где он поделится с нами самыми смешными комментаторскими ляпами. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого «Биг стендапа». Послушаем монолог Лилии Авериной. Ну а все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Мне 30 лет, и знаете, я люблю побыть одна. Ну, в 30 лет это нормально. Хуже в 30 быть этим долбанутым экстравертом, который такой: «Ребята, а давайте в крокодил поиграем». Ну, угадайте, кто я? Ты тот, кто с утра накатил уже, да? Откуда такая жизнерадостность? Ты эти 30 лет что делал? По радуге ходил? Ну, не может так радоваться человек, которому 30 лет платить ипотеку. Перестала ходить на свидания, потому что это что-то делать, куда-то идти. Ну, 18 тебе это еще интересно? Он приходит на свидание в кепке, и ты думаешь: о, классно, рэпер. В 30, если он сидит с тобой в ресторане в кепке, он не рэпер, он лысый. Еще всегда какое-то ограниченное количество локаций для свиданий. Ну вот в кино вы зачем нас зовете? 2 часа помолчать? Если кино интересное, то нахрен ты мне нужен? Ну а если не интересное, то нахрен ты меня сюда привел? В кино еще все красивое. Ну, скорее всего, красивее того, кто сидит рядом, да? Это надо тогда на Ширли-Мырли идти. Ну, романтика на свиданиях — это вообще что-то из фильмов. Там «Наше место», ну, это какая-то скамейка под деревом, где вырезаны ваши имена. В жизни такого не бывает. В жизни наше место — это шашлычка у Ашота. Но в 30 уже не хочется казаться лучше, чем ты есть. Хочется сразу понять, твой это человечек или нет. Ну, почему на свидании нельзя сразу с правды начать? Почему нельзя спросить: вот давай по чесноку, посуда стоит у тебя сейчас в раковине или прям вся чистая? Ну, ты к мужчине уже тщательнее присматриваешься, как к платью по скидке. Вроде выгодно, а вдруг валяться без дела будет? Ну, или не налезет на меня. Соседке понравится, будет брать без спроса. С ровесниками сейчас вообще неинтересно. Ну, я понимаю этих девушек, которые папиков себе заводят. Там человек и про 90-е расскажет, и как ИП оформить знает. Ну, ему даже сандали с носками идут. Я иногда смотрю на такого мужчину и думаю: он слишком хорош для меня. А потом вижу, как он в гипермаркете у стойки с трусами задержался, и думаю: ну, наверное, все-таки нет. У меня есть подруга, у вас тоже наверняка есть такие друзья, знаете, с какой-то странностью, с изюминкой. Вот мне моя подруга недавно принесла фотоальбом с фотками всех ее бывших парней. Ну, решила у меня хранить, чтобы ее нынешний парень не узнал, что у нее пробег скручен. Я спрашиваю: зачем тебе этот альбом? Она говорит: на память. Ну, на какую память? Что у тебя за память такая, если ты этих 9 человек в уме запомнить не можешь? Мне кажется, такой альбом нужен, чтобы перед свиданием проверять, встречалась ты с этим парнем уже или нет. Ну, как в Mortal Kombat. Типа: так, ну, с Шауканом я уже бился, теперь с Абзиро. Она еще заморочилась, распечатала фотки всех парней в одном стиле. Ну, и фотки прям нормальные. Нет такого, что кто-то в луже лежит, другой кассиром в хозяйственном работает. В этом альбоме все парни обычные, никто не запоминается. В мужчине же должна быть какая-то интрига, ну, чтобы было непонятно, это он так флиртует или это уже инсульт. Ну, вся эта романтика, завтраки в постель, ну, неинтересно, не запоминается. Прикольно с утра ходить по квартире, проверять, ничего ли не пропало. У меня на этом все, спасибо большое.

0: себе новенький автомобиль на Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
1: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех. В казахском плове может быть до 3 лошадиных сил. Дают, бери. Не дают, отбери. Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь. Что посеешь, потом хрен найдешь. А тебе не кажется, что фразу «сам погибай, а товарища вручай» придумал какой-то хитропопый товарищ?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: России на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокаду пробовать будешь.
0: Михаил Стебненко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скейт-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8-800-333-69-37.
10: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кроме быстрых шахмат, есть и быстрое домино. Это когда сопернику сразу говорят «козел».

0: Прямо сейчас открывается веселый чат на Юмор ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем друг друга с тем, что сегодня как минимум пятница. Но если есть какие-то еще праздники, я с удовольствием вас поздравлю. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забудьте подписаться. Рустам из Казани, его шутка. Если в слове «хлеб» допустить 4 ошибки, то получится слово «квас». Да, классная шутка. Ян пишет: «Привет, Настюша, хорошей тебе пятницы и всем тоже большой привет. Южная Бутова с нами, Ян тоже. Ян, мы вам тоже отправляем пламенный приветище». Андрей Собянин пишет нам: «Настя, доброе утро, а у меня-то уже день, поэтому всем хорошего дня». Хорошего дня, Иван, получается. Так, наш уважаемый слушатель Андрей. Идем дальше. Значит, поздравьте меня и всех причастных с днем военного водителя. Я еще хочу поздравить свою супругу с днем рождения. Передать спасибо всем, кто нас поздравляет. С уважением, Сергей из Самарской области написал. Сергей, ну и вас с праздником, и супругу с днем рождения, конечно же, мы тоже поздравляем. Привет большой, Надюша Козлова. Уже пятница, мы пережили отпуск, коллеги. Теперь будет легче. С приветом, Олеся. Класс, класс, друзья. Друзья, продолжайте писать свои пламенные приветы и поздравления на наш номер +7 915 0303 567. Ну а впереди у нас с вами рубрика «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В финале часа Задорнов навсегда. Ни в коем случае не пропустите и делайте звук громче.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас в молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
2: Гол! Штанга!
1: А кто это у нас? А, это у нас Давид Луис. Вы наверняка узнали его кучерявые ноги. Тем временем боковой арбитр подбежал и попросил, чтобы подальше отнесли тело Эдена Азара. Кстати, в этом матче первый почетный удар по арбитру нанес мэр города. Просто ужасно сегодня играют футболисты Торпедо. Даже не знаю, или вся команда не с той ноги встала, или съели что-то не то. Напомню, во втором тайме Лапочкин требовал от судьи компенсации в виде желтой карточки за порванные трусы. Но знаете, футбол это ведь не балет. Как говорится, с песнями бежал Титов с самого центра поля, оставляя за спиной как березки соперников. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Что такое уйти по-русски? Долго прощаться, выпить весь алкоголь, остаться ночевать.

0: 5. Такая цитата из нашего советского прошлого. Продавщица очень грубо со мной разговаривает в музыкальном магазине. Знаете, обидно, и не узнает меня. Но это сверхобидно. Я ей уже лицо и так показываю, и так. И вот, и профиль показал. Он у меня запоминающийся, на флюгер похож. Вот так вот. Не узнает, и все. Какое желание было, как в юности, нагрубить? Надо сдерживаться. Я уже с бородой год ходил. Все, нехорошо грубить. Нашел хорошую фразу. Я ей спрашиваю, скажите. А у нее глаза грустные-грустные. Я ей спрашиваю, скажите, а вы почему такая печальная? Почему такие грустные глаза? Вы сегодня с утра не хрюкали? Она так смотрит на меня. Говорит, в каком смысле? Я говорю, ну в прямом, не хрюкали? Как? Я говорю, вот так. Глаза мыслью наполняться стали у нее. Она на меня смотрит, у нее глаза улыбаться начали. Она, ну, то, что она мне сказала, даже я не ожидал такого поворота. Она говорит, вдруг, это вы? Я ее спрашиваю, как вы догадались? Зря я этот вопрос задал, потому что ответ был такой, пока не хрюкнули, я вас не узнавала. Такое ощущение, что я только хрюкал по телевизору. Вообще, я про Америку не хотел рассказывать, потому что, ну что, у меня такая вот шиза, только зациклился на Америке, и все. Но я получаю такие иногда письма. И вот мне написал ученый, он работает в научно-исследовательском институте в Нью-Йорке. Там, в этом научно-исследовательском институте, довольно много работает наших ученых. Из авиационных заводов американских пришел запрос в этот институт замоделировать такой эксперимент. Птица может удариться... Редко, но может, вероятность есть. А переднее стекло самолета. Вот противоударность этого стекла, но на земле провести эксперимент. Ученые, группа ученых, в которой было много наших, придумали следующее. В пушку, специально созданную, загружать курицу. Вы еще не подозреваете даже, что дальше. Ну и курица разгоняется в этой пушке там до скорости звука. Ну, вряд ли, конечно. Нет, я переборщил. Нет, конечно. Ну, короче, сделали пушку, написали, как пользоваться, и отослали на заводы. Через пару месяцев со всех заводов приходит следующее письмо. Примерно одного содержания. Стекла в дребезги у всех. Манекен в дребезги сидящий. Вот это в кресле водилы. Кресло вырывает с корнем, вминает в приборный щит. Вопрос один во всех письмах. Что делать? Готовы? Готовы? Разморозьте курицу, был ответ. Ой, ну все-таки редчайшие ребята.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы агентства стратегических инициатив, фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
2: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
1: Новые города. Новый сезон.
5: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.

0: 11:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Верхняя боковая полка рядом с туалетом в плацкартном вагоне научила меня покупать билеты заранее.

0: Всегда приятно вспоминать то время, когда мы были молодые. Хотя, как говорят психологи, да не стареем мы, не стареем. Ну, может быть, внешние признаки какие-то появляются, старение, конечно. Но душой-то мы всегда молодые. Поэтому будьте сейчас душой и разбудите в себе азарт, друзья. Примите участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Загрузите свою классную фотку на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор-ФМ. Поймайте шутку Николая Фоменко и ответьте на наш вопрос, какая шутка прозвучала только что. Заберите 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. А далее в суперфинале, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. И, кстати, если вы в игре, будьте, пожалуйста, внимательны, потому что совсем скоро Николай Фоменко озвучит свою шутку. Ну, а пока вас всех приветствую, я Настя Иванова. Всем доброго дня, здравствуйте! Впереди у нас с вами веселый чат, где я передам ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите свои смс на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А из смешного в финале часа услышим Игоря Маменко, также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
3: Вот оно... Когда немецкое, да, оно сразу чувствуется, что немецкое, реально.
4: А ты, Дэн, думаешь, ну, если русскими буквами на бутылке написано немецкое, то оно реально немецкое, да?
3: А что, оно чешское, что ли, а?
5: Денис, ну два глотка сделал, откуда агрессия-то уже?
4: Действительно, да, кто я такой, чтоб рушить твой мир, Денис, твою вселенную? Думай так, вопросов нет. Я вообще домой поехал, потому что поздно уже.
5: Валя, а ты чем таким заниматься стал, что 8 вечера это так поздно?
4: Надо просто сыну помочь задачку по математике решить. Я поэтому поехал.
5: Подожди, у тебя сын учится в 3-м классе. Он что, сам не может задачку решить?
4: Брат, там и мы с женой вчера не смогли ему помочь, понимаешь? Там не задачка, там какая-то задача от НАСА, я клянусь. А ты знаешь, мы с женой красноярский пед закончили. Мы и гуманитарии так себе... А там математика.
3: Ты угораешь, реально. Это задача для 3-го класса. Я в 3-м классе 4 раза учился. Что ты гонишь? Я с математикой на ты. Даже не на ты, а на ты. Че, иди сюда, я тебе хлебальник разобью. Давай, давай.
4: Ладно, давай.
3: Задачу, давай.
4: Задача.
3: Давай.
4: Вася, Коля, Эдик пошли в лес. Собрали 60 грибов.
5: Так.
4: Решили сварить суп.
5: Но.
4: Вася дал 5 грибов, Коля 6, Эдик 7.
5: Но.
4: Поскольку грибов осталось у ребят, если у них осталось ровное количество грибов у каждого?
3: По 10.
4: Почему?
3: А, объяснять надо?
4: Объяснять надо, да, действительно. Так просто нельзя сказать, 10.
3: Ну, смотри, просто если будет меньше 10, да, они придут, мать им начнет говорить, типа, «Ема, вы целый день в лесу были, а всего даже еще, даже меньше 10 грибов у вас». А 10, оно нормальное на жареху. Все, фиксируй, погнали.
4: Миш, я говорю, я поехал,
5: да
4: я
5: подожди,
4: сразу
5: ну,
4: сказал.
5: Да, Валя, ну не слушай ты этого придурка, сейчас посчитаем все. Значит, ты говоришь, Вася 5 грибов,
4: да.
5: Коля 6,
4: да.
5: Эдик 7.
4: Mm.
5: А, так, это получается...
3: Вася самый конченый у них получается.
5: Денис, дай посчитать, говорю, спокойно. Давай еще раз, значит, Вася 5,
4: да.
5: Коля 6,
4: да.
5: Да, Эдик 7.
3: Эдик самый нормальный.
4: Денис, это все безумно искрометный юмор ты выдаешь, безусловно. Я сам первый час вчера так фонтанировал, пока жена в слезах чуть развода не попросила из-за того, что мы не можем задачку детскую решить по математике. Не мешай, все, или помогай, или не мешай.
5: Да, пацаны, ну дайте посчитать спокойно, чего вы бубните там? Типа, еще раз, смотри. Вася 5, Коля 6, Эдик 7.
4: No.
5: Ну и все, и... А, нет, тогда не поровну, подожди. Ну нахрена вот они в лес пошли? Ну, объясни мне.
4: Миш.
5: Собирайтесь, поехали.
4: Куда?
5: Куда, в лес?
4: Миш.
5: Я Эдик, это Вася, ты Коля.
3: Еще раз, я кто?
5: Вася.
3: Самый конченый, да?
5: Все, все,
3: самый конченый.
5: Я Вася, ты Эдик, самый нормальный.
3: Я нормальный,
5: все,
3: давай.
5: Поехали, 60 грибов соберем.
4: Ты сейчас март месяц, какие грибы, брат? Давайте признаем, что в математике третьего класса мы прыщавые девственники. Вот и все. И забудем навсегда этого Васю, Колю и Эдика. Просто счет. 1200 вообще, давайте на троих делим и погнали.
3: Это по сколько?
4: Ты что, угораешь?
5: Ты что, конченый совсем? Ну ты даже это не можешь посчитать. Все, Валер, не слушай его. Зови официанта, он посчитает, как там.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: вокруг говорят, что диплом — это просто бумажка. Это далеко не так. Диплом — картонка.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Надеюсь, что все участники нашей игры уже приготовили свои мобильные телефоны и приготовились отвечать на вопрос, какая шутка прозвучала только что. Ведь за этот ответ вы можете получить 3000 рублей, а также самое-то главное место в суперфинале. И в суперфинале, возможно, именно вам мы под Новый год подарим новый классный автомобиль. Друзья, это суперигра «Автомобиль за улыбку». Предлагаю вам прямо сейчас к ней присоединиться. Вы делаете классную фотку, загружаете ее на сайт «Веселый радио».

0: Ру. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после называете шутку, забираете 3000 и отправляете в суперфинал. Ну а дальше вы знаете, что на кону новый классный автомобиль. Об этом, пожалуйста, не забывайте. Ну а теперь давайте переходить к самому главному, к нашей игре, конечно же. И я говорю, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
0: Давно мы так далеко не звонили. Барнаул, попрошу вас приготовиться, потому что сейчас мы будем звонить Ивану. Ну, а вы пока найдите Ивана. Он такой в джинсовой кепочке ходит и в коричневой футболке. В бежевой даже, чтобы я правильно, да, интерпретировала футболку Ивана. Вот, Иван, вы, пожалуйста, приготовьтесь, потому что я уже набираю ваш номер. Иван, ну даже не дышала, пока набирался номер, чтобы не сбить ни в коем случае данный набор. Будем ждать соединения с Барнаулом, с Иваном. О, как хорошо. Прекрасное музыкальное сопровождение. Иван, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Иван из Барнаула, это вы? Класс. Иван, я вас поздравляю. Наш улыбайзер выбрал вас. Но у меня к вам вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что? Иван?
2: Алло.
0: Да.
2: Сейчас,
0: да, конечно.
2: Была такая. Все говорят, что диплом. А это не так. Это картонка.
0: Так, хорошо, Иван, принимаю вашу шутку. Давайте проверим, насколько вы верно ответили. Итак, слушаем.
1: Все вокруг говорят, что диплом это просто бумажка. Это далеко не так. Диплом картонка.
0: Да, Иван из Барнаула, вы отправляетесь в суперфинал. Иван, я вас поздравляю, вы рады?
2: Ура, ура, ура, ура.
0: Класс, класс, Иван, у вас уже в кармане 3000 рублей, место почетное в суперфинале ваше. Ну и все, до встречи с вами уже в финале. Пожелаю вам просто классной пятницы, хотя она у вас уже классная. Все, до свидания,
2: ура,
0: Иван.
2: Отлично, все, спасибо огромное.
0: Спасибо вам большое, Иван. Ну вообще, как я рада, представляете, как здорово. Все, у нас участник новой суперфинала. Иван из Барнаула, 3000 он уже забрал, сейчас проверит свои карманы, увидит там денежки. Ну и, конечно, почетное место мы тоже ему предоставляем. Прямо так проходит Иван, садится на это бархатное кресло и ждет, когда же заберет свой автомобиль. Возможно, кстати, именно он. Друзья, ну а вы будьте как Иван, добавляйте свою фотку на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, и тогда, возможно, именно вы попадете сначала в суперфинал, а потом, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. Ну, а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй авто.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
2: Не успели дешево купить Трамп-коин и кусаете колени?
3: Хватит кусать, пора спасать. Спасай ваши финансы. Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
4: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева представляет Буйкоин.
1: Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
2: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
1: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
3: Короче, рисую финансовый план. Заходим к Денчику и на все бабки покупаем буйкоины. В принципе, все.
4: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева. Купи буйкоин и будь спокоен.
3: Зарезервируй свой буйкоин на моем сайте. Я Волобуев, вот мой буй. .coin. В принципе, все.
5: Ваш малыш шалит не по годам?
6: Капризничает, хулиганит, ругается нехорошими словами.
5: Включите ему подкаст «Дядя прокурор».
6: Ой. Авторы подкаста в понятной игровой форме расскажут маленьким непоседам, что такое хорошо, что такое плохо.
5: И за какое именно плохо полагается ай-яй-яй, а за какое а-та-та или даже а-та-та с конфискацией.
6: Подкаст для самых маленьких граждан «Дядя прокурор».
5: Азбука закона для детишек от 3 лет и старше.
6: Доступен на всех доступных платформах.
5: И недоступен на недоступных.
6: «Дядя прокурор». Все статьи УК для дочки и сынка.
7: Ипотека оказалась непосильной ношей?
8: Да! Проценты просто дикие. Денег катастрофически не хватает.
7: Ой, ладно вам. Вы просто не обращались в Плохо Банк.
4: Плохо Банк. Ипотечные кредиты населению.
9: Высокий процент, максимальный первый взнос.
10: Выдача кредита по 25 документам.
9: Решение по кредиту? Ну, как получится.
4: Плохо Банк.
11: Неважно, ориентируетесь в мире финансов, не можете разобраться в условиях договора, обратитесь к нашим специалистам. Они в этом вообще ничего не понимают.
10: То есть у меня еще ничего так условия.
11: Да, бывает гораздо хуже. Плохо Банк. Когда кажется, что хуже уже не будет.
8: Проходите мимо сайта всебудетплохо.ой.

0: Реклама.
1: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
7: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
8: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23:05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пациенту поставили неправильный диагноз, но поскольку лечили тоже неправильно, минус на минус дал плюс.

0: Веселый чат прямо сейчас открывается здесь на Юмор-ФМ. Шутки, приветы и поздравления прозвучат ваши. Ну, а вы пишите. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Пишет нам Людмила Молчанова. Да, передайте, пожалуйста, поцелуй единственному Александру. Всем хорошего дня. Людмила, ну, при всем уважении, целовать я вашего Александра не буду. Александр, ну, ловите сообщение такое. А дальше идем. Привет всем сотрудникам. Город Набережные Челны, особенно Андрею, Алексею, Косте и Жорику. Андрей, тебя с днем рождения. Аслан все это написал. Класс, передали. Дальше идем. Микрякову Михаилу, значит, передают привет. Желают вам хорошего настроения. Ваши дети и ваша супруга очень сильно вас любят, очень сильно по вам скучают все и ждут вас домой. Класс, идем дальше. Привет самому лучшему отделу технической поддержки и поздравьте всех девчонок с пятницей. Мы очень сильно этого ждем. Анастасия написала, пожалуйста, мы вас поздравляем от всей души с пятницей вообще всех. Девчонки из Чайковска, Люда, Ирина, Лариса, Марина сегодня поздравляют незаменимую коллегу по работе Елену Николаевну с днем рождения. Желаем счастья, солнца, света, улыбок, радости, успехов, прожить еще сотню лет, не зная горя, слез и бед. Вот так вообще Ирина Калинина все это написала. Так, друзья, мы продолжим передавать уже в следующем часе. Ну а пока насладимся Лигой городов и анекдотами Маменко.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
1: Дэвис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
2: У вас гитара есть?
1: Есть.
2: Блин. А грустные лица? Вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

родной район. Давай, не хочу. Нам руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: надо размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

буду черствый ей, как сердце нашего жестокого Щурика.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 7, плюс 10 градусов. Ветер умеренный, западный, до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочется варенчик со сметаной и холодца с хреном, и на Мальдивы, но есть только хрен.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж, супруга лежат в кроватке. Она говорит: дорогой, давай будем играть в ролевые игры. Он говорит: давай попробуем. Ты таксист, а я молодая симпатичная девочка, которая доехала, но у меня нет при себе денег рассчитаться за проезд. Муж говорит: давай. Дяденька таксист, у меня денег расплатиться на проезд. Отпустите меня, пожалуйста. Иди. У Рабиновича не было детей, а у Каца, который жил этажом выше, каждый год приплод. Но Рабинович обратился к Кацу за советом: как у вас это получается? У меня никого, у вас каждый год хлопчик или девочка. Хорошо, я дам вам совет. Вам понадобится только две вещи: кусок мыла и швабра. Зачем? Берете кусок мыла и хорошенько умоете свою жену в ванной. А швабра зачем? Потом берете швабру, стучите в потолок, и я приду и все устрою. Бабулька, дай 5 рублей. Шо? Я говорю: дай 5 рублей. Шо ты говоришь, не слышно? 10 рублей, я говорю, дай. Ты ж 5 просил.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют.
3: Рассветом души наши ближе. Нам друг от друга сносит крышу.
0: По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО МГУ Микоген. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
5: 16+. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х снова драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. Ничего не бойся, я с тобой. Билеты на секрет мюзикл.ру. 12+.

0: в российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Сколько раз вам повторять? Не любовница, а дублерша жены. Для исполнения опасных сексуальных трюков.

0: Все непременно поищем и в ваших сердечках отклики. Отклики на ваш, на наш, точнее, веселый чат, друзья. А откликаться можно приветами, поздравлениями и, конечно же, шутками. Номер для всего этого +7 915 03 03 567. Писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм, а также старыми добрыми смс-ками. Можем обмениваться. Уверена, что у каждого из вас есть некоторое количество в запасе, поэтому присылайте все это нам. Ну, а я, Настя Иванова, все непременно все это озвучу. И, кстати, всем привет. Но также найдется повод и посмеяться. Впереди у нас с вами, точнее, в финале этого часа мы услышим Михаила Жванецкого. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. Петь не будет, будет только шутить. В середине часа узнаем что-то про меркантильных и эгоистичных дам в рубрике «Сатир с юмором». Ну а прямо сейчас всеми любимый КВН. Тот самый золотой выпуск. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
4: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко», готовят номер «Яблочко».
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
5: мы уже здесь.
4: Фонограмма готова?
5: Готова.
4: Поехали.
5: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И пам

0: поднял Женя ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется, в зале сидит мама, деньги на пластилине сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону. Ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек. А теперь, ребята, дружно за мной.
1: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Андрей, госслужащий из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Почему женщинам так модно сейчас быть меркантильными и эгоистичными с***ми? Хотя большинство из них ничего вообще из себя не представляют и ничего не умеют. И как с этим бороться? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, видимо, молодой еще парень, потому что он думает, что это сейчас стало быть модными, меркантильными, эгоистичными. Дорогой, женщинам всегда выгодно быть меркантильными, эгоистичными. Это нормальная история. А женщины такие, ну, в какие ставят ее ситуацию, так она как бы и действует. У меня вопрос. Большинство из них вообще ничего не представляют и ничего не умеют. Так и большинство мужчин ничего из себя не представляют и ничего не умеют. Поэтому мы берем мужчин, которые из себя ничего не представляют и не умеют, сводим их с меркантильными с***ми, которые ничего не умеют и ничего из себя не представляют. И таким образом формируем счастливые, гармоничные семьи. Если тебе это не подходит, выбирай из тех, смотри, большинство, ну значит, что? Меньшинство-то представляет? Поэтому, ну они, ну ко мне тянутся такие. Неизвестно, почему они к тебе тянутся, ибо все знают закон семейной психологии, что подсолнечник тянется к солнцу, а банный лист нет. Если тебя окружают такие люди, думают, а что ты там делаешь? Кстати, меня окружают, ну я не знаю кто, ну сейчас как-то толерантно сказать, что меня окружают, ну пусть будут строители, так ты на стройке живешь. Меня окружают тупые, ну перестань, ну выйди из своей семьи. Нет, это вот странная история. Женщины такие. Ну, женщины, нормальные женщины. Вот меня, например, меркантильные, эгоистичные не окружают. Ну, была одна. И вы все знаете, куда она делась. А ведь нет. Я не верю. Обман. Андрей из Москвы. Тебя кинули. Тебя кинули. Как с этим бороться? Ну, дети, как ты будешь бороться? Ну, ты свою жизнь собираешься потратить на борьбу с меркантильными с***ми. Ну, что в твоей голове? Ну, у тебя жизнь-то короткая, елки-палки. Ну, найди нормальную бабу. Ну, меркантильная.
3: Меркантильная.
2: А почему? А как же? Мы же даже узнаем, что значит меркантильная? Что, она что-то хочет от тебя? А от кого? Она от меня будет что-то хотеть. Мы же, конечно, так хотим. Появляется не меркантильная и не с***ка. Она говорит, дорогой, что ты хочешь? Он говорит, я хочу секс, когда я захочу, я хочу трехразовое питание, я хочу, чтобы ты платила за бензин в моей машине, я хочу, чтобы ты чесала мне спину, не знаю чем, и делала педикюр зубами. Говорит, да, ну, конечно, я же не меркантильная. Я всю жизнь мечтала найти человека, которому делать педикюр зубами, заправлять там, я не знаю что, автомобиль, и чтобы сама возбуждалась, когда я тебя захочу. Да, конечно, ишь ты, хитро сделанный. Люди так устроены, они идут на рынок отношений, и хотят на этом рынке что-то получить. Это же нормально. Как устроен рынок? Ты приходишь на рынок с тем, чего у тебя много, чтобы получить то, чего у тебя нету. Но нужно понимать, что на рынке сидят такие же самые люди. Они не пришли просто тебя удовлетворять. Они хотят поменять то, что у него есть, на то, чего ему не хватает. Ходишь по рынку и смотришь на свою валюту. Я на этом рынке не смог ничего купить. Я месяц работал, купил один гнилой баклажан. Это на рынке все меркантильные с***ки, твари, и кто там еще. А может, ты просто мало зарабатываешь? Может, тебе не надо было ходить на рынок, абсос? Ешь дома сам свой баклажан. В общем, я злой такой сегодня.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: Макмаль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни, блюз. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Блюз Стас Ярушин. Блюз. Очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
3: Шутки, песни, блюз.

0: потому и не кусают.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
6: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
7: Наелся ли я?
8: Ни в коем случае.
9: Ну что, рискуем?
6: Новые города. Новый сезон.
9: Поехали.
6: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее — в тенек.

0: Прямо сейчас стартует веселый чат на Юмор.ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем. Все как и всегда. Все как мы любим. Да, наш номер плюс 7-915-0303-567. Пишите свои смс-сообщения. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Описать нам можно в приложении Макс, в Телеграм. И просто смс-ки можно нам тоже отправлять. Значит, добрый день, пишут нам. Семью Фединых прошу поздравить с тем, что наступили в выходные. Надюха, я тебя люблю, написал Николай. Я прям чувствую, как Николай рад, что наступили в выходные. Классно. Евгений из Самарской области передает привет Кочемасову Сергею Владимировичу, камазисту, а также связисту и просто специалисту широкого профиля. Пусть работает в поле легко и весело. Класс, передали. Дальше идем. Привет своей маме Ольге. У нас в Оренбурге хорошая погода. Желаю всем хорошего дня. Написала нам Настя. Настя, пришлите в столицу, пожалуйста, немного хорошей погоды. Вот вся надежда только на вас. Ну, чуть-чуть хотя бы. Привет Николаю Коновалову. Любимый мой, ты лучше всех. Написала Елена из города Невиномыск. Так, классно, передали. Идем дальше. Значит, есть сообщение такое. С днем военного водителя поздравляю всех причастных, а еще себя и супругу с днем рождения. Всем спасибо, кто нас поздравил. Написал все это Сергей. Мы вас тоже поздравляем. Друзья, ну а до конца часа анекдоты самого лучшего Дэна. В финале маэстро Жванецкий. А если вы еще не прислали свои приветы и поздравления, пишите веселый чат ровно через час, поэтому смс по-прежнему жду.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Что не говори, друзья, есть такой страх, который очень сложно побороть. Беседуют два друга. Фима, ты знаешь, когда я выпью, я никого не боюсь.
4: Что?
3: Даже твою жену Сарочку? Нет, ну до такой степени, если честно, я еще не напивался.
5: Маму, друзья, надо любить. Это естественно и очень правильно. Молодая еврейская семья, жена после 3 недель брака приходит в жутком расстройстве к сексопатологу. «Помогите, доктор, у нас не получается гармоничной близости. Но муж все время думает о своей маме. Даже в самые интимные моменты только о своей маме. Ну что делать?» Доктор подумал и говорит: «А вы знаете, заранее оденьтесь посексуальнее. Ну там, купите себе черненький бюстгальтер, черные чулочки, коротенький такой полупрозрачный черный пеньюарчик. И как он придет с работы, сбрасывайте халат. Ну и сами все увидите. Все пойдет, так сказать, как по маслу». Так она и сделала. Вечером приходит усталый муж с работы, звонит в дверь, она открывает, сбрасывает халатик. Муж смотрит на нее и говорит: «Боже мой, ты вся в черном.
4: Что случилось с мамой?»
5: Немного о путешествиях. Мужчина пишет пост в социальной сети. «Кстати, друзья, а никто из вас случайно не летит в Рим на следующей неделе, а? У меня к вам маленькая просьба. Не летите, пожалуйста, а то я буду вам завидовать».
0: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
6: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
9: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Начните учить своего малолетнего ребенка игре на фортепиано. У вас обязательно появится шанс купить соседнюю квартиру за полцены.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Эмиграция наша. Я говорю теще. Софья Генриховна, скажите, пожалуйста, не найдется ли у вас свободной минутки достать швейную машину и подшить мне брюки? Ноль внимания. Я говорю теще. Софья Генриховна, может, я как-то недостаточно вас прошу? Я до сих пор в неподшитых брюках. Люди смеются. Я наступаю на собственные штаны. Не найдется ли у вас свободная минутка достать швейную машинку и подшить мне брюки? Пожалуйста. Опять ноль внимания. Тогда я говорю, Софья Генриховна, что вы носитесь по квартире, увеличивая беспорядок? Я вас второй день прошу найти для меня свободную минутку, достать швейную машинку и подшить мне брюки. Да-да-да. Что да-да-да? Тогда я говорю теще, сегодня ровно третий день, как я вас прошу достать швейную машинку и подшить мне брюки. Я, конечно, могу подшить брюки за 5 шекелей, но если вы старая паскуда, волокли на мне эту машинку 5000 километров, а я теперь должен платить посторонним людям за то, что они подошьют мне брюки, то я не понимаю, зачем я вез вас через 3 страны, чтобы потом мыкаться по чужим дворам? Ой, да-да-да. Тогда я сказал жене, Лиза, ты моя жена, я к тебе ничего не имею. Это твоя мать. Ну ты можешь ей сказать, чтобы она нашла для меня свободную минутку, достала швейную машинку и подшила мне брюки? Ты хоть смотрела, как я хожу, в чем я мучаюсь? Что, да-да-да? Твоя мать отбилась от всех. Тогда я сказал теще, Софья Генриховна, сегодня 5-й день, как я мучаюсь в подкатанных штанах. Софья Генриховна, я не говорю, что вы старая проститутка. Я не говорю, что единственное, о чем я жалею, что не оставил вас там гнить, а взял сюда, в культурную страну. Я не говорю, что вы испортили нам всю радость от эмиграции, что вы отравили каждый день, и что я вам перевожу все, что вы слышите, потому что такой тупой и беспамятной коровы, как вы, я не встречал даже в Великую Отечественную войну. Я вам всего этого не говорю, ну просто потому что не хочу вас оскорблять. Но если вы сейчас не найдете свободную минуту, не возьмете швейную машинку и не подошлете мне брюки, я вас убью без оскорблений, без нервов, на глазах у моей жены Лизы, вашей бывшей дочери. Да-да-да, пусть Лиза возьмет. Что Лиза возьмет? У вашей Лизы все руки растут из задницы. Она себя пришьет к кровати. Это ваше воспитание. Я на этом ухожу, я беру развод. Я на эти 5 шекелей выпью, я удавлюсь, я куплю детям мороженое. Вы меня не увидите столько дней, сколько я просил вас подшить мне брюки. Да-да. Что да-да-да? Я пошел к Арону. Слушай, Арон, ты можешь за 5 шекелей подшить мне брюки? Что такое, сказал Арон? Что случилось? Что твоя теща Софья Генриховна не может найти свободную минуту? Достать швейную машину и подшить брюки? Может, сказал я, но я хочу дать заработать тебе.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы завтра в 23.05. Категория 16+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.

0: 13.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В каталоге советских игрушек идеально описано мое похмелье. Голова изготовлена из древесно-опилочной массы способом горячего прессования и оклеена искусственным мехом. Туловище и лапы изготовлены из искусственного меха, мягко набивные. Крепление головы и лап шарнирное. Глаза стеклянные.
3: Часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе?

Даже если вы собираетесь в путь, друзья, возьмите с собой в дорогу Юмор ФМ и обязательно фотоаппарат или свой телефон, потому что вам понадобятся классные фотографии для того, чтобы принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Продолжаем мы играть, ждем по-прежнему ваши фотки в нашем лубазере на сайте веселорадио.ру. Далее вы ждете, когда мы вам позвоним, но после звонка называете правильно шутку Николая Фоменко, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом, и, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. А в этом часе вы дарите привет и поздравления шутки в нашем веселом чате. Номер +7 915 0303 567. Пишите нам в приложении Макс, также в Телеграм и просто смски. И обязательно подписывайтесь. И смешно, в финале этого часа послушаем интересную историю про известных людей в рубрике «Шутите, звольте» с Михаилом Полицеймака. Также Николай Фоменко 5 раз пошутит про лишний вес. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а начнем мы с проекта «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Ну а все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Columbia Pictures не представляет, как Чебурашка бабло срубает. Columbia Pictures не представляет. Ага, не представляет.
3: Чебураха, да, разнесла.
4: Разнес. Разнесла.
5: Что, Гена?
6: Мойша в браке с бабою Егою, Мойша в клубы больше не ногою, никаких Мойше вечеринок, Мойша запер дома до поминок.
3: Ибо нефиг.
0: На Юмор ФМ.
2: Закончил 8 классов, оп-оп-оп. Прочел за свою жизнь только гороскоп. Умеешь умываться, без мамы одеваться, но если ты тиктокер, это прям супер топ.
3: Родительский чат, начало, начал. Три строчки прочел, всех нахрен послал.
0: На Юмор ФМ.
2: Ну, с учетом того, что тебе без 18.60, предлагаю тебе спеть эту песню.
3: По воле рока так случилось. У Netflix кто-то сайт взломал. И сериалы загрузились, каких никто не ожидал. Капец, смотри! Гардемарины!
2: Не поеду я плясать в фитнес-клуб, я не пойду, я сижу.

0: разнесло, и меня разнесло.
1: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
0: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор-ФМ. Чао! Шутки-песни с Люсей.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Оля всегда путала противозачаточное с успокоительным. Теперь у нее 15 детей, и ей абсолютно пофиг.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: Андрей 4 года. Мама говорит с ним о Пушкине. Сын спрашивает: «А он уже умер? Как?» Мама вкратце пересказывает историю дуэли. Андрей со знанием дела: «Ну что же он промахнулся? Надо было гранату взять». Трехлетняя Аня спрашивает бабушку: «Бабуля, а почему у тебя такие синие пальцы? Они старые, Анечка. Скажи папе, он тебе новые купит». Из школьных сочинений Кристины. Автор произведения спрашивает, хочу ли я быть червяком. Жизнь червяка ужасна. Ведь они только и делают, что ковыряются в земле. Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд. Базаров любил насекомых и даже прививал их.
0: Угарный папа!
1: Папа спрашивает 5-летнего Сережу: «Сереж, ты кушать хочешь?» «Конечно хочу! Мое сердце думает о сосисках. О двух сосисках». 7-летняя Камила едет с папой на машине по городу. Впереди, прямо на проезжей части, стоит гаишник и замеряет специальным прибором скорость транспорта. Присмотревшись повнимательнее, Камила говорит: «Пап, смотри, впереди мент с феном, прямо на дорогу выскочил». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Един номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да!
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван. Ауа, ауа.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Лига чемпионов. Финал. Только водка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно водка. 18+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Квартиру сниму на суточно.ру.
12: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
13: Наелся ли я?
14: Ни в коем случае.
15: Ну что, рискуем?
12: Новые города. Новый сезон.
15: Поехали.
12: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.
16: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
17: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
18: Мы не хмуримся и продолжаем.
17: Новости, от которых хочется улыбаться.
19: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
17: Веселые песни.
19: Поднимите мне зарплату.
17: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
20: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
17: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт, потому что у матросов нет вопросов.

шутим, передаем привет и поздравляем здесь в веселом чате на Юмор-ФМ. Вот пишет нам Илья Муромец. Еду из Гомеля в Минск. Всем болельщикам привет. Гомель, Беларусь, да, вот с нами. Классно, хорошо вам пути. Значит, Павел поздравляет меня с новой уютной современной студией, а также желает всем классного настроения. Павел, спасибо вам большое. Мы тоже вам желаем хорошего настроения, конечно же, вместе с Юмор-ФМ. Аслан нам пишет. Не так давно слушаю Юмор-ФМ и очень рад. Бывает, проснешься с плохим настроением, сядешь за руль, включишь радио, и настроение сразу поднимается с каждой услышанной шуткой вплоть до громкого смеха. Спасибо за позитив из Елабуги. Данное послание. Аслан, класс, спасибо вам большое. Привет городу Новоаннинский. Всем прекрасных выходных и суперского настроения от Алены. Спасибо. Дарья нам пишет и передает привет всему селу Осикеево. Так, и желает всем классных выходных. Принимается. Идем дальше. Хочу поздравить своего дядю Владимира Борисовича с днем военного автомобилиста и пожелать всего самого классного. Владимир написал. Татьяна передает привет в Смоленск. Поздравляет свою дочку Авдееву Анастасию с днем рождения. Они сейчас отдыхают. Мама Таня тебя очень любит из Магнитогорска. Класс. Друзья, дальше будет продолжать передавать ваши приветы и поздравления Денис Савельев. Юморин заказ ровно через 25 минут. Вы ему все непременно пишите. Ну а пока послушайте. Слушаем 5 шуток Фоменко. И в финале часа рубрика «Шутить извольте». Не пропустите. Веселый чат. Поделись.

0: Фоменко. 5 шуток про лишний вес.
1: Встал с утра на весы и понял, что-то я давно не стригся.
2: Я, конечно, не актер, но 25 килограммов для съемок на всякий случай набрал.
3: Комплексный обед – это когда плотно обедаешь, потом смотришь на свое пузо и комплексуешь.
2: В половине 11 я обычно ложусь есть.
4: Живот. Меня трудно убрать, легко отрастить и невозможно втянуть.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: кредитной программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Попросил Иван-Царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья. Очень забавные истории порой происходят с великими мира сего. И даже спустя сотни лет мы продолжаем восхищаться их остроумием и находчивостью. На счету великого драматурга, известного острослова Бернарда Шоу, немало таких историй. И вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз Бернард Шоу был приглашен на прием в Королевский дворец, где между ним и Ее Величеством произошел следующий разговор. «Это правда, что вы считаете, что все, без исключения женщины, продаются?» – спросила драматурга королева. «Правда», – ответил Шоу. «Сколько же тогда, по-вашему, должна стоить королева Англии?» «Ну, фунта 2 или 3», – невозмутимо ответил Шоу. «Так мало?» – гневно воскликнула королева. «Ну вот, ваше величество, вы уже и торгуетесь». Однажды Шоу довольно критично отозвался о чьей-то живописи в присутствии одного художника. «Почему вы такой непримиримый?» – негодовал художник. «Ведь вы же не написали в своей жизни ни одной картины». «Что верно, то верно», – спокойно согласился писатель. «Однако могу же я высказать свое мнение об омлете, хотя не снес в своей жизни ни одного яйца?» Попробовав на одном из обедов невкусный салат, Бернард Шоу заметил. «Архитекторы прячут свои ошибки под плющом, врачи под землей, а домашние хозяйки под майонезом».
0: Шутить изволите.
1: Думаю, крайнюю шутку от Бернарда Шоу можно смело применить к некоторым домашним хозяйкам и в наше бурное и непростое время. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки –

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: российской столице 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Родители 30-летней Даши так хотели внуков, что запрещали ей ночевать дома.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Вот для кого-то пятница — это просто еще один рабочий день, кому-то она напоминает о выходных. Ну а для нас с вами это еще один повод, прекрасный повод, по-моему, встретиться в юморе на заказ и поздравить друг друга с окончанием рабочей недели. Этим и предлагаю заняться. Юмор на заказ стартует прямо сейчас. У микрофона Денис Савельев. Вам огромный привет. Напомню, номер для сообщений — плюс 7 915 0303 567. Написать, как всегда, можно в Макс, Телеграм, либо же отправить свое сообщение при помощи СМС. Привет и поздравления, признания, в общем, самые теплые слова присылайте. Не забывайте подписываться, ну и, конечно, заказывайте любимые рубрики. Поехали! Антон из Калининграда передает привет своей любимой жене Оле. Спасибо за тепло, заботу и твою шикарную улыбку. Ирина передает привет своим коллегам из больницы. Желает терпения, сил и хорошего настроения на смене. Ксения из Иркутска направляет свой привет маме. Желает ей хорошего дня, тепла, уюта и как можно меньше забот. А еще просит поставить большой стендап. Прекрасный выбор. С этого и начнем юмор на заказ. Ну а вы, друзья, пишите.

0: Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Спасибо большое за аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? А, молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к тебе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини, она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну, фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну что такое, издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Ну, бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. А это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, а потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, прежде, вы знаете, что надо для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зивер, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массаж.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Повзрослела — это когда мороженка капает не на ноги, а на грудь.

0: нам с вами хорошо на Юмор-ФМ. Ваши признания, поздравления и приветы звучат на всю страну. Присылайте их в Макс, пишите в Телеграм и даже СМС-сообщения тоже направляйте.
1: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
0: Ну а мы с вами прямо сейчас заглянем в праздничный календарь и посмотрим, какие события можно отметить 29 мая. Во-первых, День соседей сегодня можно отпраздновать. Вот сразу и компания нарисовывается, по-моему, отличная. День гадания на ромашках. Тоже есть такой праздник. Не знаю, как его можно отметить, да и надо ли, тоже на самом деле вопрос. Ну и праздник сегодня отмечают люди, которых, наверное, никогда не заменит искусственный интеллект. День сварщика. Если есть среди ваших друзей такие ребята, их сегодня можно от всей души поздравить. Ну и как раз вот бригада Михаила из Томска поздравляет всех сварщиков с профессиональным праздником и желают всего самого наилучшего.

0: Следующее сообщение. Коллеги поздравляют с днем рождения Семенову Викторию. Желают ей крепкого здоровья, счастья и удачи. От Даниэля привет летит любимой маме. Держим путь домой из Ижевска. Хорошей вам там дороги. От Ларисы привет отделу ОВК. Вы лучшие, пишет она. Яна просит Екатерину улыбнуться. Напоминаю, что сегодня пятница и скоро домой. Ура! Так и написано. Павел из Челябинска передает привет жене Лене. Пишет, ты мое все, я тебя очень сильно люблю. Игорь направляет привет брату Паше. Удачи тебе во всем и отличного настроения на весь этот день. И сообщение от Марины из Самары. Огромный привет она направляет своим коллегам из офиса. Девочки, хорошего нам рабочего дня и поменьше срочных задач. Ну а для нашего хорошего настроения поставьте, пожалуйста, цитаты Джейсона Стэтхэма. Ловите?
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять, стоять! Если гонка на велосипедах – велогонка, то гонка на самокатах – самогонка. Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол. Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты». Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
15: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Никто не любит меня так, как мой холодильник. Когда он меня видит, он аж светится изнутри.

0: знания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Да, и мы с вами тоже вместе. Вместе встречаем эту пятницу и вместе общаемся в Юморе на заказ. Написать сообщение можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Да, кстати, ваши заявки тоже принимаются, исполняются, так что пишите и присылайте. Прошу поздравить меня с получением похвального листа, Ангелина, село Доброе. Вот такое сообщение, конечно же, от всей души поздравляем. Далее привет папе Жоре от дочки Наташи и сына Миши с прошедшим днем пограничника его. Сергей из Новосибирска передает привет жене Наташи. Ты у меня самая родная и любимая. Очень по тебе скучаю. Сообщение от Анны из Екатеринбурга. Она поздравляет сестру Катю с днем рождения. Будь счастлива, любимая и всегда на позитиве. Дмитрий передает привет лучшему другу Саше. Держись там на работе, пусть день будет легким и без нервов. Ну а как иначе? Пятница все-таки. Марина поздравляет брата Диму с днем рождения. Будь счастлив, здоров, пусть у тебя все получается. Поставьте для него тот самый КВН. С удовольствием.
0: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
2: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы.
3: Слушай, нормально покачались, да?
4: Нормально, да.
3: Слушай, а что у тебя брови такие? Ты как их накачал?
4: Ну я это, отжимался много.
3: Так отжимался это же на трицепс.
4: Ну, в основном на трицепс. Но немного-то и на брови попадают.
3: Короче так, у нас юбилей, 15 лет нашему дюсш.
4: Дюсш? Это который рядом с туалетом?
3: Дюсш это детско-юношеская спортивная школа.
4: Опа-на. А что это было слово, стало шесть?
3: Короче, директор сказал так, что мы должны типа спектакль сделать, да? Говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка.
4: И что?
3: Ну я выбрал, конечно, накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов.
4: Слушай, а вот эти бременские музыканты, это про кого?
3: Про музыкантов в основном.
4: А откуда они?
3: Ну, не местные, факт.
4: А, понятно.
3: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают.
4: Что делают?
3: Ну, делают 8 подходов по 12 раз. Чё?
4: Понятно.
3: Короче, ты осел.
4: Чё и не понял.
3: Сеня, ты чё, обиделся, что ли?
4: Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это.
3: Ну, осел это такая лошадь. Только маленькая, как осел.
4: Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет?
3: Ну там еще петух и баба.
4: Это я еще нормально со слом попал, да?
3: Ну, а я буду трубадур.
4: Опа-на, там что еще, трубадур был?
3: Не, ну осел-то реально сильнее, ты что? Он знаешь, как от груди жмет? Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких писикотов играть не будут. Мы, в конце концов, не лохи, чтобы там писикотов и себя строить, правда?
4: Ну ладно бы собаку сыграть или кошака какого-то.
3: Писикотов он пускай шахматисты играют. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ продолжается юмор на заказ. Здесь ваши приветы, поздравления и признания. Напомню, номер для сообщений +7 915 0303567. Написать их можно в Макс, Телеграм, либо же отправить обычным СМС-сообщением.
1: Юмор на заказ.
0: Александра поздравляет с юбилеем свою любимую маму. Ты у нас самая красивая, любимая, будь счастлива. Привет самому любимому папе Илье от дочки Вики. Ты самый лучший. Александр из Кунгура передает привет любимой девушке Маргарите. Любит ее очень сильно и жить без нее не может. Вот такое признание на всю нашу большую страну. Полина из Ульяновска направляет привет подруге Лизе. Пусть у нее сегодня будет отличное настроение и легкий день. Вот такое пожелание. Артем передает привет подруге Диане, желает ей отличного настроения и побольше приятных сюрпризов. Поставьте что-нибудь смешное. Прямо сейчас рубрика «Реалити Криминалити». Продолжайте писать свои сообщения. +7 915 0303567.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: 22 января, исходя из своей потребности купить продукты для семьи, я потребовал в сельпо баночку сгущенного молока. Мне отказали. Тогда я потребовал заменить ее банкой фруктовой смеси. Но и заменителя не нашлось. Крепко волнуясь за судьбу моих голодных детей, я купил четвертинку водки и выпил ее в том же общественном месте, то есть в магазине. Гражданку Савельеву я не пытался раздеть в лифте с неприличной целью, а просто подшутил над ней, слегка в похотливой манере. В темноте я наткнулся на голый предмет, который начал меня страстно обнимать и целовать. Поскольку я с детства не имел привычки пить по частям, то вышеупомянутая бутылка была прикончена мной прямо в столовой. После чего, выйдя на улицу, я вдруг обнаружил себя одетым в незнакомое мне женское пальто. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Тигр, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
11: Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Мы будем плавно завершать этот юмор на заказ под ваши приветы, поздравления и признания. Маргарита передает привет любимым коллегам Веронике, Алексею и Константину. Желает всем хорошего вечера пятницы. От Анастасии далее летят поздравления с днем рождения Жирновой Галине из Натальина. Также она отправляет привет из Абрамова. Так, желает, кстати, счастья и хорошего настроения. Елена из Барнаула передает привет своей бабушке. Будь здорова и пусть у тебя всегда будет хорошее настроение. Денис направляет привет жене Марине. Люблю тебя, спасибо за уют, тепло и терпение. От Семена улетает привет бабушке Ире. Екатерина передает привет маме и желает ей здоровья, хорошего настроения и побольше солнечных дней. Далее сообщение от Людмилы. Она поздравляет дочку Ксюшу с окончанием школы. Ты умничка, горжусь и люблю тебя. Степан поздравляет жену с годовщиной отношений. Любимая, спасибо за эти счастливые годы. Ты мой главный человек. Поставьте задорного. Вот такая финальная заявка. Друзья, ваши приветы и поздравления озвучу уже в веселом чате, так что продолжайте писать. Плюс 7-915-0303-567. Макс, телеграммы, смс-сообщения тоже принимаются.

0: Но это история, после которой вообще ничего нельзя рассказывать. Парень рассказал за кулисами. С другом сидели, курили у подъезда. Подошел старикан, мялся. Вынул какой-то типа рецепта медицинского из кармана. Говорит, я три дня назад сдал анализы. Мне тут результат написали, мелко, не могу прочитать. Ребят, не поможете? И мне этот парень говорит, зря я сразу прочитал. Как задорно, говорит, воздуха в грудь наберите. Там было написано, вы сдали спички. Старикан побледнел, начал шарить руками по карманам, вынул спичечный коробок и пошел выбрасывать. А это супер история. Вот дурища шла, говорила по айфону ночью в сквере. Мужик подошел с ножом, говорит, давай телефон. Она говорит, 8-903. Он выронил нож и убежал со смеха. Мужик спасателем работал в Турции и одевал немцев в жилеты. Немец подошел, вот умеет наш прикалываться. Надо же руки вверх поднять. И он немцу говорит, хайн де хох. И немец рад руки вверх. Тот говорит, не забыли. Это моя любимая история. Венеция. На Венеции по берегам каналов отелей, главным образом. И по утрам бывает часто туман, сильный туман. Там же очень влажно. И мне парень пишет, я вышел на свой балкон утром рано, туман такой, не вижу руки, пальцы рук впереди себя. Дальше на ум могло прийти только русскому. И мне пишет он, так захотелось вдруг поорать в туман. Зачем? Это бесперспективно, нет? И он в туман закричал, «Ёжи!» И вдруг с другого берега канала женский на русском языке кричит, «Лошадка!»
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Реклама. Развивайте идею, масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+. А я...

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген» имеется противопоказание перед применением, необходимо консультироваться со специалистом.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: 15 с нулями в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Не понимаю таких людей, которые выпьют и идут спать. А петь, а танцевать, а позориться на весь мир.

0: Ну, пиццу готовить я не умею, но точно подготовлю вас к супер игре «Автомобиль за улыбку». Уже в этом часе есть шанс получить 3000 рублей и пройти дальше в суперфинал. Так что, друзья, будьте внимательны, ловите автомобильную шутку Николая Фоменко и ждите звонка, чтобы эту самую шутку повторить. Ну, а если вы еще не стали участником нашей супер игры, то вступайте прямо сейчас на сайте веселаярадио.ру. Именно там найдете все подробные правила, так что вступайте, участие, напомню, полностью бесплатное. У микрофона Денис Савельев, всем говорю привет и желаю веселой пятницы в компании Юмор-ФМ. Вступайте в веселый чат, делитесь своими шутками, присылайте привет и поздравления, с большим удовольствием их озвучу. Плюс 7-915-0303-567 наш номер, написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. В финале часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Лига городов, как всегда, порадует своими смешными миниатюрами, а еще по плану наша фирменная и ваша любимая не реклама. Начнем мы с народного шоу «Однажды в России», ну а все это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
3: Азамат Ахирович, можно? Азамат Ахирович, я от пенсионеров, они там спрашивают, вы им назначали какую-то встречу, они спрашивают, она будет или нет, просто там уже как бы 2 часа они ждут.
4: Подожди, а ты что так вырядился, а? Рано же еще, я думал, ты попозже кукухой поедешь.
3: Я устроился на вторую работу, Азамат Ахирович, вы же нам ни хрена не платите. За прошлый месяц вы заплатили мне красный карандаш.
4: Потому что ты прошлый месяц работал как красный карандаш. Просто лежал. Редко, когда что-то делал, а так ты как красный карандаш, Саш. Во-первых. Во-вторых, что ты меня задолбал? Я что, во всем виноват только я? Вот все сложили все на меня, всю ответственность. Вот мэр виноват. Вот кто-нибудь, посидите в моей шкуре, посмотрите на эти проблемы, порешайте. Справишься, думаешь, что ли? Чего?
3: Что?
4: Вот побудь мэром, пожалуйста, сегодня. Вот давай, за один день посмотрю на тебя потом, как ты запоешь.
3: Я теперь мэр, что ли?
4: На один день, Сашечка, их ты ни хрена себе раскатал, блин. Ты чё, блин? Один день.
3: Так, ну раз я сегодня мэр, значит, мне нужно узнать, что мне нужно делать сегодня.
4: Да, вам очень много дел у вас, господин мэр. Вот, пожалуйста, школа загибается у нас.
3: Что с ней не так?
4: Загибается она! Пятый этаж на первый смотрит. Детям с пятого этажа на улицу проще выйти, чем с первого. Вот, пожалуйста, решайте, господин мэр.
3: Так это что, получается, надо новую школу строить, что ли?
4: Ты что, с первой бумажки сразу зажал, что ли? Немножко пораскинь мозгами. Вверх ногами дети учатся, вверх тормашки. Какие они знания оттуда вынесут? Они только Х, Ж и О знают, больше ничего. Остальное все нахрен не нужно, чепуха. Вот, пожалуйста.
3: Подумаю.
4: Подумайте. С полицией у нас проблемы.
3: Так, а с ней что не так?
4: Умер он.
5: Дядя Витя?
4: Умер? Что ты хотел? 62 года человеку, ты чё, блин?
3: Так, хорошо, я подумаю.
4: Подумайте, господин мэр, подумайте. Дальше, вот канализация. Угу. С канализацией, наша канализация тоже нуждается в срочном изобретении. Так, больница, пожалуйста.
3: Ну, с больницей все понятно. Значит, мы закупаем просто лекарства.
4: Угу.
3: И все. И проблема решена.
4: Да, и все пришли, больные наши пришли, пациенты, понахватали наобум лекарств себе. И кто, кому повезло, тот сам пошел домой, правильно? Врачи же нужны, придурок!
3: Блин, Азамат Ахирович, ну как сразу, так столько дел, сразу вот...
4: Это еще не...
3: за один день, что ли,
4: столько дел? Вот сколько дел, это только один день, а ты мне мозги компостируешь каждый день, Саша!
3: У меня уже башка разрывается даже вот здесь уже. Ну а вы что делаете в таких случаях?
4: Безвыходных ситуаций не бывает, Саша.
3: Я понимаю, но просто с чего начинать? Я даже не знаю, как бы, ну...
4: Я вот тебе ни на что не намекаю, я тебе говорю... Надо чуть-чуть прибухнуть.
3: Да нет, Азамат Ахирович.
4: Чуть-чуть.
3: Ну, так ничего
4: я же не говорю набухаться, я говорю просто взбодриться чуть-чуть, и все. Буквально по писюречку, вон.
3: Если это поможет, то давайте.
4: Да, вот тебе все, много все, не все, наливаю, все. Конечно. За продуктивность, так скажем.
3: Давайте.
4: Давайте, господин мэр.
3: Азамат Ахирович, я знаете, что придумал? Смотрите, значит, мы что делаем? Больница – это очень серьезный вопрос, поэтому давайте выпьем еще по чуть-чуть. После еще по чуть-чуть выпьем, как говорится, за здоровье горожан, правильно? За здоровье горожан.
4: Я так понимаю, решение по больнице – это выпить просто за здоровье горожан?
3: Ну,
5: Сашка, я тебе знаешь, что скажу? А я переживал, что у меня достойной смены нет.
3: А не надо переживать. Не надо переживать.
4: Александр?
3: Да.
4: Молодец. Все, погнали. За здоровье горожан.
3: За здоровье горожан.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ. Слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
6: Акция действует до конца мая.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Не могу приучить своего мужа к порядку. Вечно прячет бумажник на новое место.
2: Друзья, наша суперигра в самом разгаре. Прямо сейчас заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию, если этого еще не сделали, и присоединяйтесь. Также напомню, что участие абсолютно бесплатное. Правила у нас максимально простые, я бы даже сказал, веселые. В общем, всех очень ждем, всех хотим видеть на сайте веселыйрадио.ру. Заходите, загружайте ваши потрясающие улыбки. Ну а прямо сейчас вашему вниманию еще один эпизод игры. Улыбайзер уже наготове, уже готов выбрать нам очередного игрока, который сегодня будет пытаться поймать удачу за хвост. 3000 рублей на кону билет в суперфинал. Самое время выбрать игрока. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И это город Ульяновск, и это Дмитрий, который все сделал правильно, вступил в игру на сайте веселыйрадио.ру и загрузил свою улыбчивую фотографию. Давайте попробуем до него дозвониться. Ну что ж, номер мы набрали, звоним Дмитрию в город Ульяновск. Его фото прямо сейчас можно увидеть на нашем сайте. Там есть прямая видеотрансляция, ну а у Дмитрия есть гудки, которые, надеюсь, нас к нему приведут. 30 секунд засекаем, ждем Дмитрия в эфире и очень надеемся, что он повторит нам шутку Николая Фоменко, получит 3000 рублей и пройдет дальше в суперфинал. Но, видимо, не пройдет. Или еще раз попробуем им набрать. А давайте попробуем, как будто мало было гудков. Да, в принципе, и время, кстати, у Дмитрия еще есть. Давайте еще раз ему наберем. Надеюсь, в этот раз все точно сложится. Дмитрий, надеюсь, удача сегодня будет на вашей стороне. Связь тоже. Вы ответите на звонок, получите 3000 рублей и пройдете в суперфинал за своим новым автомобилем. Давайте буквально вот несколько секунд подождем, ответит ли нам Дмитрий. Ну, а если нет, нет. Ладно, нет так нет, как говорится. Фотография Дмитрия в любом случае остается в нашем улыбайзере. Вновь с удовольствием попробуем с ним поиграть, когда улыбайзер снова его выберет. А такое бывает, как вы знаете. Так что пожелаем Дмитрию удачи. Ну и будем надеяться, что в следующий раз он точно будет слушать Юмор ФМ и ждать с нетерпением звонка. Вам же еще раз напомню, как стать участником. Сделать это очень просто. Заходите на сайт веселыйрадио.ру и точно так же, как Дмитрий, загружайте свою улыбчивую фотографию в игру. Участие абсолютно бесплатное. Ну а данный эпизод игры мы завершаем, и я вновь раскручиваю ваши улыбки в улыбайзере.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Козельская городская администрация предлагает жителям Козельска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козельска».
2: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дико многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и муховойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтобы не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
1: «Рупор Козельска». Действительно полезная газета.
2: Лоток для кошки тоже сгодится.
1: Не жмитесь, подпишитесь. «Рупор Козельска».
3: Не реклама. А что вы знаете об индийских автомобилях?
4: А они существуют?
1: «Бухиндра».
3: Теперь и на дорогах России. «Бухиндра». Более 50 лет мы собираем надежные и недорогие автомобили.
5: Встречайте адаптированные под российский рынок модели. Автомобиль особо малого класса «Бухиндра Падла», семейный минивэн «Бухиндра Кодла» и седан бизнес-класса «Бухиндра Быдла».
3: Индийские автомобили «Бухиндра». Падла, Кодла, Быдла. Дизайн, качество, количество.
1: «Бухиндра». Не реклама. Мечтаешь стать мэром крупного города? Работать без сна и отдыха? И положить все силы на улучшение качества жизни горожан?
6: Поступай в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
1: Наши выпускники уже руководят крупнейшими городами России. Пришло и твое время.
6: Получи высшее образование по следующим направлениям.
7: Самоизоляция и пропускной режим.
8: Трафик и платные парковки.
7: Реновация зданий.
8: Плиточные и бордюрные работы.
7: Масочно-перчаточное дело.
8: Оленеводство.
7: Массовые праздники и всеобщее ликование.
6: Наши выпускники получают мэрский диплом
1: и ключи от любого города нашей необъятной страны.
6: Добро пожаловать в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
1: Подробности на

0: Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только водка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно водка. 18+.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
8: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
9: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23:05. Категория 16+.
10: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
11: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
12: Мы не хмуримся и продолжаем.
11: Новости, от которых хочется улыбаться.
13: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
11: Веселые песни.
13: Поднимите мне зарплату.
11: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
14: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
11: Юмор-ФМ-чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Добавьте вашей простуде волшебства. Положите в нос немного блесток перед тем, как чихнуть.

0: Вот абсолютно точно, все в ваших руках, поэтому прямо сейчас подключайтесь к веселому чату и направляйте свои приветы, шутки и поздравления. Напомню, наш номер плюс 7-915-0303-567. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Передайте, пожалуйста, привет моим девчонкам, улыбайтесь. Несмотря на не очень приятную погоду, день все равно прекрасен, ведь это пятница и последний весенний рабочий день. В понедельник мы уже встретимся летом. Вот такое прекрасное сообщение. Руслан из Чебоксара передает привет своему брату Саше. Береги себя и пусть у тебя все будет замечательно. Шутка Михаила. Чиновник Василий из всей математики усвоил только правило 0 пишем, 7 в уме. Вот так, друзья. Передаю привет своим любимым коллегам Веронике, Алексею и Константину. Желаю всем хорошего вечера пятницы. Здесь отметилась Маргарита. Следующее сообщение. Поздравьте, пожалуйста, моего папу Хаустова Кирилла с днем сварщика. Это послание осталось без подписи. Шутка Леонида, вашему вниманию. На работе сегодня было трудно. Ну, я и уволился. Вот такое решение проблем у Леонида, видимо. От мужа Игоря послание его жене Маргарите, которая застряла в офисе. Помни, ни один отчет не стоит испорченного настроения. Улыбнись, а ужин и горячий чай вечером я беру на себя. Ну, а я беру на себя ваши улыбки. В финале часа любимые анекдоты Игоря Маменко. Его уже через пару минут Лига городов и лучшие миниатюры проекта.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Творческое объединение 1435. Московская область.
1: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
2: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
3: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
2: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
3: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
2: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
3: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельное стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
2: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
3: Вы меня просто повертеть хотите?
4: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
2: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
4: До свидания, Сеня, до свидания.
0: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
5: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
6: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
7: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая уда. А вот он идет.
6: Скажите, как стать таким, как вы?
8: Это просто. Запомните мои слова. Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня! Да! Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня! Да! Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня! Да! Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
9: «Шлагбаум».
8: Но не сегодня! Да! Вперед на доставку!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Скажи мне, я красивый? Да, вы очень красивый. Спасибо. Скажи, стоп, а вот так? Я красивый, правда? Потрясающе красивый, очень красивый. Так, сейчас отойду, секундочку. Не-не-не, нет, вот этот ракурс профиль. А вот так красивый? Да, вы очень красивый. Товарищ лейтенант, я вас умоляю, дайте право, мне ехать надо.
2: Две подруги сидят, одна говорит, вот послала за картошкой своего. Мою машина сбила. Да. Какой кошмар. И что же ты будешь делать теперь? Не знаю, рис, наверное. Сережа, заплативший за тайский массаж 5000 рублей, почувствовал подвох уже после первых слов. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим.

на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я?
3: Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
1: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру.

0: российской столице 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: С криком «Надо что-то менять!» Иван сел на телевизор и посмотрел на диван.
3: Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: мы с вами не плачем, мы с вами улыбаемся, потому что пятница пришла и сразу стало понятно. Неделя не просто заканчивается, она уже машет нам рукой и тихо удаляется. Ну а мы, как и положено, встречаем ее с улыбкой и полным предвкушением выходных, которые пройдут в компании лучших шуток и песен на Юмор-ФМ. Ну а сейчас самое время выдохнуть, улыбнуться и понять, впереди вечер, который явно планирует стать лучшим. С вами Денис Савельев, желаю вам легкого рабочего дня и отличного настроения, поддерживать которое будем при помощи шуток в веселом чате. Присылайте их по номеру +7 915 0303 567 в Макс, Телеграм или же по СМС. Привет и поздравления, признания тоже, кстати, направляйте и не забывайте подписываться. Ну а юмором своим нас будет радовать маэстро Жванецкий. Послушаем его монолог в финале этого часа. Немного ранее порция угарных анекдотов от самого лучшего Дэна. Денис Клявер придет и все нам расскажет. Сатя, как всегда, тонко и с юмором ответит на многие ваши вопросы. Ну а начнем мы с любимой игры всей страны. Тот самый КВН прямо сейчас. Делайте громче, наслаждайтесь. Это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова наша Русалия.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Краснодарского края. Бак-соучастники.
3: Дамы и господа, встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
4: Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит... Скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку. Говорит, здравствуйте, я корреспондент российской газеты. Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности, пользуясь своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На уроке биологии с криками «Лети, птичка, ты свободна!» Андрей выкинул чучело дятла в окно.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
0: Сатья отвечает.
2: Что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
1: пропал? После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости нет.
2: Без физической близости. Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
1: Ну, конечно.
2: Что вы мне такое рассказываете? Все что угодно может быть. Мужчина может

0: занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил. Теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Да. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
1: Своей жизнью.
0: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там рамила, ходила на какие-то мероприятия, сегодня танцы, кавешечка, завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как, кстати, рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. Понедельник Валера, во вторник Павлик.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
4: Лига чемпионов. Финал. Только водка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно водка. 18+.
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: потому и не кусают.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда Аист принес меня моим родителям, они долго смеялись и сначала даже хотели взять Аиста.

0: это мир приветов, шуток и поздравлений, которые принимаются по номеру +7 915 0303 567. Написать можно в Макс, можно отметиться в Телеграме или отправить обычное СМС-сообщение. Главное при этом не забывать подписываться. Первое послание. Передайте, пожалуйста, привет Николаю Коновалову. Я знаю, что ты на дежурстве. Желаю тебе удачи в этом дне. Береги себя. Я всегда с тобой. Здесь подписалась Елена Головина. Максим из Воронежа поздравляет друга с юбилеем. Ему 30. Даня, удачи тебе, здоровья и больших побед. Николай шутит. А я сегодня мастер спорта по перепадам настроения. Ну, знаете, иногда нужно давать себе на это тоже дни, время, почему бы и нет. Алена большой привет передает сестре Маргарите. Светлана направляет привет бабушке Валентине Ивановне. Ты у нас самая добрая, будь здорова и счастлива. Светлана поздравляет своих родителей с годовщиной свадьбы. Мам, пап, любите и дальше друг друга долго-долго. Марина шутку прислала. Если женщина молчит, пожалуйста, не перебивайте ее. Хорошо. Ольга из Самары передает привет мужу Саше. Пишет, что очень скучает и очень вас любит. Сергей из Москвы, в свою очередь, желает хорошего дня своим коллегам и передает привет любимой жене Оле. Пишет, что она у него самая лучшая. Друзья, в финале часа для вас монолог маэстро Жванецкого. Уже через пару минут здесь появится Денис Клявер и расскажет свои анекдоты.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Спалиться на ровном месте? Да легко. Муж с женой обедают, и происходит у них вот такой разговор. Ну, мне кажется, такой разговор периодически у всех происходит, у влюбленных, я имею в виду. «Дорогой, ты меня любишь?» Что за вопрос? Я тебя просто обожаю. Это правильный ответ, мужики, кстати, на всякий случай. «А если я умру, ты сильно огорчишься?» «Да о чем ты говоришь? Я умру с горя. И никогда больше не женишься». «Ну, может, и женюсь, но через пару лет, не раньше. Я же мужик в расцвете сил, без хозяйки в доме сложно. Ну, найду себе кого-нибудь, но это только через пару лет». «И что ж, ты вот так найдешь себе женщину, и с ней вот так же будешь обедать у нас на кухне?» «Ну, конечно, ну не в туалете же нам обедать». «И поставишь ее фотографию в рамке на своем рабочем столе?» «Наверное, я не знаю, но, наверное». «И будешь спать с ней в нашей постели?» «Ну, возможно». «И отдашь ей мои клюшки для игры в гольф?» «Нет, ты что, ни в коем случае не отдам. Нет, конечно».
4: «А почему?»
3: «Ну, потому что она левша».
2: Наша рубрика «Ну что, накатим по рюмочке?»
3: Пьяного мужика ночью останавливают полицейские и спрашивают: «Куда идете?»
5: «Иду на лекцию о вреде алкоголизма».
3: «Кто ж тебе ее ночью читать-то будет?»
5: «Кто-кто?»
3: «Теща и жена».
2: Поспорим о вкусах, а, как говорится, о нашем чудесном общепите. «Официант, вы мне принесли очень старого цыпленка. Я это определил по зубам». «Простите, но у цыплят нет зубов».
3: «Да? Что вы говорите? Зато у меня они есть».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
6: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Указана стоимость автомобиля «Лада», рамках комплектации «Стандарт Плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Акция действует до конца месяца.
11: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
12: Акция действует до конца мая.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Стриптизерша Галя, уснувшая в торте, вернулась домой не сразу и не вся.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы живем в век техники. Мы выходим на международные рынки. Машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину. Целый год на ней работали, решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то кто-то. На каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как, что, какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. «Селяви». Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали: «Включайте, включайте». Он сказал уже через переводчика: «Нам понятно ваше нетерпение». И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарища этого из облсовпрофа потом спрашивали: «Ты куда воткнул? Ты можешь вспомнить?» Где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уже за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди. И сразу хотели изобретателя под стражу брать. Но тут коллектив за него поручился. С него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так всем хорошо. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы агентства стратегических инициатив, фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
5: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
6: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23:05. Категория 16+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Семейное положение. Сплю на кровати по диагонали.

0: Если вы вдруг почувствовали, что в комнате стало чуть теплее, не удивляйтесь, это все лучшие шутки и песни. В такой компании открываем вечер пятницы. Всем большой привет. Самая приятная часть этого дня начинается прямо сейчас. Удачно вам добраться с работы, кому-то до дома, кому-то до дачи, но главное вместе с Юмор-ФМ. Поддерживать хорошее настроение будем при помощи ваших шуток. Присылайте их в веселый чат по номеру +7 915 0303 567. Привет и поздравления, признания тоже с большим удовольствием озвучу, но написать можно в Макс, Телеграм или же по СМС. В финале часа Сергей Бурунов оживит нам фрагмент из романа Ильфа и Петрова. Николай Фоменко 5 раз пошутит про детей, ну а Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа» тоже подхватит волну детского юмора. Начнем мы с проекта «Шутки песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и певец Акмаль будут шутить и петь специально для вас. Ну а все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: Детские песни плюс, Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
2: На Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Ничего на свете проще нету, чем с друзьем разгадывать секреты. Я с друзьем вопросы все решаю, просто рот закрыл и не мешаю. Просто рот закрыл и не мешаю.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: На гастролях в городке миллионном я скакала целый час с микрофоном, а я вертела им вовсю, докрутила, а потом не помню как проглотила. Открывала широко полость рта я, говорили же мне пой, не глотая. Проглотила, проглотила.
0: Акмаль, добро пожаловать.
4: Ну, давайте попробуем.
0: Давай.
4: Уходи, дверь закрой, здесь не женский, а мужской.
0: Бывали у тебя такие ситуации?
1: Смешно.
3: Бывали, когда мне такое говорили, да.
0: Так, моя песня, да? А шашлычок под коньячок вкусно очень. А коньячок без шашлычка вкусно очень. А шашлычок без коньячка чё-то не очень. Короче, нафиг шашлычок. Чок-чок.
3: Надя, твоя песня.
1: Так. Флюорография кальянщика со стажем воняет мятой и арбузом.
0: Акмаль.
4: Глеб вёл блог, а Володя стартапы, пока мамка ремня не дала.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
4: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока
1: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Акмаль. Это было здорово. Великолепно! Чао!
2: Ярушин, Ангарская и все звезды слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
14: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Двойняшек нужно назвать Ян и Яна, чтобы, забирая их из детсада, орать на весь коридор: «Янки, go home!»

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Папа отчитывает 4-летнего Олега. После длинной нотации о том, как надо себя вести, папа спрашивает: «Ну ты все понял?» На что Олег отвечает: «Не знаю, папа, я только начинаю жить». Максиму 4 года. Он с нежностью говорит: «Мамочка, ты у меня такая алкоголичка». «Почему алкоголичка?» – удивляется мама. «Ну у тебя личико такое милое, прям как в той песне. Несмотря на милое личико, алкоголичка». Из школьных сочинений Ярослава. Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка. Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное зрелище была моя сестра Маруся. Медведь выкопал яму под пальмой, открыл пасть, засунул туда лапу и упал в зимнюю спячку.
0: Угарный папа.
1: Косте 3 года. Рассматривает свадебные фотографии мамы и спрашивает: «Мам, а почему, когда ты выходила замуж, была офигеть какая красивая?» Мама с удивлением: «А что, сейчас я некрасивая?» «Да красивая, но офигеть нельзя». 6-летний Генри не хочет выходить из машины и идти с мамой и бабушкой в магазин. Мама начинает уговаривать, мол, пойдем, нужно помочь бабушке. Генри сильно возмущается и заявляет: «Ну, мам, чем мы можем ей помочь? Квартира у нее есть, деньги тоже. Мы ничем ей не можем помочь». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: столько
5: богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой неполняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Добро!

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.

0: потому и не кусают.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Решил выращивать еду в домашних условиях. У кого-нибудь есть семена колбасы?

0: веселый чат.
1: Не нужно искать никакой причины, просто возьмите и передайте привет коллеге, близкому или родному вам человеку. +7 915 0303567. Привет, поздравления, признания и шутки жду в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Огромный привет, доброго пути и отличных выходных Азарову Алексею Анатольевичу желает любимая супруга и 4 дочери. Надежда из Ижевска передает большой привет своим родным, которые сейчас в разных городах. Дорогие мои, пусть у вас все сегодня будет хорошо. Константин поздравляет свою сестру Ксюшу с рождением дочки. Вы большие молодцы, здоровья вам и счастья. Светлана шутит, что делать с новогодним настроением, которое неожиданно пришло в мае. Светлана, так вот из-за кого погода такая. Марина из Читы передает привет мужу Саше. Люблю тебя и очень жду дома с работы. Следующее сообщение от Елизаветы. Она направляет свой привет сестре Оле. Желает ей хорошего настроения, теплого дня и побольше радости. Станислав из Ульяновска передает большой-большой привет другу Кириллу. Желает ему удачной пятницы и отличного окончания рабочей недели. Есть еще шутка Олега. Есть 2 вида подарков. Один я и второй мне. Ну вот так вот как-то. Друзья, впереди вечернее шоу 2 июля. Оставайтесь с нами. Будет, как всегда, весело, как всегда, смешно. По-пятничному. До конца этого часа послушаем проект Ильф, Петров и Бурунов. Сергей Бурунов оживит нам роман Ильфа и Петрова. Ну а через пару минут 5 шуток Николая Фоменко про детей.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. Пять шуток про детей.
1: Спящий ребенок – это не только мило, но и наконец-то!
2: Мама для грудного младенца – это сисадмин.
1: Ничто так не украшает квартиру, как маленький ребенок с фломастером.
2: На детском утреннике сын водителя маршрутки возглавил хоровод и собрал со всех по 30 рублей.
1: У ведущего «Спокойной ночи, малыши» свело палец. И у Степашки появился кадык.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
6: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.

0: Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Не могу открыть бутылку. Похоже, виски заперся от меня изнутри.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Адам Козлевич сидел в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик биржи автомобилей. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной. «Оригинальная конструкция», — сказал, наконец, один из них. «Заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое прикосновение, и получилась прелестная колхозная сноповязалка».
2: «Отойди», — угрюмо сказал Козлевич.
1: «То есть как это? Отойди? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»?» В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор.
3: «Пожалуйте», — сказал он. «Куда везти?»
1: «На этот раз никуда», — заметил Балаганов. «Денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ механик. Бедность!»
3: «Все равно садись», — закричал Козлевич отчаянно. «Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!»
1: «Ну что ж, воспользуемся гостеприимством», — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. «У вас, я вижу, хороший характер, но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?»
3: «Да тут все такие», — ответил шофер, выводя машину на главную улицу.
1: Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем, и шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтался сейчас его зеленый автомобиль.
3: «Куда теперь ехать?» — с тоской закончил Козлевич. «Куда податься?»
1: Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал: «Все ваши беды происходят от того, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже, у нас автомобиля нет, но мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?»
3: «Куда?» — спросил шофер.
1: «В Черноморск», — сказал Остап. «У нас там небольшое интимное дело, и вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?» Козлевич, все еще упираясь, хмуро сказал:
3: «Бензину мало».
1: «На 50 километров хватит?»
3: «Хватит на 80».
1: «В таком случае все в порядке. Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?»
3: «Нравится», — застенчиво ответил Козлевич.
1: «Тогда объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым», — торжественно сказал Остап. «Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется...» «Как ваша фамилия?» «Адам Козлевич». «Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанности прислуги за все». Через 2 часа машина медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Командор пробега развалился на рыжем сиденье, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчиненных. «Адам!» — закричал он, покрывая скрежет мотора. «Как зовут вашу тележку?»
3: «Лорен Дитрих!» — отвечал Козлевич.
1: «Ну что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа Гну». Кто против? Единогласно».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
6: В эту пятницу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
7: Фоменко Фейк Радио!
8: Да, детка.

0: лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Юли на Юмор-ФМ.
1: Как приятно, когда ты приходишь на работу, а здесь записка от коллеги. Пятница, прекрасно, как и вы. Видишь, ко мне кто-то из коллег на «вы» обращается, Юль.
2: А, вижу, да.
1: Я солнечная, всем привет, а это Деточкина, и вместе мы вечернее шоу «2 июля».
2: А, вместе мы она. Ну, я к тебе тоже буду теперь на «вы» обращаться. Вы, Юль Михайловна, можно я тебя буду весь вечер так называть? Знаю, что тебя это взвесит, в конце концов. А, ну, в пятницу можно похулиганить, можно немножко побеситься. Кстати, сегодня у нас прям очень насыщенный вечер ожидается. Во-первых, мы с вами непременно поиграем в нашу супер-игру «Автомобиль за улыбку». Во-вторых, друзья, не пропустите, к нам сегодня гостья придет. Актриса Александра Рябинок заглянет к нам уже в следующем часе. Ну и, конечно же, все остальное тоже по плану. Тема, которую будем обсуждать, и много-много смешных рубрик.
0: «2 июля» на Юмор-ФМ.

0: Вечернее шоу. Юля, Юля. Две Юли.
1: Имя твое повторю я.
0: На Юмор-ФМ.
2: Уж сколько нам открытий чудных приготовила эта пятница. Мы с деточкиной посидели, поудивлялись, а теперь хотим удивить и вас. Впрочем, наверное, уже никого не удивляет, что каждый вечер мы приходим, просим вас писать комментарии на какую-то тему, голосовать.
3: Да, и сегодня у нас очень такая романтическая тема. Мы будем вспоминать свою школьную любовь. Причем, оказывается, 70% россиян помнят свою школьную любовь. Вот ты помнишь? Она, да, по-моему, даже его по имени назвала, когда я ее спросила, но я уже забыла.
2: Ну, его зовут, и более того, мы переписываемся, и иногда встречаемся, поэтому я не буду озвучивать.
3: А вы до сих пор, что ли, с ним это самое?
2: Нет, мы просто друзья.
3: А в каком классе с вами это случилось?
2: Ну, любовь, в смысле. Это допрос?
3: Не, ну просто интересно.
2: В каком-то?
3: А, ты не помнишь, наверное. У меня просто первая любовь была в первом классе, его звали Артем, и мы с ним не общаемся, не встречаемся, потому что во втором классе мы расстались, и он уехал из нашего города.
2: Ты прям про первый, что ли? Да ты что, нет, это было, у нас уже конец школы.
3: А, ну то есть уже все по-взрослому.
2: Конечно.
3: Понятно, с поцелуями, со всякими делами. Короче, мы решили у вас спросить, помните ли вы свою первую, школьную любовь, не первую, просто школьную любовь. Рассказывайте, как за вами ухаживали, может быть, книжкой по голове регулярно вы получили. За косички вас драли. Ждем ваш комментарий ВКонтакте, в Телеграме и
2: в смс-очках. Хотела сказать,
3: да,
2: смс-очками можно. СМС-очки Макс, Телеграм, +7 915 0303 567. Номер единый, отправляйте все сюда. И не забывайте голосовать в Телеграм-канале Юмор ФМ и ВКонтакте. В школе у вас была только учеба и физкультура или романы и влюбленности тоже. И расскажем, какие рубрики в этом часе появятся в эфире Юмор-ФМ, кроме ваших комментариев, которые мы, конечно, почитаем. Ну вот давайте еще и сыграем в автомобиль за улыбку, внимательно ловите ту самую шутку. А еще будет голый штанга и Роман Юнусов.
3: Будет рубрика «Деточкина не виноват», в которой я расскажу, какой профессии нам очень не хватает. Ну и, конечно же, про киноновинки тоже поговорим.
2: Ничего себе, про киноновинки ты теперь рассказываешь? Mm-hmm. Кинокритиком заделалась. Я такого не говорил, к слову, о киношных звездах, Джейсон Стэтхэм, а сейчас... We'll be right back.

0: Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер, здравствуйте, привет. Да, я Марина, мне уже за 40. Я не замужем, все мои подруги сидят с детьми, а я сижу в ТикТоке. Кто не знает, такая соцсеть для школьников и странных взрослых. Я там целыми днями, 30 тысяч подписчиков. Подругам очень интересно, они даже иногда спрашивают, ты... Я недавно одной хвастаюсь, я говорю, представляешь, у меня один видос 4 ляма набрал. Она такая, Марин, лучше бы ты ребенка родила. И я такая, думаешь, он больше наберет? Быть блогером вообще непросто. Тебя любой может унизить. Вот недавно мне написали комментарий. С такой заточкой ты никогда себе мужика не найдешь. Я не поняла сначала, при чем тут колющее оружие. Я не на той стадии отчаяния, чтобы так охотиться на мужчин. Типа, свадьба или жизнь. В общем, погуглила. Оказалось, что на блатном сленге заточка — это лицо. Прикиньте, у Пушкина, я помню чудную заточку. Передо мной явилась ты. А еще недавно мне написали комментарий, кто эту старость в интернет пустил. Ростелеком. А до какого возраста в интернет можно? Я не знала, что есть ограничения. Не было такого, что я открываю браузер, а там всплывающее окно. Для входа в интернет отметьте все пешеходные переходы и русских рэперов. И я такая, доступ заблокирован, для вас газеты и телевизор. Знаете, единственное, от кого мне было бы приятно услышать, что я уже старая, это пенсионный фонд. Типа, эта старость еще не у нас, пенсия давно ждет вас. Недавно прям вот приятный парень пригласил меня на свидание. Но не забывайте, что мне пишут только странные люди. Он написал, если хочешь, приезжай ко мне, посидим в машине. Я думаю, у тебя что, машина в квартире стоит? Я знаю только одного такого, отец дяди Федора. Неужели такой разводится? Ну просто как, у тебя есть машина, ты в ней сидишь, а приехать не можешь. Я представляю, мне сбрасывают геолокацию, я приезжаю, там ДПС. То есть мне, чтобы посидеть в машине, нужно вызвать машину, посидеть в машине, доехать на машине, чтобы посидеть в машине. Слишком насыщенный вечер будет. Оказалось, что он таксист. Я думаю, ну хорошо, что у меня охранник в пятерочке. Как бы ты меня тогда пригласил? Приходи ко мне, постоим в дверях. Или шахтер, спускайся ко мне, подолбим шахту. В общем, я поняла, что серьезные отношения мне не найти. И стала встречаться с одним парнем для здоровья. Пока он однажды не сказал, слушай, а давай я сделаю тебе ребенка. Здрасте, папа Карло. Сейчас бегаю за поленом. Он говорит, ну у тебя же нету. Я говорю, у меня и моющего пылесоса нету. Сделай мне лучше его. Он такой, ну... Я говорю, да я понимаю, это деньги, а ты хотел помочь тем, чего не жалко. Подруга говорит, ты что, всю жизнь искать будешь? Я говорю, ну а что плохого? Не с ним, так понадкусываю. Да. Ну а если не найду, знаете, издам энциклопедию. Мужчины от А до Я. От Антона до Якова. С Якова до всякого. Спасибо, Марина Светлакова.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
8: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
9: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
10: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Акция действует до конца месяца.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
14: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сканворды сильно расширяют кругозор. Вот вы знали, например, что ребенок в платье 4 буквы — это дочь?

0: сегодня попросили вас рассказать историю про вашу первую школьную любовь. Приятно видеть, что люди помнят, люди делятся. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Пишите в Макс, пишите смс-очки, пишите куда? В Телеграм. Вот.
1: Да, нам пишут, значит, в Телеграме. Елена, я просто зачиталась, ты такая, думаю, ничего себе, женщина. А я, говорит, была таким настоящим ботаником с правильными представлениями, что до свадьбы можно только за ручку ходить. И влюбленности были только платонические. В 16 лет, то есть в выпускном классе, она познакомилась с высоким парнем и даже несколько раз гуляли по Москве. Но что интересно, не закрыт гештальт, потому что если бы во взрослом возрасте встретились, замутили бы серьезно. Но без длительных отношений, потому что мы очень разные. Елена, я думала... Вы напишете, но без длительных отношений.

0: отношений, потому что я замужем. Потому что Елена замужем, она наша постоянная слушательница. Дело такая размечталась тут.
1: Так, дело не только в Елене, но и как бы он же наверняка тоже женат, и может быть даже уже неоднократно. Гештальт, я вам скажу, Елена у всех не закрыт, но это не значит, что...
0: Что его надо закрывать.
1: Да, потому что, ну, как бы есть жены, дети, и карма, опять же, вас настигнет. Анатолий пишет, что его первая школьная любовь настигла в 9 классе. Случайно встретил в школьном коридоре, познакомился, стал ухаживать. Случайно в школьном коридоре.
0: Мне тоже это нравится. Нет, с другой стороны, в школе такая была, бывает часто история, что ты ходишь мимо человека, он может даже сидеть где-нибудь рядом на соседнем ряду с тобой в классе, и ты его как бы не замечаешь.
1: Да ну, это все фигня киношная, знаешь, когда вот типа толпа.
0: Нет, это правда.
1: Идет одна, и вокруг нее какое-то особое свечение. Да ты потому что тоже замужем за киношником.
0: Я так прям буквально каждые 2 месяца влюблялась в очередного одноклассника.
1: Прости, я можно дочитаю комментарий Анатолия? А то он старался, понимаешь, писал. Но, увы, его ухаживания были отвергнуты, и вскоре он о ней забыл. Вспомнил ее через 10 лет, когда случайно увидел ее фамилию в картотеке суда в числе осужденных по целому ряду статей Уголовного кодекса. А Анатолий, напомним, юрист. Вот, так что по работе, так сказать, встретились. Но он понял, что все в этой жизни к лучшему, и хорошо,
0: и
1: что...
0: И закрыл такую картотеку,
1: да,
0: от греха подальше.
1: Озаренные свечением, так и не дала ему, в смысле, походить с ней на свидание, на дискотеке.
0: Вот видите, чему нас учит эта история. Если что-то случается, то оно не обязательно вот к разбитию сердца. Это к лучшему.
1: +7 915 0303 567 наш номер. Рассказывайте про свою школьную любовь, а у нас Джейсон Стэтхэм в эфире.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Однажды ты спросишь, что я люблю больше, есть или спать. Я ничего не отвечу. Ведь я уже покушал и уснул. Однажды я зашел на кухню, там набухало тесто. И чтобы ему не было скучно, я набухался вместе с ним. Однажды я решил покормить лебедей и сорвал балет «Лебединое озеро». Настоящий мужик, если и купит Теслу, то только дизельную и на механике. Я опытный бабник и знаю наверняка, сколько Лен, столько и Зин. Я не в курсе, с чем именно были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком. И они неплохо понимали друг друга. Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Лига чемпионов. Финал. Только водка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно водка. 18+.
7: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. В мае-июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: В России две беды. На одной из них я женился, а вторая — ее мама.

0: человек не может, наверное, потому что пятница, вечер, и он уже начал отдыхать. Вот. А другой человек пока еще сидит, работает и может рассказать нам хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Эти новости мы посвятим культуре. Обладатель премии «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист русского букера, писатель Евгений Водолазкин предлагает закрепить профессию писателя на законодательном уровне. Круто, что в нашей стране писатели есть, а профессии такой нет. Тем временем люди с профессиями получают пенсии, авторы живут на гонорары. А если гонораров нет, что ж писателю делать? Я считаю, писательство нужно признать профессией хотя бы ради пенсии, говорит Водолазкин. Вот у нас с тобой, Юлия, есть несколько знакомых, которые написали книги, некоторые даже два тома. И что? Вот как им жить? Приходится работать на других работах. А могли бы, понимаешь, получать пенсию? Они же могли бы? Они же старые, как мы. Короче, я это все поддерживаю. Я бы давно уже книгу написала, но только вот это и останавливаю.
0: Да-да-да-да-да-да. Ой, я извини, сейчас микрофон себе выключу, буду громко смеяться, чтобы тебе не мешать.
2: Но если что, о деньгах можно не переживать, надо только родиться в правильной семье. Сейчас в соцсетях обсуждают дочку Тимати, Алису Юнусову, которая сыграла роль оперной певицы в фильме «Дива» Анны Меликян. Ну да, ей 10 лет, а роль уже главная. Вот так вот. А ты чего добилась? Оцените актерское мастерство юной Алисы можно будет уже в декабре. А также в фильме снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигерь и Тимофей Трибунцев. Ну, конечно же, на девочку налетели хейтеры. Но знаете, как бы рано, вот рано хейтить. Надо сначала посмотреть, а то мы с вами как эти. Не смотрел, но осуждаю. Тем более, что она уже до этого снималась в кино «В трех сестрах». То есть у нее уже фильмография хорошая. Ну и еще немного страшного. Наши киноделы решили дать российский ответ Ханне Монтане. Помнишь Ханну Монтану? Это же из твоей молодости. И выпустили отечественную версию сериала под названием «Двойная жизнь Ми». Девочку сыграет блогерка Милана Хаметова. В центре сюжета 16-летняя Мила, которая скрывает от окружающих, что она популярная певица Ми, и балансирует между школой, блогом и личной жизнью. Она пытается сохранить секрет и при этом помочь отцу директора. Так вот, отца директора сыграет Дава. Он же Давид Манукян, ну, то есть тоже блогер. Это все, конечно, здорово, но у меня один вопрос. А зачем 5 лет учиться в ГИТИСе там, или в ЩЕПКе?
0: Когда Юля!
2: Можно... Такой, ряс, и ты актер.
0: Этот вопрос надо было 15 лет назад задавать КВНщикам.
2: Ну ладно,
0: когда
2: он уже
0: не начинали петь, сниматься в кино.
2: У них хотя бы какой-то сценический опыт. А здесь, ну что, ну перед камерой ты вот...
0: Не завидуй.
2: Не могу.
1: Деточкина. Свободу, Юрий, Деточкина. Не виноват.

0: же мы без ваших голосов в нашем опросе? Никак. Поэтому приглашаем вас пройти в телеграм-ка. Это что, ты рукой так, да?
1: Нет, я с микрофоном.
0: У тебя с ним слоят наши? Понятно. А то я думала, ты слушателем. О, ну-ка, заходите голосовать. В телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей группе ВКонтакте висит опрос. Мы сегодня спросили, в школе у вас была только учеба и физкультура. Почему-то деточки на физкультуру решила отдельно выделить.
1: Если я не люблю.
0: Или были романы и влюбленности. 60% в телеграм-канале голосуют, что, конечно, были романы и влюбленности.
1: А вот ВКонтакте другая картина, как обычно. 53% за то, что была только учеба и физкультура. Ты же знаешь, физкультура, она столько много сил отнимает, что тебе уже не до любви.
0: Не надо нам писать про козла, про осла, или как вот вы в прошлый раз выяснили, вот этот длинный. А, конь, да, назывался, кажется?
1: Да.
0: А, лучше рассказывайте про свою первую любовь. Ждем прямо под опросом, а в эфире «Гол ой штанга».
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
4: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
3: Гол! Штанга!
4: Очевидно, Заболотный хотел пробить по мячу сильно и точно, но не получилось. Да, неудачно лег на ногу футболисту его кожаный дружок. И вот мы видим, как на стадионе зажгли электрическое освещение. Я так понимаю, это чтобы футболисты лучше видели цель. И какая нам разница, куда и как попадет мяч? В девятку, восьмерку, шестерку. Главное, это поиметь драгоценное очко. Вот, Бакаев бежит за мячом, подбегает к вратарю и овладевает им. Джеймс Абиора прекрасно играет головой. Но в этот раз надо было не играть головой, а ею думать. Опасный момент. Пас Бомбарду. Бомбарду уходит в угол. А там лужа. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
7: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
8: О, Северный звук, ОГРН, 118-77-46-20-48-98, город Москва.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Если кот любит спать на клавиатуре, значит, в прошлой жизни он был программистом.
1: Автомобиль за улыбку.
2: А давай, деточкины, все то же самое, теперь в микрофон.
3: Это наш улыбайзер так работает, но вы этого не слышите, потому что у него нет микрофона.
2: Нет, вы слышите, но не видите. А можете увидеть. Прямо сейчас заходите в видеотрансляцию на сайте веселоерадио.ру, чтобы убедиться, что все по-честному. Улыбайзер раскрутился. Все, кто в него загрузились, тоже крутятся на огромной скорости. И сейчас мы кого-то выберем для того, чтобы сыграть. И, возможно, человек пройдет суперфинал, сможет получить наш главный приз автомобиль. Ведь у нас уже сегодня есть один суперфиналист. Хочется еще, как обычно, нам мало.
3: Ну и вообще, как бы в пятницу хотелось бы больше праздника, потому что действительно праздник. Во-первых, выиграть 3000 рублей прямо сразу, а потом еще и попасть в суперфинал, где можно будет и автомобиль забрать. Короче, это классная история, поэтому если вдруг вы уже в нашей игре заходили на сайт веселоерадио.ру, загружались, значит, будьте внимательны. Сейчас мы будем звонить, но для этого мы остановим улыбайзер.
2: И скажем...
3: Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: И это какой-то пират нам выпал сегодня. Вадим из города Глазов смотрит на нас. У него, значит, и шрам, и какая-то треуголка.
2: Ну, шрам нарисованный, надо сказать.
3: Да-да-да, и бусы. И даже вот у него удача уже в руках останется.
2: Это называется игральные кости, Юля.
3: Ну, они 6,6 показывают, видишь, это вот редко выпадает.
2: На какой-то костюмированной вечеринке, видимо, Вадим побывал и фоточку оттуда загрузил в наш улыбайзер. Но если он возьмет трубку, мы сможем его обо всем спросить лично, поэтому прямо сейчас звоним в Глазов.
3: Интересно, почему город называется Глазов?
2: А мне
3: потому
2: интересно,
3: что там у всех есть глаза?
2: Костюм ему супруга шила? Или вот этот вот шарфик, кажется, у моей мамы такой есть, можно просто... Алло! Алло, алло, алло!
4: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок.
3: Ну
4: его
3: вот.
4: Телефон занят.
2: А может,
4: попробуйте перезвонить позднее.
2: А вы не хотите
4: спасибо
2: нам электрический
4: всего
2: мужчина
4: доброго
2: рассказать?
3: Он не хочет с тобой разговаривать. Это мужчина, мужчина неразговорчивый. Это женщина обычно. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. А это такой раз и трубку бросил.
2: Вот, кстати, да, скажи, да, женские голосовые помощники, они совсем другие. Мы можем записать ваше сообщение, и все, и пожалуйста. А здесь такой сразу...
3: Ну, в общем, не будем дружить с электрическими мужчинами, будем только с живыми. И вполне возможно, в следующий раз снова позвоним Вадиму, ведь он остается в нашей игре. Вдруг его опять выберем. Улыбайзер. И всех призываем заходить на сайт веселоерадио.ру, свои шикарные улыбающиеся фото туда загружать, слушать внимательно Юмор ФМ и выигрывать у нас автомобиль.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.

0: Юли. Вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Вечером по будням на Юмор-ФМ, солнечные деточки, на студии Юмор-ФМ. А так как сегодня вечера буднего, пока еще дня, но завтра уже выходные, мы вас просим отвечать, как обычно, на какой-то вопрос. А вот на какой, деточкин сейчас напомнит. Нужно же ей что-то говорить в эфире, она же не просто так здесь сидит.
2: Мы сегодня спрашиваем у вас, помните ли вы свою школьную любовь? Может быть, у вас было несколько любовей, можете про все нам рассказать, потому что чем больше комментариев, тем нам больше платят. А пишите нам ВКонтакте.
1: За каждый прочитанный комментарий 250 рублей.
2: А может быть, даже и больше. Зависит от того, каким тоном прочитаешь. Короче, мы нашли новость, что, оказывается, 70% россиян помнят свою школьную любовь. Но с нами уже спорят. В Телеграме кто-то написал: ну, конечно, 70%, 100% помнят свою школьную любовь. Вот и рассказывайте про нее. Ждем ваши смешные комментарии. Ну, или не смешные, а грустные. Всякие ждем, потому что это жизнь. Сегодня очень жизненная тема. Ждем и в Макси, и в СМСках, вообще везде. Есть там специальный номер, сейчас Сол его напомнит.
1: Плюс 7-915-03-03-567. Вот этот номер, пишите нам. А в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте голосуйте. В школе у вас была только учеба, и почему-то Деточкина выделила физкультуру, или были романы и влюбленности. Я проголосовал за этот вариант, и со мной 61% в Телеграм-канале.
2: А еще ВКонтакте голосуют люди, и 53% по-прежнему за физкультуру.
1: Там что, не прибавилось больше голосоваторов?
2: Нет. Они прибавились, но они голосуют за физкультуру.
1: А, понятно. 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: FM.
1: Юлии на Юмор ФМ ждут в гости актрису Александру Рябинок, которая должна появиться в нашей студии в этом часе. Но, понимаете, пятница, вечер, московские пробки, особенно ведь уже лето на носу, все такие пью и ломанулись на даче. Вот, поэтому... Что?
2: Такую погоду на даче не надо.
1: Ну,
2: надо
1: слушать юмор. Нет, Юль, после зимнего сезона у тебя просто дачи нет. Там нужно прибираться, мыть. Вот это вот все, что мышки оставили тоже вон из домика.
2: Без мышек.
1: Поэтому...
2: Короче, мы ждем гостя, она задерживается, а мы до этого скучать не будем. Во-первых, потому что у нас по-прежнему принимаются ваши комментарии на тему школьной любви. Рассказывайте, какая она была, веселая или не очень. Ну и, разумеется, много чего интересного мы успеем послушать до того, как нам придет
1: Александра. Да, я
2: Александра.
1: Думаю, что мы вполне успеем послушать не рекламу, ну а как только Александра Рябинок до нас доедет, мы с ней в эфире и пообщаемся. А, да вот, кстати, прямо сейчас почему бы тоже хорошую рубрику не поставить. «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
3: Сыночка приехал!
4: Это мы к нему приехали.
3: Мы приехали к сыночке, сыночка, сыночка, сыночка, сыночка, сыночка, мой любимый родной. А ну, сколько? Вырос 38 попугаев. Помнишь, моя лопочка моя?
5: Вы его там смотрите, не съешьте.
3: Хлебала, завали, Катя. Ой, господи, сыночка моя.
4: А, Екатерина, с наступающим.
5: С наступающим.
4: А есть у вас, может быть, какая-то водка?
5: Сейчас...
3: Что, мы 2 месяца назад сказали, что в гости приедем. Ты не могла стол накрыть, что ли?
5: Почему? Вот, все накрыто, можете уже садиться, пожалуйста.
3: В смысле? Стол накрыт? Вот это чего такое? А где оливьешечка, где под шубой? Где эти баклажаны и рулетики, закрученные желательно... с чесночным соусом. Где соленья? Чего у вас не воняет ничего?
6: Мать, молодежь так не празднует. Понимаешь, зачем столько еды? Чтобы она за ночь потом в бетонное хрючево превратилась? Зачем?
5: Да, вот поэтому у нас для вас тарталетки с творожным сыром, салатик легкий с бальзамическим уксусом и нарезочка вкусных сыров.
6: Класс.
3: Это что за гейский завтрак такой? Это Новый год, ребята, вы чё? Тут такой столяка должен быть, чтобы еды было от стенки до стенки. Чтобы так салаты чередовались одинаковые. А один салат на телевизоре стоял, потому что не поместился. А на подлокотнике на диване должен этот хлебница с хлебом стоять, вот так салфеткой накрытая. А во главе стола ананас. Да, не по сезону, но экзотика идти, вашу мать! И курицу жирную вот так, чтоб ломали, чтобы вот так жир аж под мышки тек. А ты что сделала, Катя? Нифига ты ничего не сделала, Катя? До сих пор елку не нарядили. Ну вы вообще в своем уме. Новый год уже скоро, ну.
5: Мы просто считаем, что елочка, она и сама по себе красивая.
6: Ну да.
3: Ну по твоим меркам, Катя, тогда и ты красивая. А елка должна быть с игрушками, с гирляндами.
6: Мать, с какими игрушками, а? Ну вот с какими игрушками? Вот с этими ты... Ой, смотрите, это что? Белочка, ой. А это что, смотрите, это шишечка, ой.
4: Семейство, давайте-ка сегодня не ругаться.
3: Так, все, Миша, команда СОС. Значит так, быстро шурую магазин за новогодними продуктами. А я на кухню сильно все резать. И, кстати, на обратном пути в садик залезть, там игрушки новогодних натырь. Елка у нее красивая! Так, быстро поставьте мне «Иронию судьбы» или «С легким паром», чтоб на фонечке я вот так работала.
5: А
3: так,
5: может, давайте. Мы не будем в этом году «Иронию судьбы» включать? Просто реально, ну, старый же прям фильм. Даже уже страны нет, в которой это все приключилось.
3: В смысле, мы не будем смотреть фильмы Эльдара Александровича Рязанова?
5: Ну, объективно, это очень странный фильм. Ни Ипполит, ни Лукашин, ни Красавцев. У Ипполита вообще «Жигули». Ну как вот сейчас на это смотреть? Ведь фильм просто какая-то череда забавных вот совпадений. И там еще вкрапления, какие-то песни под гитару. И то, казалось бы, даже самое танцевальное, если у вас нету тети, ну не сильно танцевальное.
3: Миша, отбой игрушки. Сейчас я Катиными ушами елку наряжу.
0: Наш

0: Реклама.
1: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
5: Да я сам решу, наверное.
4: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
5: Сам решу.
4: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Йоги, закрывайте за собой чакры. Дует.

0: ждем от вас комментарии, в которых вы рассказываете про свою школьную любовь. Не первую, заметьте, а школьную, потому что первая может и в садике произойти, вот как у деточкиной было. Она же рассказывала, что она сидела на горшке, а рядом сидел какой-то мальчик, и она в него влюбилась. А мы ждем истории про школьную любовь, потому что, ну, вот сегодня... Сегодня, кстати, выпускные, нет?
1: Нет,
0: ну, в общем, где-то вот на днях, да.
1: 26 числа были.
0: Да?
1: Ну, вообще, как ты мне уже говорила, у всех свое время. То есть каждая школа выбрала свой денек на этой неделе и вот гуляет. Но нам пишет Юля в телеграм-канале, что влюбленный в нее мальчик записывал на кассету свои песни под гитару, а потом она их слушала долгими зимними вечерами. А еще этот мальчик подкладывал в портфель мои любимые булочки из школьной столовой. Понимаешь, он ей не только, как говорится, зрелище, но и хлеб клал в портфель. Мне кажется, это очень круто.
0: Надеюсь, он перед этим булочки заворачивал в салфетки или в пакетики.
1: Ой,
0: хотя бы клал, потому что
1: началось.
0: Если он их подбрасывал прямо на учебники, ну, я бы такую булочку есть не стала.
1: Тогда бы ты стала. Ты с возрастом стала такой, как ее, ОКРшицей.
0: На Романа Бойны Шипиловской рассказывает, что в 4 классе к ним в класс добавили девочку, и его сердце ушло сквозь пятки на первый этаж к первоклашкам, как только она вошла в класс. Вот сразу, Роман, вам не обои надо Шипиловской продавать, а режиссерам нужно было или сценарий. Как долго я тебя ждал, подумал я. Нас посадили за одну парту. Как тебя зовут? Продолжает свой сценарий Роман. Спросила его Даша. Она меня не помнит, подумал я, и это разбило мое детское сердце навсегда. Еще раз. Это только потом, когда я вырос, понял, что она меня не знала и поэтому задала этот вопрос.
1: А как она должна его была помнить?
0: Ну, вот, видимо, просто Роман в детстве был глюпенький и почему-то думал, что она должна его помнить. Ну, я не знаю, может, он ее помнил по прошлой жизни, а она его нет, он расстроился.
1: Думаешь, только в детстве? Андрей пишет, мало кто поверит, но это правда. Все школьные годы я ходил с одним и тем же портфелем и за одной партой сидел с Аней Лебедевой. И сын мой тоже с одним портфелем и с Аней Лебедевой за одной партой. Я что хочу сказать, Андрей, я смотрю, вы своего сына не баловали как бы особо, да? Сами с одним портфелем. И сын потом с одним портфелем.
0: С тем же самым портфелем?
1: Видимо.
0: Ну, Аня тоже самая.
1: Аня свежая,
0: которая оставалась на второй, на третий, на 10-й год. +7 915 0303 567 наш номер. В Телеграм смс-очками и в Макс рассказывайте про свою школьную любовь, а у нас в эфире не реклама.
2: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.

0: Орешек? Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр «Хрюшек» под управлением Хрюрия Хрюкачева.
1: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
0: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и Овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
1: Усть-Пизанский экспериментальный театр «Хрюшек». Поверьте, нам есть чем вас удивить.
0: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте «Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю». Не реклама!
2: А вы умеете драть лыка?
3: Нет, я ни разу не пробовала драть лыка.
2: Освоить перспективную профессию лыкодратель вам помогут высшие государственные курсы лыкодранья имени Дрю Берримор.
4: Я работаю лыкодратчицей всего 2 года и уже успела преуспеть.
5: Вообще забыл про обувные магазины. Лыка всегда под рукой.
6: Утром лыка надрала, вечером новые лапти. Спасибо, тятя!

0: сайте лыкомочало.рф. Зачем покупать бензин задорого, если его легко приготовить самому в домашних условиях?
1: Да ладно, это как?
0: Легко и просто. Берем самую обычную нефть, заливаем в новую компактную нефтеварку «Кудесница» и получаем на выходе отличный бензин домашнего приготовления. Ничем не хуже заводского и по вкусной цене.
1: Это просто фантастика!
0: Нет, это новая компактная нефтеварка «Кудесница». Варите бензин с октановым числом 92, 95 и даже 100 прямо у себя дома. А из отходов производства «Кудесница» с удовольствием забьет для вас синтетическое моторное масло.
1: Это надо срочно покупать.
0: О да. Оцените наше спецпредложение. Закажите домашнюю нефтеварку «Кудесница» прямо сейчас и получите в подарок компактную нефтяную мини-вышку «Сосунок» для добычи нефти во дворах и на дачных участках.
1: Адрес? Телефон? Куда бежать?
0: Все подробности на сайте «Я верю в чудеса, слышу все голоса.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
2: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Еще Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.

0: Девочка, тебе видней? Видней.
1: Что именно?
0: Что в нем девочки находили. Вот в этом человеке.
1: Я думала, ты что-нибудь про хорошие новости. Давай уже о работе думай, а не о красавчиках.
2: Деточкина. Не виноват.
0: Удивительные люди в этом выпуске. 99-летняя жительница США по имени Полин Кана попала в книгу рекордов Гиннесса, совершив краудсерфинг. Ты знаешь, что такое краудсерфинг? Я вот узнала только прям вот накануне. Звучит, конечно, это немного странно, но совершила краудсерфинг. Но оказывается, это еще хуже, чем я думала.
1: Подожди, я догадываюсь, это прыгнуть в толпу.
0: Правильно. У-у-у! Это когда на где концерте, например, артист прыгает в толпу, они его ловят и несут по рядам словно волны. Вот и бабуля как раз-таки оседлала волну на рок-фестивале в Техасе, и после получения сертификата ее реально отметили как самую старую жительницу США, которая вот это сделала. «Я сделала это!» — воскликнула Полин. «Я величайшая всех времен!» Понятно?
1: Не самую старую, а самую взрослую, Юля. Выражайся правильно.
0: Почему нельзя называть вещи своими именами?
1: Старая это ты, а она взрослая.
0: Конечно. Один из самых популярных блогеров в мире, мистер Бист, решил перепробовать разные шоколадки с необычными вкусами. У него там были конфеты с личинками, шоколад с чесночным вкусом, со свиными мозгами и наш краш из детства, который вообще, на мой взгляд, вот в этом вот компании этих вот лакомств, это просто вкуснятина. Гематоген, короче, он попробовал. И вы представляете, он все поел, а про гематоген Матаген сказал, что он похож на конфетки для собак. Вот что за человек?
1: Серьезно?
0: Замахнулся на святое. В общем, ему пришли в комменту сразу россияне и насовали за гематоген. И теперь мы ждем разбор салатов и, конечно, селедки под шубой. А вообще, я советую пригласить этого блогера сюда, в Россию. Пусть он попробует наши блюда, посекунчики там всякие. Чтобы он знал вообще, как богато
1: Россия. Холодцом его надо накормить.
0: Именно. И капустой тушеной. Много раз тушеной, Юлечка, капустой.
1: И забери
0: себя
1: специально. Без
0: наша
1: комнаты.
0: Блогерша Екатерина Трофимова. Вот ты наверняка не знаешь, ни о чем тебе не говорит Екатерина Трофимова, но ее все знают как Катю Клэп. Она рассказала, что ее признали слишком старой, слишком взрослой для рекламы модной одежды. В общем, один бренд прислал ей шмот для рекламы, но потом присмотрелись, а Кате-то уже 33 года, а подписаны на нее вовсе 40-летние люди. В общем, бренд попросил одежду вернуть, потому что, оказывается, они хотели привлечь молодежь. Но все равно Катя осталась в плюсе, потому что у нее 54 000 лайков, куча поддерживающих комментариев, и стилист Гоша Карцев присылал ей несколько комплектов одежды бесплатно.
1: Из своего гардероба?
0: Конечно. Гошей Карцевым пахнет. Разве ты бы не хотела такое носить?
2: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Это вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ. Солнечное здесь, Деточкина здесь. И здесь с нами Александра Рябинок, наконец-то, которую мы весь вечер анонсировали. Добрый вечер, Александра, здрасте.
1: Здрасте. Да.
2: Добрались до нас.
1: Добралась. Это все Москва, это вообще так все это.
0: А вы, кстати, в Москве, Александра, родились?
1: Да, я родилась в Москве. А кто Деточкина?
2: Такая это интересная? Я.
1: Вот, и Рябинок, Деточкина, вообще у нас прекрасный тандем.
2: Вы знаете, я признаюсь, вот, что я все время вас называла ребенок.
1: Ребенок, да.
2: До вчерашнего дня.
0: А я думаю, что в жизни Александры, наверное, ну, полжизни, согласитесь, у вас этот мем ребенок, Рябинок.
1: Нет, я точно знаю, что все за спиной называют ребенок, но когда входишь ты всегда Рябинок. Но мне очень приятно, я благодарна за это.
0: А у нас, кстати, есть один артист, который в своей фамилии поменял буквально одну букву. Вот, ну, Дим Билан. Он же Билан на самом деле, просто он Билан через Я. Его все знают как Билана. У вас никогда не было мысли тоже поменять в своей фамилии одну букву?
1: Нет, было, когда я работала на спутниковом телеканале, ведущий. Настойчиво пиар-отдел настаивал, чтобы я была ребенок. Они везде писали точки и говорили, что это очень классно, это так запоминаешься. Ну, как-то вот, когда мне объявляли где-то на концерте, там, Александра, ребенок, все почему-то смотрели на пол. Потом выходила я, это как с Деточкиным, знаете, когда он приходил, а теперь придет тот. Значит, ну, погоди, дед, этот, ну, в общем...
0: Мы, кстати, не зря заговорили про имя, потому что...
1: Котеночкин, все, господи, Деточкин, это вы, господи, Котеночкин, конечно, дети, сейчас придет Котеночкин, вот, и все тоже смотрели на пол.
2: Где же котенок?
0: У нас сегодня тема имен и фамилий не просто так всплыла, потому что...
2: Потому что Александра играет в новой...
1: У нас состоялась премьера спектакля «Имя», потрясающего такого.
2: Это комедия, мы сразу скажем, при поддержке Юмор-ФМ, она выходит, и в Театре эстрады будет 14 июня. Следующий спектакль, можно на него попасть. А зачем туда попасть, расскажите же, Александра.
1: Ну как, это же потрясающая история, которая, казалось бы, это, мне кажется, про всех, про нас, казалось бы, такой, как бы, безобидный вопрос. Но две пары, одна пара семейная, давным-давно вместе, много детей, а вторая пара, она только вот-вот ждет ребенка. И к чему может привести этот безобидный, на первый взгляд, вопрос, а вы уже решили, как назвать ребенка?
2: И что, они его решили назвать Повсекакием? Мне просто вот интересно.
1: А мы узнаем это в ближайшее время.
0: Да, мы обязательно поговорим о спектакле «Имя», который теперь уже, можно сказать, идет, правильно? Он же стартовал в Театре
1: Конечно,
0: эстрады
1: да.
0: при поддержке Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
5: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: FM.
1: Это 2 июля на Юмор ФМ. Мы напоминаем, что у нас в гостях актриса Александра Рябинок, которую мы с нетерпением ждали. Московские пробки ее отпустили. Еще раз здрасте.
2: Здрасте.
3: Добрый вечер. Пришла к нам представить свою новинку, интеллектуальную комедию «Имя», которая состоится 14 июня. Кстати, она раньше во Франции выходила, а теперь у нас в России. Но она прям вообще адаптирована, ничего французского не осталось там, да? Только вот шутки про шамана, про долину, вот это все.
2: Да, ну нет. Но мне кажется, что сама вся эта ситуация вполне себе могла произойти где угодно.
3: В любой
2: поэтому,
3: стране мира.
2: Да, да, да, да, да. Но именно французам первым она пришла в голову. Вот, но поменяв имена на русские, это зазвучало очень даже про всех, про нас.
3: Вот, кстати, еще раз возвращаясь к именам, есть всякие интересные, красивые имена. Вот вы мама двоих детей. У вас были какие-то вот тоже неожиданные предложения от родственников? О, а давайте назовем как-нибудь
1: Авокадий.
3: Вот
1: да. Потому что да. Мы с Юлей очень любим наблюдать за списками. Ну, каждый человек выкатывает.
2: Да, вы знаете, я тоже, как раз я из этого списка изначально была. Вот, и мне почему-то казалось, что Калина для девочки и Нектарий для мальчика.
3: Нектарий?
2: Ну, понимаете, когда ты беременна, это гормоны. То есть мы же все-таки тоже не подвластны себе. Вот, к нам надо снисходительно относиться. Да, мне казалось, что это будет что-то, ну, это долгожданный был ребенок, и у меня просто что-то должно было очень сладкое со мной произойти. Да, и он мне как-то отзывался. Потом мы сошли все-таки, ну, хотя бы Елисей, то есть спасибо супругу за терпение, вот, и деликатность этого момента. Я ходила все Елисей, значит, Нектарий, Елисей. И потом, значит, что случилось? Значит, рождение. Я ждала эту встречу, она состоялась. И просто... Я просто посмотрела и сказала, знаешь, нет, это не Елисей.
3: Это
2: нет. А просто был человек, мужчина, знаешь, с таким серьезным взглядом, который поднял эти глаза бездонные. И сказал... То есть он даже не вот так вот заорал, который... Я думаю, подождите, это как бы же это Нектарий. Да, и, конечно, это был Иван.
3: Ну, вообще Иван. Красивое имя. А
1: вообще,
3: для дочки окситоцин, Вера.
1: Да, окситоцин, Вера. Он, конечно, женщин сильно меняет по себе, знаю.
2: Очень, да. Без вас, брат.
3: Ну, между прочим, мы хотим поговорить не только про имя, но еще и про вашу новую работу в «Беспринципных». Наконец-то выходит 5-й сезон, и вы там тоже снялись.
2: Да.
3: Большая роль. Да?
2: Что, да,
3: с
2: мы новые
3: Верником
2: герои,
3: вдвоем,
2: да,
3: вот это вот
2: мы появились в предыдущем сезоне как представитель Санкт-Петербурга, потому что «Беспринципные» поехали в Петербург, вот, а в 5-й нас привезли уже в Москву.
3: И вы тоже на Патриках будете жить?
2: Да, мы тоже будем жить на Патриках, и в основном все это вокруг, конечно, вечного спора двух столиц, значит, культурной столицы нашей страны, это Санкт-Петербург.
1: И без культуры.
3: Это где мы все живем.
2: Вот, это отличная такая рефлексия, и мне она очень отзывается. Но там мы были на нашей территории, теперь мы приезжаем в Москву, да.
3: А, понятно. А вот есть вот какие-то такие моменты, ну, я смотрела несколько сезонов, и там вот у всех какие-то, ну, косяки, назову их так, они вот реально беспринципные. То есть есть какие-то вот в жизни... Это перекликается?
2: Нет, ну что, даже психбольница.
3: Прям принципиальная?
2: Понимает. Нет, ну подожди, что же принципиальное? Ну, роль это роль, а жизнь это жизнь. Иначе, я говорю, ты поедешь в психбольницу, если ты будешь еще роли свои реализовывать в жизни. Но я все равно выбрала путь такой... Ну, по пути правды, потому что, мне кажется, сила в правде. Кстати, отличный мерч я тут видела недавно в таком магазине продуктовом одном с оранжевым логотипом. Вы видели, брат? Они
3: нет,
2: соединились,
3: мы...
2: у них коллаборация с братом. В чем сила, брат? Я обалдела. Просто обожаю этот фильм.
3: Мы тоже любим.
2: Вот, я считаю, что мир правды, он, конечно, очень тонкий такой, ты ему не доверяешь, все время кажется, что нет, надо вот тот, кто схитрил, как-то подло поступил, он на ближайшем километре выиграл. И ты сидишь, думаешь, ну почему я не могу так сделать, ну что ж такое. Вот, но в долгом пути, на самом деле, все будет классно. Тонкий мир правды, он все побеждает.
3: А вот, кстати, я сегодня готовилась к интервью, читаю, что вот постоянно указывается на ваш возраст.
2: Да, это же так приятно.
3: Приятно, да?
2: Ну, тем, кто указывает этот возраст, это очень приятно.
3: Ей там, у нее юбилей, у нее там то, у нее все. Я хотела спросить, с переходом в когорту, вот актрис постарше, не буду говорить.
2: Среднего возраста.
3: Да, что-то изменилось, потому что вот недавно вашу коллегу Екатерину Волкову, вот она рассказала, что ее уволили из театра, потому что она старая, а ей всего лишь 44 года.
1: Голливудские актрисы об этом регулярно говорят. Мэрил Стрип, пожалуйста.
2: Нет, я не хочу в это верить. 26-й год, и
3: все впереди?
2: Нет, все уже настоящее, и мне кажется, что пусть растут все цветы. Я думаю, что все дело не в возрасте. Я думаю, что Катерина, может, сама решила как-то поменять. Я не думаю, что это прям реально была причина.
3: Она играла там девчонок молодых, 18-летних.
2: Ну вот в том-то и дело. Вот вопрос в чем. А зачем же ты играешь до сих пор молодых девчонок? Мне кажется, все дело в актрисе, в трезвости взгляда в зеркало, понимание себя самой, адекватно понимать, как что ты переходишь в новый возраст и зачем тебе играть тех молодых героинь.
3: Не
2: есть
3: дают,
2: огромное количество прекрасных 40-летних наших представителей в драматургии мировой, в кино. Это вообще бездонное пространство. А потом уже перейдем вот в зону Пельцера, и там уже будем соревноваться. Сначала ты прекрасная юная. Сначала ты, значит, потом ты любовница или какая-то муза каких-то героев. Потом ты становишься женой, супругой, невестой каких-то героев. Потом ты становишься мать молодого ребеночка, потом среднего, потом тебя уже двое, а потом уже ты вот
3: бабуля.
2: Станешь бабушкой. Но я, кстати, еще ни разу.
1: Вот, кстати, бывает такое, что актрисы застревают в одном амплуа и предлагают однотипные роли?
2: Конечно, бывает, и с этим надо сражаться.
3: Вот Александра такого нет.
2: Я сражаюсь.
3: Она вообще просто разных. Я смотрела Фишер, вот где вы играли мэршу, потому что я вообще...
2: Валентина Ивановна.
3: Не может она ею быть, потому что, ну, для меня бы молодая, красивая женщина. Какую из вас мэр?
2: Ну, а чем же мэр не молодой, красивый?
3: А потом я поверила, что вот такая, ну, прям такая тетя в шубе. Да. Я сейчас все тут все порешаю.
2: Во-первых, я в восхищении всех тех женщин у власти, которых я посмотрела в разных соцсетях.
3: Что-то взяли от Валентины Ивановны реально?
2: От реальной Валентины Ивановны?
3: Да.
2: Ну, мы совсем разные, понимаете? Конечно, это фантастично. Я преклоняюсь перед этой женщиной, вот перед сущностью вот, ну, такого масштаба человеком. Конечно, я вдохновлялась, но это было просто нелепо, если бы я начала делать какое-то как бы наблюдение, это у нас называется, да. Когда ты берешь все привычки, повадки, и это был какой-то глупый путь. Вот. Но суть и смысл, конечно, я прихватила. Вообще, женщина у власти, это очень сложно. Она королева.
3: А вот многие актеры, кстати, идут в Думу. Нет такого желания тоже пойти
2: Нет,
3: там что-нибудь порешать?
2: Нет, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И если есть что-то сказать, тебе хочется что-то сказать, выйди на сцену и скажи своей ролью. Не надо больше нигде вот это все.
3: Но в роли же не твои слова. Это слова
2: смысл-то
3: сценариста.
2: Твои. Смыслы, они едины. И порой даже текст, написанный великим драматургом или писателем, может быть, поэтом, он будет гораздо шире, масштабнее и сложнее, чем то, что ты можешь наковырять в соцсети.
3: А вот еще, вот возвращаясь к театру, сейчас как раз обсуждали Покровку театр, где ввели систему чаевых для артистов.
2: Вот не знаю. Вот сегодня целый день мы об этом с одним человеком разговаривали.
3: Так.
2: Во-первых, я сама была студенткой, и это очень сложно. Вот вообще студентов театральных. Вот это, я понимаю, поддержать начинающих художников. Это все. Это музыканты, это Гнесинка, это художники Суриков и Строгановка, это актеры. То есть это, ну, просто ребята, которые выбрали путь художника. Он очень сложный. И, конечно же, порой многие и талантливые люди сворачиваются с этого пути, лишь бы просто уже нормально питаться. И мы теряем таланты и не поддерживаем их. А вот если бы придумать такой фонд, систему, как можно было бы помогать молодым, начинающим художникам...
3: Ну, по QR-коду, пожалуйста, переводим денежку 500 рублей.
2: Ну, например, ну...
3: Жестко слишком?
2: Это не то чтобы жестко. Я думаю, что это... Вот есть фонд «Артист», например, вот Игорь Верник. Отличная идея. Они поддерживают артистов, которые уже не играют ли на пенсии, или какая-то случилась ситуация.
3: А молодых никто не поддерживает.
2: А вот те, кто начинают, знаете, как сложно. Вот у меня, например, с курса в результате у нас было выпуск 20 там с чем-то человек, а задействован сейчас работающий в профессии, ну, в принципе, максимум, наверное, человек 10.
3: А
2: максимум.
3: Я скажу вам почему. Потому что на ваше место приходят блогеры, КВНщики и другие люди, которые нигде не учились.
1: Говорили, да.
3: А такие приходят и начинают играть в кино, как будто там всегда и были. Люди учатся годами.
2: Как приходит, так и уходит. Каждый может быть известен, но только на 5 минут. Энди Уорхол нам это завещал, поэтому, пожалуйста. Но задержаться там и остаться навсегда,
1: ну, например,
2: это нереально.
1: Может, Галустян, Галустян, да, они же...
2: Нет, это нереально. Да мне все равно проиграют профессионалы.
1: Давайте не будем об этом говорить, да?
3: Не будем обижать наших друзей Галустяна и Реввы. Да, но вернемся к спектаклю «Имя». Напомним еще раз, когда его можно будет посмотреть. 14 июня в Театре эстрады. Билеты еще есть, и спектакль состоится при информационной поддержке Юмор-ФМ. Всех приглашаем на этот классный спектакль, который прям такой добрый, семейный, да? Вот он прям...
2: Очень.
1: Можно с детьми приходить?
2: В кавычках.
3: А? Нет, можно он для взрослых.
2: Нет, почему?
1: Там будут откровения.
2: Нет, нет, нет. Там как раз скрываются все шаблоны, которые существуют во взаимоотношениях семейных, наших таких милых, уютных вечерах, когда собирается вся семья, все родственники. Все очень друг другу рады. Вот.
1: Там это сарказм сейчас был?
2: Ну, конечно, да. Все это разрушается в клочья. И вскрываются как раз все те реальные отношения и претензии друг к другу, которые копятся веками. Все это узнаваемо, все это про нас. В конце каждый герой заслужит аплодисментов, потому
3: но
2: что...
3: Но хэппи-энд-то будет?
2: Конечно. Родится ребенок. И это будет не мальчик, а девочка.
1: У нас сегодня в гостях была Александра Рябинок. Большое спасибо.
2: Вот. Всем любви. Ждем на спектакле «Имя», а также в Амхате и в театре на Малой Бронной.
0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
6: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
7: Наелся ли я? Ни в коем случае.
8: Ну что, рискуем?
6: Новые города. Новый сезон.
8: Поехали.
6: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.

0: Юлии по-прежнему здесь. Юлия раз, Юлия два. И быстренько напомним тему вечера.
1: Мы сегодня спросили про вашу школьную любовь и, может быть, даже про несколько любовей. Ждем ваши комментарии. Пишите нам ВКонтакте, в Телеграме, в Макс, пишите в СМСке. В общем, везде, где удобно, рассказывайте нам про свою любовь. Очень интересно, ваша история будет почитать.
0: А можно так сказать, любови? Может, любвей? Ну, как правильно?
1: Любовев. Вот так правильно.
0: Про первую, вторую, про все рассказывайте. +7 915 0303567 наш номер. Писать можно в Макс, можно в Телеграм, можно смс-очки отправлять. И не забывайте голосовать в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. У вас в школе была только учеба или все-таки были романы и влюбленности?
2: Дни Юли на Юмор-ФМ.

0: ну просто бог сейчас был в эфире.
1: Самый лучший Дэн, его везде передают, и он и поет, он и шутит, и даже ведет наш юмор ФМ-чарт.
0: Ты немножечко забегаешь вперед?
1: А, в смысле?
0: А, или нет?
1: Да.
0: Он и чарт ведет?
1: Он
0: да
1: идет, конечно,
0: боже.
1: Все, с сегодняшнего вот дня Денис Клявер ведет чарт. Если ты не веришь, можешь зайти на сайт веселаярадио.ру и посмотреть, как он шикарно выглядит в своем белоснежном пиджаке, ну просто Остап Бендер, но нет, это Денис Клявер. А в воскресенье на Муз-ТВ в 11 утра можно будет посмотреть наш Евро-ФМ-чарт. Ну, а прямо сейчас всех приглашаем зайти на сайт и проголосовать за свою любимую песню. Я вот смотрю, нет ли там Дениса Клявера. Но нет.
2: А потому что это был, как это называется, непотизм или что? Ну, когда ты сам ведешь и сам
1: Это сам
2: поешь.
1: Себе потизм.
2: Сам себе потизм. Мы против.
1: Да. Ну, ладно, тогда мы за елку проголосуем. Вот так нажмем сейчас на песню под названием «Елка проще». И она пока на последнем месте, потому что это я голосую. Если бы солнечная, то была бы на первом.
2: Ну, а вы тоже заходите на сайт веселаярадио.ру и голосуйте в Юмор ФМ чарте за треки, которые вам нравятся. Я почему сказала-то, что ты вперед забегаешь, Юль?
1: Так.
2: Ну, давай уж тогда.
1: Будет,
2: конечно,
1: да?
2: Проанонсируй.
1: Самый лучший Дэн в этом часе еще раз появится.
2: И расскажет анекдот.
1: Он вообще ест наш хлеб. Будет рубрика «Деточкины не виноват», где я ем свой хлеб. Расскажу про женщин много.
2: Кстати, я с юмором тоже ест что-то для того, чтобы давать советы с юмором, соответственно. Ну а прямо сейчас встречаем КВН и сборную 20 века.
3: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная 20 века.
4: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер – бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
5: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай! Я готов.
6: Я вас в рай не пущу.
5: А ты, собственно, кто?
6: Апостол Петр.
5: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
6: Какому человеку?
5: Я сейчас позвоню самому.
6: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
5: Вчера.
6: Что вы там делали?
5: Ленточку перерезал.
6: Зачем?
5: Церковь открывали на пожертвование этих, как их? Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвование эти, как их...
6: Ну, люди?
5: Люди, вот! Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвование людей.
6: Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
5: Это не взятка.
6: А что это?
5: Это суточная.
6: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми, а на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
5: Я тоже.
6: Что вы тоже?
5: Спасал.
6: Кого?
5: Своих детей.
6: От чего?
5: От Геленджика.
6: Я вас все равно в рай не пущу.
5: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
6: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
5: А из осуществимых?
6: Слушайте, что вы от меня хотите?
5: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
6: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
5: Намек понял, сейчас позвоним.
6: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
5: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
6: Я тебе верю.
5: Апостол верит, и люди поверят.
4: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева.
2: Стоп, ребята, ролик снят. Спасибо.
6: Там слезу пусть.
3: самые КВН, те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сижу дома. Вдруг слышу какой-то шорох в шкафу. Открываю, а эта одежда жены выходит из моды.

0: FM.
1: Деточкина откинулась на спинку кресла, чтобы рассмеяться. Видимо, пришел смешной комментарий. Пока она отсмеивается, напомню, что сегодня мы решили у вас узнать про вашу школьную любовь. Не первую, не последнюю, не как вы встретили свою вторую половинку, а про школьную любовь поговорить, потому что вот заканчивается у многих школа, обучение, конец мая. Давайте вспомним эту прекрасную пору и нашу школьную любовь тоже.
2: Между прочим, у некоторых школьная любовь закончилась семьей. Вот девушка написала нам ВКонтакте, но, видимо, застеснялась и удалила свой комментарий. Она написала, что они как раз в школе полюбили друг друга, и теперь у них трое детей, и они вместе уже 30 лет.
1: У меня тоже есть, кстати, такие знакомые. И вот я честно скажу, что я не верю в любовь, которую люди встречают в школе. Ну вот им как-то удалось. Они, правда, разводились, потом снова сводились, и вот до сих пор, пожалуйста,
2: нет, а некоторые вместе живут много лет, но мне кажется, это скучновато. Ну вот все время вот как бы ты.
1: Давай поговорим об этом. Вот сейчас люди, которые живут вместе 30 лет, им будет очень приятно
2: услышать. Они поспорят со мной и скажут, нет, не скучно, мы там что-то там. Кирилл пишет, в 9 классе влюбился в одну девчонку из другой школы, чтобы быть ближе к ней, перешел в ту школу, в ее класс. Понимаешь, на какие подвиги раньше были способны мужчины, когда в школе учились. В итоге, вместо бурной любви, она меня оттянула. Но о том, что перешел, не жалею.
1: Подожди,
2: школа оказалась
1: оттянула?
2: Ну, видимо, за уши. Школа оказалась намного лучше, чем прежняя. Кирилл выучился и достиг многого. Но она оттянула. Не знаю, что это значит. Ну, видимо, не согласилась быть с ним. Андрей пишет. У меня была влюбленность. Я сидел за одной партой с девочкой, которая мне нравилась. И подозреваю, что я ей тоже нравился, потому что мы делились завтраками, которые нам складывали мамы на большой перемене.
1: Мы делили апельсин.
2: Я подумала, может, девочка просто поесть любила. Не вы ей нравились, а завтраки вашей мамы. Она такая, Андрюхе вкуснее.
1: Да, может быть, ее мама не очень хорошо готовила или просто не успевала. Утром убегала на работу, а тут Андрюха. Чего ж до халявы-то не поешь?
2: Я просто была знакома.
1: А потом, понимаешь, парни предъявляют. Она пришла на свидание, ну, когда уже вырастают. Ей нужно было только, чтобы я оплатил счет в ресторане.
2: Да? Это все с детства, да?
1: Да?
2: Я была знакомая, которая дружила с мальчиком, потому что он ей приносил шоколадки. Кончились шоколадки, кончилась любовь.
1: +7 915 0303 567 наш номер. Рассказывайте в Макс с смс-очками и в Телеграм. Пишите про свою школьную любовь. Мы почитаем, а сейчас Сатья с юмором.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. Выбрести мебели, сантехники. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
0: Сатья отвечает.
4: Подвал. Цепи, кляп, наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так

0: не делайте. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина, это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках. И у меня еще оставались кирпичики. Я изнутри обклеил шкаф на кухне. Вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо. Но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают. Хорошо, что на первом ремонте это случилось. А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт. Она говорит: хочешь поклеить обойки? Я говорю: нет. Она говорит: я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю: а где? Она говорит: вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот квадрат такой. Я говорю: хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш, или бамбук, или камыш, ну что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили.
1: Устроили, да. Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зивер, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы папа Карло был не плотником, а, скажем, слесарем-жестянщиком, Терминатор появился бы намного раньше.

0: где-то улица.
1: А Деточкина тоже умеет по-французски делать мясо. А
2: не только мясо.
1: Но а еще она умеет делать хорошие новости, которые рассказывает в эфире.
3: Деточкина не виноват.
2: Зачем нам француженки, когда есть россиянки, которые попали в топ самых красивых женщин мира? Представляете, мы в первой пятерке. В основном ориентировались на девушек, которые представляют разные страны на конкурсах красоты. Я про экспертов. Но еще они сделали такое голосование в соцсетях. И в итоге народ голосовал за красоток со всего мира. Вот не поверите, но первое место заняла Колумбия. Знаешь, у тебя есть знакомые колумбийки? У меня тоже нет. В первую тройку также вошли Польша и Греция. Россия расположилась на четвертой строчке, Чехия на пятой. Ну а самыми страшненькими сочли женщин из Испании, Албании и Венесуэлы. Меня как-то раз за испанку приняли, прикинь.
1: Вот за ту страшненькую?
2: Угу. Так приятно было. Ну и поскольку россиянки самые красивые, они себя высоко ценят. Соотечественницы признались, что не готовы заводить курортный роман с мужчиной, который зарабатывает меньше 300 тысяч рублей. И казалось, ну вот как они понимают, на пляже есть у него 300 тысяч рублей или нет? Ну вот как? Он же в трусах и все. Ну и все, на полотенце.
1: Ну, подожди, ну ты смотришь на бренд трусов? Плавок.
2: Такая, оттягиваешь, да, такая? Ну-ка посмотрим, что у тебя там на этикетке.
1: Нет, подожди, большие бренды делают большие надписи на больших трусах.
2: Д и Г. Да, вот это вот ты имеешь в виду. А, ну, не знаю. Короче, девушки смотрят не на трусы, как ты думала. Вот сразу понятно, почему у тебя нет богача. А на часы, украшения, брендовые вещи и то, как он тратит деньги. Вот. Потому что на пляже нужно тратить деньги, покупать барабульку, кукурузу, чурчхеллу. Я, конечно, вот на это не стала ориентироваться, потому что я, когда на отдыхе, я живу как Прохор Шаляпин. Это вообще ни о чем не говорит. Ну и, кстати, девушки, обратите внимание, теперь не в моде такие профессии, как айтишники и бизнес-аналитики. Раньше мы на них обращали свой нежный взор. Теперь в рейтинге топов самых востребованных профессий водолазы, кровельщики, дирижеры. Дирижеры. Отдельный хит сезона – тренер-наездник лошадей. Ух, мне кажется, горячо прям. А раньше такая специальность была только в регионах, теперь появилась и в Москве. Зарабатывают по 200 тысяч, чтобы вы понимали. А вот юристы и журналисты уже все не в фаворе. Эх, обидно.
1: За кого тебе обидно?
2: За юристов.
3: Деточкина. Свободу, Юрий Деточкин. Не виноват.

0: Это вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ, и мы смотрим, что у нас происходит с голосованием. Висит оно в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте весь вечер. И сегодня мы спросили, в школе, когда вы учились, у вас была не только учеба, или наоборот, была только учеба, или не только учеба, да, чуть я запуталась. В общем, 60% в телеграм-канале, и сегодня дуровский подсчет работает нормально, голосуют за то, что были и романы, и влюбленности, конечно, ну то есть не только учеба.
1: Большинство ВКонтакте тоже теперь голосуют за этот вариант, 59%, ну
0: ура!
1: Почти такая же картина, да, что были романы и влюбленности. Еще не поздно нам рассказать про свой школьный роман, пишите нам скорее ВКонтакте и в телеграме.
2: Роман? Да, эта женщина теперь совсем про другое поет.
0: Да? Я не хочу знать. Давай лучше послушаем человека, который рассказывает классные анекдоты.
3: Юмор-ФМ представляет.
4: Самые лучшие.
5: Нет, петь не будем, будем шутить.
3: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
5: Знаете, как важно порой оказаться в нужном месте в нужное время. Разговаривают два старых еврея. Один другому говорит: «Соломон Маркович, как вам новая мода присутствовать при родах?» «Ой, нет, увольте. Я уж по старинке таки предпочитаю присутствовать при зачатии». Поговорим о браке. Вообще о веяниях. Очень знакомая история. Разговор двух друзей. «Привет, дружище, а что такой грустный?»
6: «У меня все деньги уходят на психолога». «А что ж у тебя такое произошло?» «Я на ней женился».
5: Представьте, огромный завод, цех, токарь протирает так ласково тряпочкой гаечный ключик, к нему подходит начальник цеха и спрашивает: «Петров, чё, охренел, домой так рано собираешься, время всё, 17:30. А он ему говорит: «Товарищ начальник, понимаете, я пока ключик тряпочкой протру, пока станок железной щеточкой почищу, пока ручки там так помою, ну переоденусь, вот как раз и конец рабочего дня и наступит». «Нет, Петров, — говорит начальник, — я считаю, что это неправильно. Вот я собираюсь с работы ровно в 18:00. «А что вам собираться, товарищ начальник? Пасть закрыл и пошел!»
3: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
3: На Юмор-ФМ.
7: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 15.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
9: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Народная примета. Если программист в 9 утра на работе, значит, он там ночевал.

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор ФМ.
1: И мы продолжаем читать ваши комментарии по поводу школьной любви. Мне очень нравится, значит, до этого был комментарий от Роман Обойной Шипиловской, а прямо над ним в Максе, в меню, Александр, строительство каркасных домов. Да, замечательно. Так вот, Александр, строительство каркасных домов, говорит, что лучше всех о его школьной любви рассказала ему одноклассница. Он с ней танцевал на 20-летие окончания школы и, значит, во время танца признался, говорит, ты была моей самой первой любовью. А она говорит, а у тебя в каждом классе была новая любовь, а то и две. Ну вот, видишь, девчонка думала не то, а он ей не сказал и не сложилось. А ведь все могло быть по-другому, если бы люди общались.
2: Вот именно, что нужно разговаривать. Вот Евгений пишет, что он тоже не разговаривал. В школе, кроме учебы и физкультуры, была еще и раздевалка, которая зимой превращалась в непроходимые джунгли из курток. Есть где разгуляться. И как-то не сдержался, зажал там одноклассницу. Уж очень она была красивая спереди и сзади. Все бы ничего, но когда она исчезла в проходе, я вдруг вспомнил, что встречается она с самым сильным пацаном нашей школы, штангистом. Да. Думаю, если заложат мне кранты. Но она, наоборот, стала меня даже как-то выделять среди других парней. Ей среди курток понравилось.
1: Так, а что со штангистом?
2: Ничего, он так и не узнал.
1: Историю умалчивает. Понятно. Александр пишет, что в конце 80-х стал оказывать знаки внимания комсоргу школы. На минуточку. Даже на какой-то концерт ее пригласил. Она пришла. Всю дорогу я молол какую-то чушь про перестройку и гласность, а она побалкивала и попрощалась со словами: «Дурак ты». Вот так мужчины теряют женщин. Комсорг, он хотела ей про перестройку и гласность. Но она, видимо, уже комсорг, ей это надоело.
2: Она хотела
1: просто любви. Желаем вам любви в выходные. Мы же вернемся в понедельник. На сегодня Солнечные Деточкины. И всем традиционное. Пока!
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» завтра в 23.05. Категория 16+.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Селфи женщины. Я симпатичная, у меня браслетик и новое платье, и у меня все классное. Выкосите, девчонки.
2: Селфи мужчины. Был в лесу, поэтому на фото я в лесу.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!

0: хлеву не противно, доешь козу, потом ешь окрошку, и первый секс всегда под гармошку.
1: Я думал, понарошку еще будет.
0: На дорожку. Ходишь в кусты или на дорожку. Давай.
2: Растесавшись, прыгну со скалы, чтобы вы нашли меня опрятным.
1: Расчесался и прыгнул.
3: На Юмор ФМ.
0: Возбуждение, сорватос на дне рождения.
2: Хоп, хей, ла-ла-лей, я купил себе Харлей. Хоп, хей, ла-ла-лей, стукнулся ракет. Хоп, хей, ла-ла-лей, счастлив просто до соплей. Хоп, хей, ла-ла-лей, а супруга нет.
0: Каждому по факту в жизни нужен МФЦ. Каждый был когда-то в этом диком трындеце.

0: Опа, с велосипеда, американцы, пощадите деда.
1: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких, веселых песен за 1 минуту еще лучше.
0: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
1: Стас Ярушин.
0: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
2: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы заметили, что даже после самого крупного скандала мужья никогда не грозятся уйти к папе?

0: Сережа 4,5 года. В гостях его угощают конфетой. Мама обращается к Сереже. Что надо сказать? Через секунду размышления Сережа твердо обращается к угощавшему. Да еще. Кате 4 года 5 месяцев. Вчера папа пришел как собачка и сказал: я Лунтик, и я родился. А мама ответила ему: нет, Сережа, ты напился. Из школьных сочинений Владика. Традиционная семья – это в которой по пятницам курица с пюре, а в субботу рыба. Кирсанов сидел в кустах, но все, что не надо, он видел. Арабы вели с Византией ожесточенную торговлю. Менделееву упало яблоко на голову, и он создал химические элементы.
1: Угарный папа!
0: Анечке 5 лет. На улице ее спрашивает прохожий: девочка, как тебя зовут? Аня строго отвечает: извините, я на улице не знакомлюсь. Виталику 4 года. Подходит он как-то к маме и спрашивает: мам, а почему ты ругаешь папу, что он водку пьет? Я пробовал языком водку, она фу какая. Ты должна не ругать, а жалеть папу. Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23:05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Да что ты вообще знаешь о жизни, если ты зимой на вещевом рынке не примерял штаны на картоночке?

0: Фоменко. Пять шуток про школу.
1: Начали с дочкой готовиться к школе. Купили дневник, ремень и валерьянку. Мальчик, оставшийся на второй год, предсказал одноклассникам будущее. Третьеклашка, похожий на Стаса Михайлова, просто так получает пятерки у 40-летней учительницы. Задача. У Димы было 5 конфет, а в 44 года должна быть хотя бы квартира. Учительница проверяла сочинение и плакала. Теперь она знала, как провести лето. Но годы уже не те.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич смотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гампсовский стул, обитый потемневшим английским ситцем в цветочках. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. «Позвольте, позвольте!» — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. Они шли все быстрее и, завидев в глухом переулке пустырь, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомый гражданин. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул свалился на битый кирпич.
2: «Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?»
1: С невозможной язвительностью спросила духовная особа.
3: «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?»
1: Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком «Нет, прошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись, и мерили друг друга взглядами.
2: «Так это вы, святой отец?» — проскрежетал Ипполит Матвеевич. «Охотитесь за моим имуществом!»
1: С этими словами он легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.
2: «Это не ваше имущество!» «А чье же? Не ваше! А чье же? Чье? Не ваше! Не ваше!»
1: Шипя так, они неистово легались.
2: «А чье же это? Имущество!»
1: возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, отец Федор твердо сказал:
2: «Это национализированное имущество!»
3: «Национализированное?
2: Да-с-да-с! Национализированное!
3: И кем же оно национализировано?»
2: «Советской властью!»
3: «Какой властью?»
2: «Властью трудящихся!»
3: «А-а-а!» — сказал Ипполит Матвеевич леденее. «Так, может быть, вы, святой отец, партийный?»
2: «Может быть!»
1: Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «Может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом. Вдруг раздался треск. Отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, кладоискатели рванули рогожу и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Через 5 минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Бриллиантов не было.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Зрелость – это когда соглашаешься с человеком, даже если он 1000 раз не прав, просто чтобы он, наконец, закрыл свой рот.

0: Встречайте, Мадияр Сатвалдин, Омск.
1: Добрый вечер. Я женился недавно. Жена сейчас переехала ко мне, к сожалению. Я теперь каждый день узнаю дома, что у нас есть какие-то проблемы, о которых я до этого вообще не знал. Я недавно узнал, что у нас кровать не такая. Я у жены спрашиваю, что не так. Она говорит, ну, она не king size. Я думаю, ну и мы не Рюриковичи, да? Нам скорее ближе Чингисхан. Постельное белье тоже не такое, ни того принта, ни того качества. Я думаю, ну ладно, качество, да? Но чем принт с волком не подходит? Да, но я понимаю, почему женщины хотят красивое постельное. Потому что женщины думают, что они красиво спят. Но, девчонки, вы спите как бомж на теплотрассе. Я иногда ночью просыпаюсь посмотреть на свою спящую красавицу. Там сопли, слюни, волосы во все стороны. Знаете, у женщин есть еще этот прикол. Она спит такая. У меня жена еще тянется такая. Мне страшно. Мне тоже. Убери руки. Да, очень много проблем дома. Я недавно позвал своих друзей на ужин. И жена сошла с ума еще на этапе сервировки. Она меня на кухню вызывает. Вызывает. Я же госпожой живу, да? Она меня зовет на кухню и говорит, а почему ты не сказал, что у нас нет одинаковой посуды на несколько персон? Я в соседнюю комнату смотрю, там вообще ни хрена не персоны. Там скорее персонажи, да? Что вряд ли персоны голову фейри моют. Да, в раке узнал, что женщины очень серьезно относятся к посуде. Вот смотрите, мужчины любят просто вкусно покушать, да? Женщинам помимо того, что вкусно кушать, важно еще из чего кушать. Как будто посуда добавляет какие-то вкусовые рецепторы, да? Мы недавно с женой проснулись, завтракаем, пьем кофе, она говорит, кофе уже не тот. Ну как не тот? Ты вчера 3 в 1 на вокзале хреначила и не выпендривала. Она говорит, нет, ты не понял, из этой кружки уже невкусно пить. Я думаю, ну помой. Да, я до брака думал, что женщины любят магазины одежды. Магазины одежды любят девочки. Настоящие женщины любят любой магазин с приставкой «ху». Мы недавно зашли в такой магазин и купили 7 кастрюль. 7 кастрюль. Я когда один жил, я все в одной готовил. Называется «блинная сковорода». Не, супы, салаты, все кроме блинов побывало. Сильно меняется квартира благодаря жене. У меня благодаря жене дома появились шторы, тюль. Ну, шторы понятно, да? Шторы от солнца. Тюль от чего? От штор. Я у жены спрашиваю, говорю, зачем нам нужна тюль? Она говорит, а тюль нам не нужна. Тюль нам нужен. Да, но в итоге я выяснил, для чего нам нужен тюль, да? Касса, тюль нам нужен, чтобы окна не выглядели голыми. Какое нравственное отношение к окнам, да? Я теперь, когда во дворе хожу, вижу голые окна, я такой, ну это ж ты, наверное. Вам бы, конечно, одеться. Да, в браке еще меняются очень сильно привычки. Мне приходится теперь перед сном смотреть с женой какие-то фильмы и сериалы. Я, честно говоря, это терпеть не могу. Потому что как только мы начинаем смотреть какой-то фильм, приходится отвечать на тупые вопросы жены. Знаете, типа, а че он так поступил? А какой это год? Этот город вообще существует? А мы «Москва слезам не верит» смотрим. Да, там же, ну, помимо вопросов героя, еще возникают вопросы тебе. Меня недавно жена спросила, а с кем бы я был, если бы не было ее? И многие мужики думают, что правильный ответ ни с кем. Это неправильный ответ. Правильный ответ, что если бы не было тебя, то лучше бы и не было меня. Только такой ответ устроит женщину. У меня на этом все. Спасибо, что послушали.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
8: Куплю «Хавейл» в начале мая, весь оценив модельный ряд. Пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
9: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина легко согласилась прийти к вам домой, это не значит, что она так же легко согласится уйти.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ной не ныл, и ты не ной. Плесень размножается спорами, поэтому не спорь с плесенью. Неважно, как тебя зовут, важно, чтобы тебя звали на шашлыки. Сначала ты играешь в азартные игры, а потом на гармошке у прохожих на виду. Вдумайся, солнечный луч пролетает миллионы километров, чтобы высушить твои трусы на балконе. А ты этого совсем не ценишь. С высоты своего жизненного опыта могу сказать, не видно ни хрена.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: У женщин романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В этом году в нашей школе вышло постановление, согласно которому физруку, трудовику и завхозу зарплату начисляют в разные дни.

0: FM.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Первый раз я ударил пострадавшего, потому что он мне не понравился. Второй раз я его ударил, потому что мне не понравилось, как я его ударил в первый раз. Последующие удары я наносил с целью убедиться, что второй удар был нанесен правильно. Вследствие удара граблями ниже поясницы пострадавшая получила сотрясение таза. Гражданка Кузнецова вела себя буйно. Шумела, кричала и мешала гражданам спокойно отдыхать в вытрезвителе. Потерпевшая сама бросила в меня мобильным телефоном, нецензурно выражаясь и причиняя мне физические и душевные травмы. Я поднял телефон и вернул его потерпевшей. Она опять бросила телефон, ушибив мне перед лба. Я вернул его во второй раз. После третьего раза я понял, что потерпевшая хочет избавиться от телефона, поэтому и положил его в свой карман. От потерпевшей я не убегал, а уходил спортивным шагом, которым обычно и хожу. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Реклама.
3: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пессимисты лысеют, а оптимисты становятся аэродинамичнее.

0: Пришел человек со спитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас, возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород. 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию. 4 метра поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая, понимаете? Что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
1: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять. Я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил. Съел 2 соленых огурца. 1,5 литра киселя. Заел это все оливками с косточками. Считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол, упала, ударилась об розетку. Вообще это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол, розетка разбилась, произошло короткое замыкание, обожгло ушибленное лицо, после чего она испугалась и была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвал скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Всегда обращаюсь на «вы» к людям, которые намного старше или толще меня. Трудно не уважать людей, которым я гожусь в дети или в еду.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: впечатляют. «Однажды в России». Лучше. «Однажды в Белом доме».
1: Господин президент, зачем вызывали?
2: Вы знаете, генерал, я недавно посмотрел новости. У русских все плохо. Ха-ха, у нас получилось.
1: Сэр, а вы смотрели наши американские новости?
2: Естественно.
1: Тогда спешу вас расстроить, все наоборот. У русских все хорошо.
2: Как это все хорошо? Мы же все делали, чтобы у них было плохо. Как это у них все хорошо?
1: Ну, просто русские, они такая нация. Они все делают через усилия, они живут через боль. За ними история их побед, нам их никогда не одолеть.
2: Ну и что вы тогда молчали все это время? Просто возьмем и перепишем всю историю, и все. Мы перепишем так историю, что там будут побеждать все, кто угодно, но только не русские. Сенатор Кевин.
3: Да.
2: Садитесь в мое кресло.
3: Есть.
2: И сейчас мы будем переписывать всю историю. Значит так, чем гордятся русские?
1: Ну, русские гордятся ледовым побоищем.
2: Что это такое?
1: Ну, русские тевтонцы договорились драться на озере. Тевтонцы пришли на озеро и под тяжестью своих доспехов провалились под лед. Все, русские победили.
2: С какого это перепугу? Пишите, победило озеро.
1: А как могло победить озеро?
2: А как тут победили русские? Русские просто увидели, как тонут люди, и все. Что это? Побоище, ледовое побоище. С какого это перепуга это побоище? Это ледовая ситуация. Просто зимнее происшествие. При чем тут русские? Пишите, озеро великая нация.
3: Есть.
2: Что еще?
3: Русские победили Наполеона, сэр. Наполеон пришел в Москву, они ее подожгли и ушли. Он пошел за ними, они уходили дальше. Армия Наполеона устала и замерзла, а русские не устали и не замерзли. Русские победили.
2: И что тут легендарного, я не понимаю? Это даже как-то немножко по-скотски. А Москву зачем поджигать? Типа не подходите, мы чокнутые?
3: Нет, все проще, сэр. План был измотать. Зима. Французы были одеты не тепло, а русские тепло.
2: Вы так и пишите. При чем здесь русские? Пишите, победила бабушка.
3: Какая бабушка,
2: сэр? Любая бабушка, которая с детства говорит, одевайся теплее. Она победила, она добилась своего. Вот и все. Вот вам жизненный пример. Пишите, бабушка великая нация.
3: Бабушка.
2: Что еще легендарного?
3: Сэр, они еще гордятся Иваном Сусаниным.
2: Но вот здесь я понимаю, это, наверное, какой-нибудь шестиветровый мужик, который вот так вот бошки людям лопал, который вот так вот одной ноздрёй вдыхал первый ряд солдат и высмаркивал за границу. Вот такой богатырь, скорее всего.
3: Нет, просто мужик из деревни. Просто пришли поляки, враги спросили дорогу, он их завел на болото, и они там все умерли.
2: Чего? Опять не дрались? Что за дебилы на них нападают? О, привет, русские, мы пришли вас завоевывать. Покажите, где там замерзнуть и сдохнуть. Что это за прикол? Пишите, победило болото.
3: Сэр, еще русские гордятся тем, что первые в мире отправили в космос двух собак. Белку и Стрелку.
2: Подождите, двух собак, Белку и Стрелку? Это трех животных и кусок часов?
1: Нет, сэр, просто была собака-белка и собака-стрелка.
2: Собака-белка? У них есть собака-белка? Что это такое, собака-белка? Это которая такая машет пушистым рыжим хвостом при виде тебя? Лает, когда ей не даешь орешков? Ну вы поняли, берешь немножко от собаки, немножко от белки соединяешь, и все. Собака-белка. Блин, и что, весь мир в это верит?
1: Ну, да, сэр, даже есть фотографии, хотите посмотреть?
2: Не надо!
3: Откатываешься к санкциям,
2: естественно,
3: сэр?
2: Естественно, к санкциям, естественно!

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Одна девочка вместо козла влюбилась в хорошего мальчика и сломала пространственно-временной континуум.

0: на Юмор-ФМ.
1: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
2: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
3: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
2: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники, даже атлеты серебряного возраста. Каждый может взяться за дротик.
3: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
2: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
3: Задротики. Вместе мы сила. Не реклама.
4: Ну вот, опять синоптики в своем репертуаре.
5: Обещали, будет сухо, а на улице льет, как из ведра.
4: А я зонтик дома оставила.
6: И доколе мы будем терпеть, я вас спрашиваю.
7: Вы устали от бесконечных ошибок синоптиков?
2: Желаете знать точный прогноз погоды? Тогда вам точно пригодится новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000.
3: Врульфанд 3000. Подвесьте его за окном квартиры или загородного дома. Он мокрый, значит идет дождь. Он сухой, значит дождя нет. Теплый, за окном жарко. Посыпан чем-то белым, одевайтесь потеплее.
2: А если вы увидели за окном сразу два ощущателя Врульфанд 3000, так и знайте, вам больше не наливать.
3: Новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000 никогда не ошибается.
2: Врульфанд 3000. По ощущениям, лучший ощущатель погоды из доступных на рынке.
3: Спрашивайте Врульфанд 3000, и он вам ответит.
2: Подробности на сайте дождикосыедожди.опять.
8: Фонд помощи жертвам агрессивных уборщиц «Куда по-помытому». Всем, кто наступил не туда, всем, кто горел от стыда, всем, кого мокрая тряпка пугает, всем, кто ногами по полу шагает.
9: Ходят и ходят!
8: К нам обращайтесь, здесь помогают.
10: Вас обругали на мокром месте? Задели швабры ваши чувства? Окатили из ведра презрением и ненавистью? Фонд помощи жертвам агрессивных уборщиц «Куда по-помытому».
8: Приходите к нам и ходите. Ходите по-помытому. Ходите сколько захотите.
10: Куда по-помытому?
8: Туда, сюда, куда угодно. Подробности на сайте швабры.нет.
9: Ходят и ходят.

0: Реклама.
1: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол? Или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах? Чувствуй игру. Делай разницу. Винлайн.
2: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации об организации основанных на риске игр пари, о правилах проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Ваш муж — это уникальный человек. Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки разные.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ВВ. Омск.
3: Ребенок у психолога.
4: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
5: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
4: Ну это же бабушка!
5: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
4: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
5: Я не могу.
4: Почему?
5: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора, который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
6: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
7: Ну, Сергей Семенович...
8: Отстань!
7: Ну что с вами?
8: У меня плохое настроение.
7: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
8: Да что за свою жизнь прикольно вообще придумал?
7: Машину в космос запустил.
8: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
7: Мы сделали речные трамваи.
9: Вы что, приколов вообще не понимаете?
8: Может, вы еще и мусор сортируете?
7: Сортируем.
9: Ну, это клиника уже.
8: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
7: Сергей Семенович, ну извините.
8: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
7: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
8: Не знаю уже.
7: Может, в Лондоне?
8: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
7: Может быть, в Нью-Йорке?
8: Нет, оно там вообще вонючее просто.
7: Ну а где тогда?
8: Не знаю.
7: Ну где, Сергей Семенович?
8: В Москве, видимо, в Москве.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда мы поженились, жена взяла мою фамилию, и теперь я просто

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Стать успешным писателем во все времена было непросто. К вершинам Олимпа пробивались только самые яркие и талантливые люди. А значит, и истории с ними происходили яркие и порой призабавные. О знаменитых писателях и поговорим.
0: Шутить изволите!
1: Как-то раз знаменитый автор детективных романов, сэр Артур Конан Дойл, сошел с поезда. К нему подбежал бойкий извозчик, схватил его чемодан и спросил: «Куда вас везти, месье Конан Дойл?»
2: «Сперва скажите, откуда вы узнали мое имя?» – удивился писатель.
1: «Я просто проанализировал детали», – ответил извозчик. «Следы чернил на руке? Вы много пишете. Одежда в лондонском стиле. По манере держаться – явно врач». Так и догадался.
2: «Да вы самый настоящий Шерлок Холмс!» – воскликнул Конан Дойл.
1: «Благодарю вас», – немного смутился извозчик и добавил: «Знаете, я заметил еще одну деталь. На ярлыке вашего чемодана крупно написаны ваше имя и фамилия». Однажды знаменитый автор «Трех толстяков», писатель Юрий Олеша, наотрез отказался подписывать договор с издательством, заявив: «Вот тут у вас написано Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем автор. Это меня не устраивает».
2: «А как бы вы хотели?» – спросили его.
1: «Я хочу так. Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем Юра». И еще одна история про Юрия Олешу. Писатель был завсегдатаем кафе гостиницы «Националь». Однажды, будучи уже изрядно навеселе, да еще и в обнимку с таким же румяным приятелем, он выходил из любимого кафе и увидел при входе человека в красивой черной форме, расшитой золотыми галунами и шевронами. «Подайте такси!» – потребовал Юрий Карлович.
2: «Я не швейцар, я адмирал!» – рявкнул обладатель пышной формы.
1: «Тогда подайте катер!» – невозмутимо ответил Олеша.
0: Шутить изволите.
1: Что ж, друзья мои, покинуть вас на катере у меня вряд ли получится, а вот на такси попробую. Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Эта новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
7: Информация ранее задействована на нескольких игр, пари, акции, но и фрибет за регистрацию. Правила проведения призов в фонде. Конечный призов и выигрыш. Сроках миссии, партия, розыгрыш, получение призов и выигрыш. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время событий. Сроки акции. С 4 мая 2026 года. 31 января 2027 года. 18+.

FM. Если вы не успели в полночь превратиться в тыкву, берегитесь. Потому что с вами Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Это значит, что в ближайший час может произойти все, что угодно. Юмор не для слабонервных. Интервью с смехом наружу. Удивительные гости и ни слова для гопников. Пристегнитесь, все начинается после.

0: Юмор ФМ.
1: Да, это я, Николай. Какой бы вы думали, Ну, хотя, что тут думать? Да, это я, Николай Фоменко. Это же Фоменко фейк радио на Юмор ФМ. Здесь случаются не только Николаи, но и другие выдающиеся представители земной, да и не только земной цивилизации. Пожалуйста, убедитесь сами.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Добрые друзья мои, наши, лабиринт Леонардо с нами. И с вами Юрий Борзон, напротив меня, сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно. Мне нравится как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
4: Да мы с тобой не в филологическом кабинете, понимаешь?
3: А, я понимаю, я буе понимаю.
4: Буе или буя?
3: То есть...
4: Если ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
3: Угу.
4: Не буя и не буя, понимаешь?
3: Ага.
4: Как ложится на сердце.
3: Скажите, пожалуйста, все-таки, вот очень важно, чем арканить? Чем? Чем
4: это
3: вы арканите?
4: Другой разговор.
3: Ну, пожалуйста, я прошу вас, расскажите. Вы же давно занимаетесь, вы потомственный арканщик.
4: Ну, значит, смотри.
3: Да.
4: Если ты арканишь буй,
3: да-да.
4: Так, ты должен понимать.
3: Так.
4: Ты либо его заарканишь,
3: ну-ну,
4: либо нет.
3: Угу.
4: А если нет,
3: так,
4: то что тебе браться за это?
3: Понимаю,
4: какой
3: понимаю.
4: Смысл?
3: Угу.
4: Понимаешь?
3: То есть вы хотите сказать, что он будет как бы он сопротивляется буй?
4: Буй всегда сопротивляется, на то он и буй.
3: На то он и буй.
4: Понимаешь? У него есть душа.
3: Да ладно, боже мой.
4: Да.
3: Павел Макарович, я просто... Я...
4: Конечно.
3: Боже мой.
4: Вообще буй это, ты пойми,
3: ну?
4: Буй это граница. Там, где буи, там да. века.
3: Буи или буи? Как...
4: Чё ты липнешь?
3: Ну, все, хорошо. Ну, все. Не будем.
4: Буи.
3: Я понимаю. Буи или буи?
4: А, все.
3: Буи.
4: Века.
3: Века.
4: Они на этих местах веками.
3: Вросли прям, да?
4: Конечно.
3: Вот, я теперь
4: И
3: начинаю понимать.
4: И тот момент, когда ты арканишь буй...
3: Так.
4: Ты срываешь вековое.
3: Ага. Но вот скажите, в каких случаях все-таки это происходит? Вот когда вы, когда нужно заарканить буй?
4: Какая задача, когда такая?
3: Ну да, когда задача такая, да.
4: Я тебе объясню. Когда вдруг становится ясно, что уже этому бою не место.
3: Вот как.
4: Когда становится ясно, что буй уже абсолютно подтопленный. Мятый.
3: То есть уже...
4: Зачастую это просто замена буя.
3: То есть получается замена буя или буя? Ну, буя. Замена буя. То есть получается, что это уже видавший виды буй.
4: Я работаю только с видавшими виды буями.
3: Буями.
4: Да.
3: Теперь я понимаю.
4: Но ведь ты знаешь, у меня и целая коллекция буев. Если у тебя, например...
3: А сколько буев? Сколько буев? Ну так, вот так, навскидку.
4: Сейчас у меня...
3: Да.
4: 107.
3: 107 буев. Или буев. Нет, буев. И вот на этом мы сделаем легкую паузу, Павел Макарович. Если уж простите, мы вынуждены это сделать.
4: Делай.
3: И вернемся к вам в студию через мгновение.
2: Лабиринт Леонардо.
0: Фоменко. Фейк Радио. На Юмор.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Fake Radio на Юмор ФМ.
1: А вот сейчас вы чувствуете? Пахнуло харизмой.
2: Да, все верно. Это Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Так и должно быть. Более того, с вами Николай Фоменко, и я не один. И я с удовольствием уступаю место моему коллеге Владиславу Жульпацкому.
3: Зевуны.
2: Сегодня в программе «Зевуны» у Владислава Жульпацкого в гостях профессиональный зевун, руководитель подразделения секты зевунов Аркадий Зан. Здравствуйте, Аркадий.
4: Здорово. Всем привет.
2: Ну, я понял так, что за зевунами все-таки будущее.
4: Да. Вам звонят.
2: А я, знаете,
4: да,
2: не обращаю на это внимания.
4: Да, да, что обращать?
2: Все мне, ну, как говорится.
4: Я скажу так. Во-первых, всем привет. Мы профессиональные зевуны, понимаете? Что мы делаем? Мы даем планете воздух. Дополнительный воздух.
5: Почему?

0: меньше дышим, меньше потребляем кислорода.
1: Больше кислорода.
0: Меньше кислорода, значит, больше кислорода достается другим. А именно цветам.
1: Цветам, животным.
0: Живот,
1: птицам, кроликам, маленьким моллюскам даже.
0: О, боже.
1: Моллюски тоже дышат.
0: О, боже.
1: А мы это установили, боже мой.
0: Получается, зевуны добрые, да?
1: Добрые, абсолютно.
0: В ущерб собственному дыханию живут, да?
1: В общем, да.
0: Вскорми грудью любовь к планете.
1: В общем, да.
0: Понимаю так, да?
1: Как бы... Ну как это? Дай моллюску дышать.
0: Угу. Продли скату жизнь. Да, понимаю. Вот что хочу спросить. Есть необходимость закрывать рот рукой во время зевания?
1: Никогда.
0: А почему это в человеческой культуре принято рот закрывать?
1: Объясню. Это атавизм. Вот как копчик. Вы знаете, что такое копчик, естественно, да?
2: Кстати, когда зеваешь, копчик начинает сокращаться.
0: Да ладно, удивительно.
1: Это, это атараксия.
0: Атараксия. А вот я хочу спросить, во время этой атараксии, вот сколько нужно, по-вашему, зевать в день?
1: 11 раз надо зевать.
0: Не понял.
1: В час.
0: В сутках вот 24 часа. Вот сколько надо зевать в сутки?
1: Вот и посчитаем.
0: Давайте вернемся к этой математике. На этой высокой ноте останавливаемся. Давай. Вернемся буквально скоро в студию. Фоменко Fake Radio. На Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Реклама.
1: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол? Или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах? Чувствуй игру. Делай разницу. Винлайн.
2: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации о организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.

0: Юмор ФМ.
1: Ночь в самом разгаре. И с вами вновь Николай Фоменко и Фоменко фейк-радио на Юмор ФМ. Конечно, я вернулся не один. Мы, так сказать, ходим группой. И прямо сейчас в эфире группа ребят, а может и девчат. Такое тоже случается по ночам. В общем, через несколько секунд мои коллеги и особенный гость. Погнали!
2: Лабиринт Леонардо.
3: Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» то, что вы так долго ждали, та тема, которую мы ждали так долго, она называется просто «Как зачехлить катамаран?» Вы все время спрашивали, владельцы катамаранов задают нам этот вопрос бесконечно, мы все время не могли найти специалиста. И, наконец, сегодня у нас в гостях специалист, это Ирма. Ирма, здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Ирма, дело в том, что сегодня действительно так трудно порой людям, которые приобрели катамараны, им их трудно их зачехлять, потому что они вообще не знают, как это делается, как зачехлять, и впоследствии, конечно, как и расчехлять. Да. Естественно. Расскажите несколько слов о себе, как вы, вообще взялись, за такую, как это, откуда, отец, может быть, не знаю. Давайте.
1: Ирма, вы же юнга.
4: А, да.
1: Здорово. Таких бы побольше.
4: Упс. А почему вы спрашиваете-то, я не понимаю.
1: Да потому что вы первый раз, когда чехлили катамаран, вы же делали это с отцом, правда?
4: Да.
1: И расскажите. Как?
3: Это у вас в семье вообще? Семейно чехлить катамараны?
4: Да.
3: Скажите, или это бизнес, или это, просто, любовь, любимое дело, хобби?
4: Хобби.
3: Это хобби, не бизнес, да? Вас нельзя вызвать за деньги, да?
4: Нет.
3: Все время. А чего вы так, Ирма, а чего вы так ржете-то истерично, не пойму?
1: Она просто купается.
3: Нет, это прикольно, но чего вы ржете-то?
1: Она купается.
3: Просто люди спрашивают, чего ты ржешь, они спрашивают уже, смс-ки приходят.
1: СМС-ки, да. Давайте я прощу первую смс-ку. Чего ж ты ржешь? Вторая смс-ка.
3: Чего вы все время ржете? Вторая.
1: Сейчас давайте четвертую, можно я сразу прочту?
3: Хватит ржать!
1: Четвертая смс-ка, да? Вот, да. А сейчас я сейчас, секунду, мне
3: звонок. Ирма, я хочу все-таки...
1: Звонок, подождите.
3: Ладно, сейчас. Звонок, время, потом.
1: Повисите
3: пока, звонок потом.
1: Мне сказали, Ирма, что у вас потрясающее чувство. Туда и сюда. Вот как скажите, пожалуйста. Это я читаю.
3: А здесь без подписи, поэтому
1: без подписи,
3: не читаем.
1: Да. Ладно, без подписи.
3: Без подписи не читаем. Все, зачехлить катамаран. Можно за деньги вызвать, Ирма, вас с отцом?
1: Сколько?
3: Сколько стоит зачехлить катамаран сейчас?
4: Много.
3: Отвечайте цифру, примерно. По инфляции.
4: Не знаю.
1: Нам бы очень хотелось в следующий раз обязательно вернуться к теме «Как зачехлить катамаран».
3: Мы заканчиваем программу «Лабиринт Леонардо». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. У нас была в гостях Ирма, которая рассказывала о том, как зачехлить катамаран. Да. Все, пока.
1: Пока-пока.
2: «Лабиринт Леонардо».
3: Короче, что, не могла ты нормально сказать, как зачехлить катамаран? Тебя спрашивали, а ты не отвечаешь. Даже люди там, юпоры.
4: Слушайте, какую цифру тут назвать, я даже не знаю.
3: Скажи 500, а сколько вы зарабатываете?
4: Побольше.
3: 1000? 3?
4: 10.
3: 10?
4: Да.
3: Давай, чтобы не нашим, не вашим, 9. Итак, дорогие друзья, в нашей программе «Лабиринт Леонардо» Ирма чехлит катамаран конкретно. Всего за 9000 рублей. Звоните, мы ждем ваших звонков. Все.
4: Каких рублей, ты чего?

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Fake Radio на Юмор ФМ.
1: И это снова Николай Фоменко на Юмор ФМ. У нас специальный гость. Он настолько специальный, что мы приготовили ему специальный микрофон, специальный стул и даже кубометр специального воздуха. Я не шучу. Когда это я шутил? Встречайте!
2: Дорогие мои друзья, мы с вами на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня сам во всей своей красе народный плесневод. Боже мой, Чулимцев Григорий Янович. Здравствуйте. Я не верю своим глазам.
3: Здравствуйте, стажер.
2: Здравствуйте, Григорий Янович. Первый вопрос.
3: Задавайте.
2: Да. Почему плесень?
3: А что это за глупости такие?
2: Нет, ну скажите, почему
3: это
2: плесень?
3: Это ясно. Плесень – это основа жизни. Плесень – основа структуры жизни,
2: да,
3: конечно.
2: Да,
3: господи,
2: да,
3: как
2: да.
3: все началось?
2: Вот
3: как в Мировом океане все началось?
2: Ну как?
3: Все заплесневело.
2: Да вы что?
3: Ну, конечно. Конечно, плесень – это все.
2: Григорий Янович, виды плесени, пожалуйста.
3: Ну, виды плесени бывают разные, конечно, пожалуйста. Ну, плесень бывает сжатая, бывает заскорузлая, ну, бывает пенная. Много сортов вообще-то, кстати, для разных целей, для разных смыслов. Вы знаете, есть направление плесени, которое очень заносчиво.
2: Вот-вот-вот.
3: Да-да-да, плесень бывает заносчиво очень.
2: Правда?
3: И, знаете, очень, ну, такая требовательная очень, знаете, не по годам. Не по годам,
2: да?
3: Не по годам. Я бы сказал, даже некоторая звездная болезнь бывает.
2: Ой,
3: у плесени,
2: боже, понимаете? Да, даже. Ведь плесень разговаривает.
3: Ну, конечно.
2: Вот что она говорит вам? Ну, скажите, наконец.
3: Ну, например, она говорит, господи, когда же ты уже разнообразишь сортамент?
2: Вот, вот.
3: Когда мы начнем развиваться не только вглубь,
2: так
3: но и вширь. Так
2: вот, расскажите про ассамбляж.
3: Ну, ассамбляж, это, конечно, такая вещь, которую, я сам, я продвинул ее.
2: Вы продвигаете
3: я
2: ассамбляж,
3: продвинул ее очень
2: это
3: сильно, продвинул ее. Потому что, ну, во-первых, сначала, подумайте, ну, вот заплесневело.
2: Ну, например.
3: Ну, что делает обычный человек? Вышвыривает.
2: Выбрасывает,
3: все,
2: конечно,
3: и вот на этом все.
2: Пакетик, все.
3: Мы же, естественно, конечно, мы же плесень, так сказать, как профессионала изучения плесени, мы ее развиваем в аспектах, так сказать, не только вглубь, как
2: но
3: я
2: и
3: говорил, в себя, но и вширь.
2: И вширь. Вот,
3: то есть,
2: вот.
3: Понимаете, ну, плесень ведь плесень это ведь все. Это и питание.
2: Да.
3: Это и оружие.
2: Боже мой.
3: Конечно.
2: Боже мой.
3: Мы буквально сейчас, знаете как, вот, ну, представим себе, не дай бог. Военные действия.
2: Ну, например.
3: Да. Обороны.
2: Ну, крупным... например, вот на нас пытается напасть там, ну, как бы условный враг. Что мы делаем?
3: Мы.
2: Что предлагает ваша лаборатория?
3: Очень просто.
2: Да.
3: Выпускаем туристов.
2: Туристов?
3: Да, в большом количестве.
2: О.
3: Они разбрасывают плесень везде.
2: Так.
3: Это простейшая вещь.
2: Ну и
3: везде
2: что?
3: Везде разбрасывают плесень,
2: и
3: через полгода противника нет.
2: Да ладно.
3: Конечно.
2: Плесень полгода?
3: Все съела. За полгода все съела.
2: Она просто
3: все...
2: въедается?
3: Конечно. У нас есть такая плесень, которая, господи... Ну
2: как
3: что
2: называется
3: вы?
2: Эта плесень?
3: Ого!
2: Это утлая плесень.
3: Ну, это... Послушайте.
2: Ну, я кое-что считал.
3: Вы даете, так сказать, информацию, которая... Ну, да, ну, это причем? Утлая плесень.
2: Утлая плесень.
3: Конечно.
2: Да, да, да.
3: Утлая плесень. Но плесень ведь не только враг может быть.
2: Ну, может, и друг.
3: Она может быть и друг, понимаете.
2: А так есть ваша книга «Плесень, друг и враг».
3: Да.
2: Да.
3: Враг вдруг.
2: Враг вдруг.
3: Называется,
2: ну, да,
3: это
2: вот так
3: это книга. Ну,
2: да.
3: Что я могу сказать? Все, что я делаю,
2: да.
3: все, чем
2: да.
3: я занимаюсь, вместе со своими, так сказать, товарищами и коллегами,
2: да.
3: это,
2: да.
3: конечно, все направлено на здоровье. Это вот. Не направлено никак на войну, только
2: ни
3: на
2: в
3: здоровье.
2: Ни в коем.
3: Но если враг к нам...
2: Если вдруг...
3: Да, где-то мы его просто... Вы знаете, плесень
2: на корню.
3: Не нужны ракеты.
2: Да какие ракеты, когда?
3: Не нужны ракеты.
2: Когда разъедает все плесень.
3: Ну,
2: что вы, господи. А ваши эти плесневые, вот эти, я не знаю, как они называются, завесы? Плесневые завесы.
3: Ну, вы знаете, это уже высокий режим, так
2: это высокий режим.
3: Да, высокий
2: это
3: режим.
2: Же целое, это накрывается вся практически армия. Дивизия накрывается плесенью.
3: Да.
2: Как тазом практически.
3: Да.
2: Почти это как паутина.
3: Вы знаете, сколько всего? Мы в Министерстве обороны уже давно работаем вместе с ними.
2: Да уж я не сомневаюсь.
3: Вот, конечно, как говорится,
2: мы
3: давно уже стоим на службе у Минздрава.
2: На службе у Минздрава.
3: Конечно, мы конечно. Все. Мои бактериюшки, они все делают.
2: Все они
3: все
2: умнички.
3: Со всех сторон.
2: Конечно, маленькие умнички.
3: Конечно.
2: Это
3: вот
2: ваши. Вы же так в книге, я же читал. Вот видите,
3: да.
2: вы так и называете их. Мои маленькие умнички.
3: Да, мои умнички. Да,
2: мои умнички.
3: Ну вот собственно, и все.
2: Понимаю. Ну, давайте будем завершать.
3: Да.
2: Давайте будем завершать. Давайте я, как это, я бы сказал
3: Юрочка, спасибо.
2: Я кланяюсь вам, Мишка.
3: Спасибо, Юрочка, спасибо.
2: Это приятно.
3: Спасибо.
2: Удачи.
3: До свидания.
2: Плесень навсегда.
1: А теперь переходим к водным процедурам. Это было Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. Владислав Жульпацкий, Юрий Бурзон, Ирина Рыбладзе. Вернемся через неделю. Спокойной ночи и влажных снов.
0: Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По статистике, 80% несчастных случаев происходят на кухне. И 100% мужчин должны это съесть.

0: Встречайте, Виталий Косарев, Новосибирск.
1: Будем начинать. Йоу. Почему последние люди во Вселенной, которых искренне восхищает технология slow motion, это отечественные кинорежиссеры? У них же детский восторг по этому поводу, они же такие... Глянь, что могу, мам, ну ты не смотришь. Всегда, когда выходит новый отечественный фильм, это сопровождается вот этой излишней рекламной кампанией, да, которая проникает в новости, чтобы в сюжете новостей появился вот этот режиссер нового отечественного фильма и сказал бы, погладил бы лысину свою и сказал бы, да, мы вложили душу в эту картину, потому что, ну не деньги же... Вложили душу, да. Ну, не, оставили немного денег на Александра Петрова и слоу-мо. Картина называется «Александр Петров в слоу-мо». Я так вижу. А когда слово «отечественный» стало звучать как оправдание? Я упустил этот момент. Я не припомню, когда я в последний раз слышал слово «отечественный» не после слова «зато». Не смотрю кино. Я смотрю YouTube. Я крепко подсел на фильмы РЕН-ТВ в YouTube. Ну, вот эти фильмы, которые кто на самом деле построил пирамиды. И ты такой, очень интересно, а кто на самом деле? Я явно не те, на кого мы думали ранее. Надо посмотреть. Я смотрю фильмы РЕН-ТВ в YouTube иронично. Но алгоритмы Ютуба не понимают, что я смотрю их иронично. Алгоритмы Ютуба напротив думают, ну что ж, этому парню явно нравятся рептилоиды. Все рептилоиды к нему на главную страницу, срочно. Я сижу обмазанный рептилоидами. И думаю, твоя главная страница Ютуба — это как твоя жизнь. Но винить можешь в этом только самого себя, правильно? Ходят... очередные упорные слухи, что у нас запретят в стране YouTube, ходит. Мне страшно, я боюсь, потому что, ну, если у нас в стране запретят YouTube, то как, я вас спрашиваю, как я буду чинить потекший бачок унитаза? Я не знаю, как вы это делаете. У меня один способ. Я открываю YouTube, пишу, течет бачок унитаза, что делать, вываливается видео, там сноровистый мужчина, почти всегда. Очень наглядно все объясняет. Он говорит, если у вас потек бачок унитаза, не беда. Берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших, все починито. И он знает ответы на все вопросы, правильно? Он такой, если вы разбили градусник, не беда. Если у вас в квартире порвался, собственно, пространственно-временной континуум, не беда. Берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших. У нас еще нет же общего понимания, как называть YouTube. Кто-то говорит YouTube, как я. Кто-то говорит YouTube. YouTube, ну это, знаете, это как будто дедушка называет ваше хобби, которое ему активно не нравится. YouTube свой пырешь, сам стал как YouTube. Но это не худшее, потому что худшее это же YouTube, да? YouTube, я посмотрю это на YouTube. Нет, никаких падежей. Ну, худшее в человеке, который изучает английский, это вот когда он начинает стараться, да? Я имею в виду стараться. Да, это же сразу начинается. Oh, no, I was like, okay. And he was like, you know. Хочется ему сказать, Стас, перестань, Стас, хватит. Ты живешь в хрущевке, Стас. Но нет, Стас не остановится. Стас наоборот. Стас в шаге от того, чтобы устроиться на местную радиостанцию радиодиджеем, да? Человеком, который... Следующая песня. Madonna. Like a virgin. Мне очень нужен этот акцент здесь, в городе Барнаул. Спасибо за внимание, дамы и господа. Пока, ребята.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Если трудовик и физрук бросают пить, то школа автоматически становится гимназией.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Перед тем, как ртом ловить снежинки, убедись, что все птицы улетели на юг. Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил. Тихий океан, знаешь? Я успокоил. Черное море, знаешь? Я покрасил. Белое море, знаешь? Я побелил. Мертвое море, знаешь? Я убил. Эгейское море, знаешь? Это не я.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: России на Юмор ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стебниенко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Кто-нибудь объяснит мне, почему последнее китайское предупреждение сопровождается отборным русским матом?

0: Самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Удар в лицо пострадавшему я нанес не со зла, а чтобы проверить его слова о том, что он в детстве ходил на бокс. Реакция у него никакая, значит, наверное, не ходил, а просто хотел меня запугать. А когда он упал, я действительно испугался и пнул его еще несколько раз, уже по инерции. Олень оказался в моем багажнике, потому что переходил дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. Первую помощь животным я оказывать не умею и хотел отвезти его в ветеринарную клинику. Откуда у него огнестрельное ранение, мне неизвестно. Гражданку Амельченко я назвал коровой, пытаясь сделать ей комплимент, так как являюсь большим поклонником индийской культуры. И был в восхищении от ее сумки на колесиках, которой она перегородила выход из вагона метро. Алкоголь мы с гражданином Селивановым распивали в парке микрорайона Северный, потому что это место не очень-то и общественное. Там на мусорина бегают собаки и крысы всякие, а культурные люди туда не ходят. Наряд полиции стал для нас неожиданностью, потому что мы рассчитывали спокойно, культурно отдохнуть вдвоем. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Валенки – это возмужавшие, окрепшие в невзгодах, закаленные трудностями мужские носки.

0: письмо от женщины. Еду в международном автобусе. Весна, закат, красивый. Один подвыпивший пассажир, русский, попросил водителя остановить. По нужде. Вышел, его нет 5, 10, 20 минут. Уже все забеспокоились. 30 минут нет. Водитель собрался идти его искать. Тут мужик возвращается, радостный. Заходя в автобус, торжественно говорит: «Не поверите, там такая красота». В Москве концерт U2. Перед началом концерта солист группы Боно, известный гринписовец, они все играют в какую-то благотворительность. Во всем мире у него это проходило. Он выходил на сцену и вначале делает так. Вот так вот щелкает перед микрофоном. Зал настораживается. Он говорит: «Каждый раз, когда я так делаю, в Африке от голода умирает один человек». Во всем мире эта чушня проходила. Но не у нас. Пьяный возглас мужика из зала: «Прекрати немедленно, убийца!» Представляете, я вот это читаю, мне даже книги не нужны, мне надо читать собственную почту. У моей подруги элитная маленькая собачка. Из тех пушистых с бантиком и злых. В питомнике на живот таким ставят клеймо в виде тату. Однажды мы с подругой сидели на лавочке, к нам подошел мужик, весь в жутких татуировках. Естественно, собака начала на него лаять. Мужик с перекошенной мордой, зверским видом «убью», схватил собаку за шиворот, поднял от земли, но увидел ее живот с татуировкой, заулыбался, сказал: «Сидела, уважаю». У нас в деревне был такой случай. Одна хозяйка поставила брашку на пшенице. Когда выгнал из нее самогон, оставшееся зерно высыпало за баню. Гуси, придя домой с озера, наклевались досыта пшеницы и отвалились. Хозяйка, придя с вечерней дойки, обнаружила за баней своих сдохших гусей. Заплакала, мол, сдохли, и со слезами полночи теребила с них пух. Ну, какую-то пользу надо. Я не могу. Вот. Гусей скидала за баней, решив утром их похоронить. Но ранним утром на озере местные рыбаки очень захотели протрезветь. Через огород знакомой тропкой на озеро шагали голые гуси.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Есть такие женщины, которые гордо говорят: «Я одна такая». Смотришь на нее и думаешь: «Да и хорошо».

0: представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в МФЦ».
1: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты что? Сфоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ, ты что, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ, многофункциональный центр у нас в районе открыли. Здесь все справки можно взять, да. Все, давай, а то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
2: Здравствуйте, добро пожаловать.
1: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать! Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
2: Да. Я могу чем-то помочь?
1: А, все, я поняла, это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
2: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
1: Вот это меня и расстраивает. Что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну ладно. Не хотите по-хорошему, тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мне нужен медицинский полис.
2: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
1: Ну вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно. Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
2: Пожалуйста, ваш талончик.
1: Ты смотри, зараза, а? Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам и улыбка, как ляснула бы, честно. Ну и что дальше?
2: Там наш специалист, он вам поможет.
1: Вот скоты такие, а?
3: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
1: В смысле готов полис?
3: Ну вот, только распечатать.
1: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? То есть вы чё, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто, пшикалка пахнет. Все улыбаются, мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Мне уже легче перезачать, чем перевоспитать.
4: Рот закрыла, слюна на мне тут все заливает. Справку забрала и пошла отсюда.
3: Ой, господи.
1: Ну, наконец.
4: Бояться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла,
1: вот,
4: дверь закрыла,
1: вот,
4: и сквозняк мне ноги задает.
1: Чё ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разговаривать.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
5: Мережек не в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Нас ловит

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ходил с девочкой в садик в одну группу, в школу в один класс, в институт в одну группу. В одноклассниках смотрю, ей 27, а мне уже 38.

0: на Юмор ФМ. А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
1: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
2: На минуточку.ру.
3: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
0: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
3: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
0: А мне больше и не надо.
3: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
1: Вы нам денежку, мы вам ключики.
0: А я к вам буквально на минуточку.
2: На минуточку.ру.
1: Ваше время истекло. Проваливайте.
2: Не реклама.
1: Дорогой, нам срочно нужен новый современный экономичный автомобиль.
4: Да? А куда делся наш не такой уж старый? Вполне еще современный. Короче, где моя машина?
1: Ах, дорогой, кто старое помянет? Кстати, помянем.
3: Попрощались со старым автомобилем? Встречайте новый китайский кроссовер Куй-Фуй.
5: Простите, я не ослышался?
3: Да, вы не ослышались. Новый китайский кроссовер.
1: У него там такие лампочки, а сбоку такая пимпочка. Я его так хочу.
3: Да, это кроссовер Куй-Фуй.
4: Ну, обалдеть, у вас название, конечно.
3: А у нас все.

0: Отправляйтесь на тест-драйв. Хотя что там тестировать? 4 колеса, мотор и руль.
1: И пимпочка такая сбоку.
0: Да, и пимпочка сбоку. Короче, машина как машина. Покупайте, не глядя.
1: Хочешь, я расскажу тебе сказку?
2: Элитная сауна до и после полуночи.
1: До полуночи сауна, после элитная. Ты хочешь?
2: Помыться и не только. До и после полуночи. Личная гигиена от до.
1: Строго со своим полотенчиком.
2: Сауна до и после полуночи. Мы сами вам позвоним.

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у тебя отличное настроение, говорят, чувствую себя на миллион долларов.
2: Так вот, я сегодня чувствую себя примерно на 5 рублей.

0: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
1: Так, хорошо, а что там дальше?
2: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
1: Настолько?
2: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
1: Да, конечно, мы же еще молодые, у нас полно сил.
2: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
1: Это еще зачем?
2: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет: «Все!»
3: Команда «Северяне» Нягань.
4: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
5: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
6: 35 рублей.
5: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
6: Нет.
5: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
6: Нет.
5: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
6: Да нет.
5: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
6: Я не могу продать вам паспорт.
5: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
6: 5600.
5: Был бы 5500, купил бы.
6: Что вам нужно?
5: Что там по хлебу?
6: Да на свой хлеб.
5: Всегда работает.

0: на Юмор-ФМ.
1: Сначала сами дарят врачам алкоголь в знак благодарности, а потом удивляются, что у них почерк неразборчивый.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Классическая анекдотная ситуация. Муж возвращается из командировки, жена с любовником, он позвонил, эти подскочили. Любовник жутко напугался, заикал, вспотел, бегает на полусогнутый, как шарик, бьется об стенки. Ничего не понимает совершенно. Жена заходит в комнату, говорит, иди сюда. Он говорит, что делать? Что делать? Телевизор вещь на тумбочке, за него спрячься. А потом? Потом разбежемся, быстро! Он в трусах и в майке спрятался за телевизор, пришел муж, его ничего не интересует, кроме футбола. Взял пульт, включил телевизор, болел, кричал, вдруг тишина. Жена ему там варила сардельки на кухне, слышит, эфир идет, там уже не слышно. Она встревоженно заходит в комнату, сидит муж зеленый, тут седина у него такая. Говорит, Сеня, что произошло? Он говорит, Зина, ты не поверишь, только что Аршавина с поля удалили, он через нашу квартиру вышел.
2: В ресторане официанта мужичок подзывает, говорит, прошу прощения. Мне сказали, что вы за нами доедаете. Это правда? Тот говорит, нет, это вы за нами доедаете.
1: Двое встречаются, они говорят, ты знаешь, у меня такое ощущение, что моя жена изменяет мне с соседом. Он говорит, а с чего ты взял? А вчера возвращаюсь с работы, прохожу мимо своего дома, смотрю, на балконе стоит сосед в трусах и курит. Домой прихожу, а жены нет. Он говорит, а какая связь? Он говорит, так он в ее трусах курил.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Кому-то глаза достались от мамы, нос от папы, брови от бабушки. А кому-то кора головного мозга от дуба.